сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности».

Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззакония. У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих. Уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя. Вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его.

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Потерянная навсегда». Автор этой книги – Любовь Павлюк. Сегодня прозвучит шестая часть этой истории.
1: «Кристи, дорогая!» – восторженно шептал Вильям. «Ты знаешь, как я люблю тебя!» На этот раз Кристи покидала город своего детства уже как невеста Вильяма. Вскоре из дома для гостей она, как жена Вильяма Джонсона, переселилась в их уже общий дом. Потекла счастливая жизнь. Казалось, с каждым днем их любовь возрастала. Все тревоги и печали уходили в сторону, когда они были вместе. Казалось, в мире не было более счастливой пары. Мистер и миссис Ковальски внимательно слушали рассказ Кристи. В душе они были очень счастливы за нее, ведь она всегда оставалась для них очень близким человеком, совсем как родная дочь. И теперь, спустя столько лет, они были очень счастливы, что Бог так чудесно позаботился о ней и дивным образом устроил ее жизнь. «И вот перед вами миссис Джонсон», — сказала Кристи, оканчивая свой длинный рассказ. «Счастливая, но на самом деле не совсем так. Счастливая во всем, кроме одного». Старики Ковальски немного насторожились. «Что же может быть не так у этой счастливой пары? Что же может омрачать их семейное счастье?» И действительно, если очень пристально посмотреть в глаза Кристи, то можно заметить отпечаток боли. И когда Кристи попросила миссис Ковальскую позволить ей остаться наедине с пастором, все окончательно убедились, что мешает Кристи быть совершенно счастливой. И они были абсолютно правы. Всю свою жизнь Кристи избегала этого момента. Ей всегда становилось страшно при мысли, что когда-то ей все-таки придется об этом говорить. Много раз она думала об этом, но ей всегда удавалось отгонять эту мысль. Сейчас же она не находила никакого оправдания своему длительному бездействию в том, что нужно было сделать много лет тому назад. Семейное счастье и любовь Вильяма были причиной постоянного откладывания того, с чем нужно было покончить давным-давно. И сейчас Кристи вплотную подошла к тому моменту, который она откладывала долгие годы. Ее губы дрожали от страха. В горле першило. Она не знала, с чего начать. Пастор Ковальский уже несколько раз повторял, что она может полностью довериться ему, и он постарается помочь ей разобраться в том, что ее гнетет. И хотя ей было очень трудно говорить, Кристи знала, что должна это сделать, и чем скорее, тем лучше для нее же самой. «Мистер Ковальский», — еле выдавила она из себя. «Помните тот вечер, когда я вам позвонила, чтобы вы пришли ко мне?» «Но тот, когда ты разрешила Иисусу войти в твою жизнь?» Напряженно сказал пастор. Он старался понять, что же на самом деле беспокоит Кристи.
2: «Да, тот самый», —
1: в полном отчаянии сказала Кристи.
2: «Это было через день после того, как я попрощалась навсегда со своим сокровищем и могла распроститься со своей жизнью, если бы не Вильям. Вот тогда-то, ранним утром, я принесла к вам на порог мое дорогое сокровище. ее доченьку. В надежде, что вы вполне сможете о ней позаботиться.
1: И она залилась горькими слезами. Все. Теперь все сказано. И ей осталось узнать лишь то, что произошло впоследствии. Лицо пастора Ковальского покраснело от удивления и недовольства. Он понимал, о чем она говорила, но никогда не предполагал, что это сделала Кристи. Он прекрасно помнил то утро, когда его разбудил плач маленького ребенка. Поначалу это показалось странным в такое раннее время, и он еще долго лежал в кровати, стараясь определить, это действительно плач ребенка, или, может, какая-то птица издает подобный звук. И, убедившись, что это на самом деле плач ребенка, он встал и пошел на звук. Как же он был удивлен, когда увидел на пороге сверток, из которого доносился жалобный плач младенца. Он быстро взял на руки сверток и внес его в комнату. Разбудил жену, и они уже вдвоем стали строить догадки и планы относительно того, что будет дальше. Они надеялись, что мать ребенка все-таки объявится. Но, увы, проходили дни, месяцы, и супруги Ковальские потеряли надежду, что мать ребенка в конце концов найдется. И спустя почти два десятка лет, наконец, наступила разгадка сокровенной тайны, что была скрыта в том свертке. Какое-то время пастор Ковальский сидел, опустив голову и не зная, что сказать Кристи. Он сердился на нее, на ее черствое сердце. Но все это было в прошлом. Как же ему быть теперь? Что сказать ей? Как могла она так поступить? Почему она ни словом не обмолвилась, когда уезжала из их города? В голове кружились разные мысли. Он не знал, что ему предпринять сейчас. Его размышления прервали слова Кристи.
2: «Пастор Ковальский, я знаю, что совершила непоправимое!»
1: Несмело заговорила Кристи.
2: «Я знаю, что пренебрегла вашей любовью. Ведь вы любили меня как дочь. Простите меня, безрассудную. Не судите, потому что я уже сама судила себя. Помогите мне!»
1: Он поднял голову и с осуждением посмотрел в ее глубокие, полные слез глаза. «Как ты могла?» Все, что он мог выдавить из своей наполненной болью груди. «Как только ты могла! Ведь это же твоя кровинка!»

0: Они долго сидели молча. Кристи уже не плакала. За последние 2 месяца она пролила намного больше слез, чем за всю жизнь. Теперь уже ничего не исправить и не вернуть назад. Как бы сильно она ни терзалась. Она должна была смириться с этим, как с ужаснейшей, непоправимой ошибкой. Пастор Ковальский подыскивал нужные слова, чтобы осудить или чем-то оправдать ее поступок. Как и она, он понимал, что сейчас уже ничего нельзя исправить или изменить. Пастор надеялся, что Бог чудно устроил жизнь того ребенка, и он попал в хорошие руки. Что же теперь он может сказать ей? И зачем она приехала сюда? Чем руководствовалась эта счастливая женщина, имеющая любящего мужа и детей? Почему именно сейчас она ворошила давно забытое прошлое? Почему? «Почему?» – вслух спросил у нее пастор Ковальский. «Почему ты решила это сделать сейчас? Почему ты никогда раньше не вспоминала об этом?»
1: «О, пастор Ковальский!» –
0: с горечью сказала Кристи.
1: «Если бы вы знали, как я мучилась все это время! Думаю, что только такая огромная и беспристрастная любовь Вильяма удерживала меня от приезда сюда. Его любовь ослепила меня. Он даже ничего не знает об этом. Каждый раз, когда я хотела ему что-то рассказать о себе, он говорил: зачем ворошить старое? Бог уже давно простил тебе все. Зачем возвращаться к этому? Он всегда как бы отгораживался от того, чтобы я все рассказала ему».
0: Пастор Ковальский долго молчал. Сейчас он размышлял о том, что Вильям принял Кристи как новое обновленное существо после того, как она приняла в свое сердце Христа. Любовь была всесильна покрыть любой порок, любой грех беспечной жизни без Бога. Это был беспредельный подвиг любви. Покрыть любовью все, что было в прошлом, и никогда даже не вспоминать об этом. Но, дитя, как быть в этом случае? Это тоже было из прошлого, но оно было и настоящим, реальным. Он терзался в своих рассуждениях, и Кристи снова вернула его к реальности своим вопросом.
1: «Где она сейчас? Где она, пастор?»
0: Мистер Ковальский вздрогнул. Что он может сказать ей сейчас? Но она была настойчива. Кристи желала знать в малейших подробностях о жизни девочки, которую она давно утратила. Пастор, видя ее стремление узнать все поскорее и подробнее, подумал, что она опоздала. Но все же лучше поздно, чем никогда. Он решил рассказать ей, кто стал обладателем того большого сокровища. «Она прожила с нами лишь несколько месяцев», — начал свой рассказ пастор. «Мы даже имени ей не давали, надеясь, что мать все-таки объявится. Но потом...» Он с грустью посмотрел на Кристи и, покашляв, продолжил свой рассказ. Кристи ловила каждое его слово. Она хотела все знать. Мистер и миссис Ковальские скоро поняли, что никто не собирается возвращаться за этой маленькой девочкой. В то время у их близких знакомых гостила внучка. Красивая, миловидная, молодая девушка, у которой случилось большое горе. За очень короткое время она потеряла своего жениха и мать. И, убитая горем, уехала от своего пьяницы отца, который и был причиной смерти ее любимого и матери. То была очень грустная история. И все в округе сочувствовали девушке. Она с большим удовольствием возилась с малышкой, проводя очень много времени в доме Ковальских. Чем больше мистер Ковальский рассказывал Кристи эту историю, тем тревожнее ей становилось. Она уже слышала раньше очень похожую историю. А мистер Ковальский с нескрываемым восхищением рассказывал Кристи историю этой маленькой несчастной сиротки. По всему было видно, что он по-настоящему проникся заботой о ней и рассказывал об этом с большой любовью. Спустя много лет в его глазах все еще отчетливо можно было прочитать боль. Когда он рассказывал Кристи о том, что когда убитая горем девушка захотела удочерить девочку, они не на шутку встревожились. Старые супруги уже очень привыкли к малышке, и это милое создание наполняло счастьем их супружескую жизнь. Но девушка была настойчивой, и после долгих размышлений они разрешили Монике, так звали ту милую леди, удочерить ребенка.

0: Услышав имя Моника, Кристи побелела от страха. Она была все ближе и ближе к настоящему времени. А пастор, все еще ничего не понимая, рассказывал Кристи, как малютка росла, начинала ходить, говорить, и как приятно было видеть Монику рядом с ней. Моника была по-настоящему счастлива. Ребенок помог ей переосмыслить жизнь. У нее появилось желание жить. Через несколько лет им пришлось расстаться, так как Моника получила весточку от своего отца, что он перестал пить и совершенно изменился. Моника решила вернуться к отцу. «Вот тогда-то мы и расстались», с грустью сказал мистер Ковальский. «Я надеюсь, что она счастлива. И сейчас ей, наверное, уже лет 20». Задумчиво окончил пастор. «Пастор», дрожащим голосом попросила Кристи. «Скажите, а как звали девочку и куда они уехали?» И мистер Ковальский, еще не до конца осознавая, что творится в душе Кристи, сказал ей имя и фамилию девочки после ее удочерения и то место, куда они уехали. Кристи вдруг потеряла сознание. От пустоты и безнадежности все поплыло перед ее глазами, и она провалилась в забытье. Очнулась Кристи на диване. Мистер и миссис Ковальский заботливо хлопотали над ней. Увидев, что она пришла в себя, пастор устало сказал:
1: «Как ты нас напугала! Что случилось, то случилось. Но теперь ты все знаешь и сможешь разыскать ее и встретиться с ней».
2: «О, нет!»
0: Со щемящей грустью выдавила из себя Кристи.
2: «Моя дорогая девочка потеряна на всю жизнь! Я потеряла ее навсегда!»

И, присев на диван, она рассказала им все, что произошло и что в действительности привело ее к ним. Дом Ковальских наполнился грустью и болью. Все потеряно. Та, что вернула к жизни и подарила радость многим, кто соприкасался с ней, ушла навеки с этой земли, утраченная навсегда, утраченная на всю жизнь. У бедной Кристи остались лишь горькие воспоминания и жгучие сожаления. Она только теперь осознала всю глубину своей потери. Для семьи же Ковальских маленькое создание так и осталось тем же жизнерадостным существом, дарившим им радость и вернувшим к жизни свою названную маму. Жизнь продолжалась, хотя для многих она приобрела теперь совсем другой оттенок, особенно для Кристи.

0: Проводив Кристи, мистер Ковальский поудобнее уселся в старом, выцветшем от времени кресле и мысленно перенесся на десятки лет назад. В то далекое прошлое, когда он был 12-летним мальчуганом. Он отчетливо помнил залитый солнцем весенний день. День, когда солнце его детства навсегда погасло. День, который полностью перевернул его жизнь, изменил его мышление и за несколько минут сделал намного старше, чем он был. День, когда любовь и зло смешались в зловещий комок, и его юное, растревоженное реальностью сознание не находило этому никакого объяснения. Он ясно помнил тот день, когда они вместе с соседскими мальчишками гоняли в футбол. Все было превосходно, его команда выигрывала, и настроение у всех было приподнятое. И тут еще он, один из самых младших игроков, забил очередной гол. Его команда была вне себя от восторга и удовольствия. И в тот самый момент он, еще совсем юный мистер Ковальский, услышал за своей спиной зловещее слово. Один из игроков команды противников с нескрываемой злостью вдруг выпалил: «Я даже никогда не мог подумать, что этот подкидыш способен забить такой гол!» Некоторые мальчишки застыли от удивления и жалости. Другие сразу же подхватили: «Подкидыш! Подкидыш! Ха-ха-ха!» А Том стоял на середине поля, растерянный и обескураженный, и в то же время еще не успевший скрыть свою радость от удачного гола, и непонимающе смотрел на всех широко открытыми глазами. Он никак не мог сообразить, о чем они говорят. Какой подкидыш? У него есть родные мать и отец. Что же на самом деле происходит? О чем они говорят? Радость постепенно сменялась растерянностью. Счастье от забитого гола и победы омрачилось зловещей, ужасной правдой. Сознание сиротства нагло вползало в сознание Тома, медленно меняя реальность его жизни. Неужели это правда? Неужели? Упорно звучал вопрос в его растревоженном детском сознании, которому открылась страшная реальность сиротства. На мгновение Тому показалось, будто хаос и смятение, царившие на футбольном поле, от жалости к нему захотели спрятать тело Тома в недрах земли, чтобы вместе с ним навсегда захоронить ужасную новость, вдруг выплеснувшуюся наружу из давнего прошлого. Будто комок застрял в горле Тома, и он, судорожно и глубоко вдыхая воздух, смотрел по сторонам, но ничего не видел. Друзья, которые так много времени проводили с ним раньше, постепенно отошли от него. Как могли они так безжалостно разрушить его спокойную детскую жизнь? Как посмели? Зачем же так жестоко? Собрав последние силы, Том пулей помчался к дому. Он вбежал в дом и, влетев в свою комнату, закрыл за собой дверь. Том лежал на своей кровати и смотрел в потолок. Слезы отчаяния беззвучно катились по щекам. Казалось, тишина в комнате была пропитана сочувствием к бедному ребенку, который вдруг узнал ужасную тайну, разрушившую его беззаботную жизнь. Как разобраться во всем, что он услышал? Правда ли это? Неужели его отец и мать, кого он знал всю свою жизнь, не его отец и мать? Его и не его? Как так может быть? Где же его родители? Множество вопросов вереницей кружились в его растревоженном сознании, и он никак не мог найти ответов. Вдруг тихо скрипнула дверь, и вошла мама.
1: Мама? Теперь он не знал, кто она на самом деле.
0: И ему стало еще неуютней. Слезы сильнее покатились по его щекам, и громкое всхлипывание вырвалось из его истрадавшей от ужасной реальности души. Мать в недоумении взяла его мокрое от слез лицо в свои руки и, нежно целуя мокрые щеки, неустанно спрашивала его: «Сыночек, сыночек, что с тобой? Что случилось? Что произошло? Скажи мне!» Том же продолжал безутешно рыдать. Потом он на мгновение замер и, глядя матери прямо в глаза, спросил:
1: «Мамочка, я твой сын!»
0: Мать в ужасе отшатнулась от него, выпустив из своих похолодевших рук его лицо. «Кто посмел?» Вопрос застучал мощным набатом в ее сознании. «Как могли поступить так жестоко злые люди?» И, овладев собой, она нежно и с той же бесконечной любовью твердо ответила: «Конечно же! Ты мой сын! Единственный! Только один!» И слезы тихо покатились из ее омраченных скорбью глаз. А Том все еще смотрел ей прямо в глаза. Боль, смешанная с горькими слезами, казалось, беззвучно кричала: «Злые люди! Злые! Не смогли! Не захотели сохранить счастье!
1: Мама, расскажи мне все! Я все равно буду тебя любить! Даже если ты скажешь мне, что ты не моя родная мама! Роднее тебя у меня нет!»

Вдруг отчаянно заговорил Том. «Скажи мне всю правду! Скажи!» Разбитая горем мать смотрела на своего сынишку, вдруг повзрослевшим на несколько лет, и не могла найти нужных слов, чтобы ответить на его вопрос и объяснить, как все произошло много лет тому назад. Она все это время готовилась к ответу на этот вопрос, но сейчас оказалось, что все приготовленные ранее слова для объяснения произошедшего вдруг исчезли из ее сознания. А Том все так же пытливо смотрел ей в глаза, ожидая ответа. Он жаждал узнать это, надеясь в душе, что это все окажется неправдой. Ведь с самого первого дня, как только он стал что-то понимать, он видел рядом с собой своих дорогих отца.

0: Все, что ты узнаешь сейчас, никак не изменит нашу любовь к тебе. Ты навсегда останешься нашим сыном. И никто и ничто во всем мире не сможет этого изменить. Потому что наша любовь к тебе сильнее любых человеческих языков и жизненных обстоятельств. Никто и ничто во всем мире не сможет этого изменить. Ты слышишь, сынок?
1: И мать начала свой долго скрываемый, тяжелый рассказ. А было это так. Однажды, в дождливую осеннюю пору, кто-то настойчиво постучал в дверь дома Ковальских. Муж, подойдя к двери, заглянул в глазок и увидел стоящую возле двери промокшую женщину. Он открыл дверь и, взглянув на бедняжку, спросил: «Чем могу помочь вам, миссис?»
0: «Я ищу место, где можно переночевать!»
1: Заикаясь, еле слышно сказала женщина.
0: «Может, найдется у вас какое-то местечко? Пожалуйста, не откажите!»
1: Услышав разговор у входной двери, подошла жена и, увидев измученную промокшую женщину, не задумываясь, пригласила ее в дом. Она помогла ей переодеться в сухую одежду и, заметив, что незнакомка ожидает ребенка, заботливо спросила: «Что она делает в такую мерзкую погоду, одна в незнакомом городе?» Женщина несвязно объяснила, что некоторые неотложные дела привели ее сюда из Мексики, и она действительно очень благодарна им за то, что они не отказали ей в ночлеге. Иначе ей пришлось бы провести ночь на улице под проливным дождем. Через некоторое время они все вместе сидели за столом и ужинали. За чаем у них завязался приятный разговор. Вскоре мистер Ковальский, извинившись, ушел спать, а женщины все еще сидели за столом и разговаривали. Миссис Ковальская заметила в глазах незнакомой женщины тоску и боль. Женщина немного нервничала. Какая-то затаённая печаль была в её душе. Миссис Ковальская стала расспрашивать женщину о её семье в Мексике и о том, как они там живут. Женщина много рассказывала о своей нелёгкой жизни, сколько им приходится работать, чтобы прокормить семью. «А сколько у вас деток?» – спросила миссис Ковальская. «Или это ваш первенец?»
0: «О, нет!»
1: – с грустью сказала женщина.
0: «У нас с мужем 5 детей, и этот ребенок...»
1: Женщина вдруг замолкла и через мгновение залилась горькими слезами. Миссис Ковальская растерялась. Что же происходит? Почему она так рыдает? Она подсела к незнакомой женщине поближе и, обняв ее за плечи, постаралась успокоить.
0: «Успокойтесь, пожалуйста. Вам нельзя так волноваться. Милая моя, все будет хорошо. Успокойтесь», –
1: шептала миссис Ковальская. А женщина продолжала рыдать. Через некоторое время она вдруг быстро вытерла слезы и, снова вернувшись к реальности, быстро заговорила.
0: «Простите меня, пожалуйста. Простите. Я не должна так себя вести. Я уже все твердо решила.

0: Простите меня.
1: Миссис Ковальская недоуменно смотрела на женщину. Что ж на самом деле происходит? Отчего вдруг такая перемена? Что уже твердо решено? А женщина, овладев собой, вытерла слезы, и подобие улыбки украсило ее лицо.
0: «Извините меня»,
1: — мягким голосом снова проговорила женщина. Миссис Ковальская все еще в недоумении продолжала смотреть на незнакомку. Что-то оставалось невысказанным, что-то скрывалось под маской спокойствия и безразличия, которое старалась изобразить женщина. Миссис Ковальская вернулась к их разговору.
2: «Как же вы думаете прокормить вашу большую семью?»
1: И тут же снова заметила беспокойство и тоску, появившиеся на лице гости. Женщина молчала.
2: «Милая моя!»
1: Снова заговорила миссис Ковальская.
2: «Я вас совсем не знаю, но уверена, что жизнь ваша не из легких. Можете поделиться со мной вашим горем. Ведь, понятно же, не от большого счастья вы пришли сюда. На вашем лице можно легко прочитать печаль и растерянность. Я не хочу быть навязчивой. Я лишь сочувствую вам. Что же на самом деле вас сюда привело?
0: Скажите, а у вас есть дети?»
1: Не то с интересом, не то с раздражением вдруг спросила незнакомка.
0: «Вы хоть понимаете, что такое воспитывать детей?»
2: «К сожалению...»
1: Разочарованная и нескрываемой болью проговорила тихо миссис Ковальская.
2: «Бог не подарил нам наследников. Нет у нас детей. Нет. Я обделена счастьем материнства. И к моему большому горю и сожалению... Я не смогла прочувствовать и понять, что значит воспитывать детей, проводить бессонные ночи у кроватки больной дочери или сына. Что значит
0: видеть голодные детские глаза и не иметь что поставить на стол?»
1: Вдруг тоскливо и быстро закончила незнакомка за миссис Ковальскую.
2: «О, это должно быть самое тяжелое!»
1: Быстро проговорила немного смутившаяся миссис Ковальская.
2: «И мучительное
0: для всех!»
1: Продолжала незнакомка.
0: «И для любящей матери, и для страдающего ребенка! Вот потому я и решила прекратить эти страдания прежде времени. Так будет лучше для всех. И для меня, и для детей, которых мы уже имеем. И для этого еще не родившегося ребенка. Так что не осуждайте меня, пожалуйста».
1: Какое-то время обе женщины молчали, думая каждая о своем горе. Миссис Ковальская о так никогда и не испытанном счастье материнства. Незнакомка о муках, связанных с материнством. Не слышать никогда детского смеха или прикосновения детской теплой щечки, или смотреть в просящие хлеба глаза голодного ребенка. Что же на самом деле хуже? Что же еще ужаснее?
2: Жизнь не всегда преподносит розы.
1: Горестно начала миссис Ковальская, и в глубине ее глаз можно было заметить искорку надежды.
2: Может, еще что-то можно изменить? Может, удастся подарить одной женщине счастье, другую же избавить от постоянного чувства вины?
1: Послушайте, дорогая, начала несмело миссис Ковальская, давайте обдумаем вместе то, что вы задумали сделать.
2: Ведь вы же никогда не сможете простить себе этого. К тому же у вас уже довольно большой срок, и это серьезно угрожает вашему здоровью. Ведь должен же быть какой-то выход.
0: Выход?
1: Прервала ее незнакомка.
0: Вот если бы вам отдать этого ребенка, и плюс к нему еще пятерых.
2: Пятерых сразу, может быть, и не надо.
1: С несколько ироничной улыбкой перебила миссис Ковальская незнакомку.
2: А вот этого одного, об этом можно подумать. Подумайте и вы, ведь этот еще не родившийся ребенок может сделать счастливой еще одну семью. Да и что же на самом деле лучше? Подарить своему ребенку жизнь или лишить его этого счастья? Подумайте. Мы давно уже хотели усыновить ребенка. Как видно, у нас не будет такого счастья иметь собственного ребенка. Тогда почему бы не подарить счастье и любовь одному из детей? Может быть, сам Бог привел вас в наш дом? Может, это ответ на наши долгие ожидания и томительные поиски?
1: Миссис Ковальская еще долго говорила, не давая женщине возможности возразить. У нее затеплилась маленькая надежда, и она искала пути сделать это реальностью. А незнакомка сидела безмолвно и с широко раскрытыми глазами слушала миссис Ковальскую. Прошел час, два, а миссис Ковальская все еще высказывала свои доводы и планы. Наконец незнакомка, вернувшись к реальности, вдруг спросила:
0: «Да как же на самом деле вы это видите? Ведь я из другой страны. Я...»
1: «Разрешите мне об этом позаботиться», — перебила ее миссис Ковальская. «А вы лучше подумайте, как бы вы могли побыть здесь несколько месяцев. И пока вы это будете делать... Разрешите мне разбудить мужа и обсудить с ним все то, что я только что вам рассказывала».

Вот так, сыночек, все и началось. Вздохнув, сказала мать Тома, устало теребя его белокурые волосы. Твоя мать прожила с нами еще несколько месяцев и подарила нам тебя. Позже она очень часто приезжала к нам навестить тебя. Все были очень счастливы. Ты подрастал. Мы помогали твоим родителям материально, помогая им поднимать на ноги остальных деток, твоих братиков и сестричек. Вместе мечтали о том, что когда ты подрастешь, то сможешь встретиться со всей своей семьей. Но случилось горе. Твоя родная мама тяжело заболела и вскоре ушла туда, где больше нет печали и горя, нужды и тревог. Так что еще не все потеряно. Ты еще сможешь с ней встретиться. Когда? Никто не знает, но надежда есть. Так что не грусти, мой дорогой. Ты навсегда останешься нашим единственным и самым любимым сыночком. И никакие злые языки не смогут этого изменить.

как будто заново перелистывая страницы, медленно перечитал историю своей жизни старый мистер Ковальский. Сколько десятков лет прошло с тех пор, а он отчетливо помнит боль и тоску того дня. Но жизнь продолжалась, и он был благодарен за все то, что имел. Любовь и защиту, заботу и ласку со стороны отца и матери, единственных родителей, которых он знал. Жизнь не всегда услана лишь розами. Как будто из глубины времен вслух произнес мистер Ковальский. В ней часто бывают острые шипы, но никогда не надо терять надежду, надежду навстречу. «Слушай, дорогая!» Мистер Ковальский вдруг позвал свою жену, возившуюся на кухне. «Знаешь, почему жизнь в небесах будет вечной? Ведь сколько же времени понадобится моим родным, матери и отцу, чтобы рассказать мне, каким я был в раннем детстве? А потом все истории о моих братиках и сестричках. А потом моим родителям, вырастившим меня, рассказать моим родным родителям все по порядку». «И так для всех», – перебила его жена. «Сколько человеческих судеб, сколько неузнанного или недосказанного. Да, и сколько беды и горя здесь, на греховной земле». С сожалением промолвил мистер Ковальский. «Бедная Кристи!»

0: Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Потерянная навсегда» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, продолжая говорить с вами о маленьком Моисее, мы будем говорить немножко о любви матери. О любви матери всегда уместно говорить и всегда уместно напомнить и о том, что мать страдает от того, что ее дети болеют или умирают. В прошлый раз, когда мы начали говорить о Моисее, мы в этой истории тоже узнали о матери, которая ради спасения ребенка готова была отдать его кому-нибудь. Она сплела корзиночку из камыша, смолила ее, а потом пустила по реке. Ее девочка Мариам следила издали за корзинкой и увидела, как дочь фараона вытащила корзинку из воды, взяла себе ее маленького братика. Моисей рос в доме фараона и воспитывался так, чтобы из него получился будущий правитель страны. Когда Моисей вырос и возмужал, он не чуждался своего народа, но часто бывал там, где израильтяне работали на нового злого фараона. Ему было больно смотреть, как надсмотрщики избивали евреев. Но что мог он тогда сделать? В сердце своем он имел веру в то, что Бог, спасший его, когда он был младенцем, сделал это не случайно. Он сознавал, что в его высоком положении он сможет каким-то образом помочь своему народу. Он с нетерпением ожидал этого времени. Ему опротивило богатство Египта, когда ему постоянно приходилось смотреть на страдания и мучения израильского народа. Он не мог терпеть то, как египтяне поклонялись солнцу и реке Нил. Однажды, проходя мимо работающих израильтян, Моисей поступил зло. Он увидел, как один египтянин избивал израильтянина, и так сильно разозлился, что не выдержал и убил египтянина, и похоронил его в песке. Наверное, израильтянин понимал, что Моисей пытается помочь ему. На другой день Моисей увидел, как двое израильтян ссорились между собой, и, подойдя к ним, спросил обижающего: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» И один из них ответил грубо: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и подумал: «Верно, узнали об этом деле. Неужели они не знают, что я люблю их и готов помочь им освободиться? Теперь дело может дойти до фараона, и Моисея могут убить за такой поступок. Нужно было куда-то бежать, и он решил бежать в пустыню. После длительного и утомительного пути по пустыне Моисей пришел к колодцу. Там он сел, чтобы отдохнуть в тени высокого дерева. Колодец был в земле Мадиамской, а у священника этой земли было 7 дочерей. Они пришли как раз напоить стада у колодца, когда Моисей сидел там и отдыхал. Пришли другие пастухи и пытались разогнать стада священника, которые привели туда его дочери. Это бывало и раньше много раз, но на этот раз тут оказался Моисей, и он заступился за них. Когда сестры возвратились домой, после того, как напоили стада, отец спросил их: «Почему вы возвратились так рано сегодня?» Они ответили: «Мы встретили странника у колодца, и он заступился за нас, когда другие пастухи пытались прогнать нас оттуда». «Но где же странник?» — спросил отец. «Почему вы не привели его с собой? Пойдите и пригласите его в наш дом». Они пошли и нашли Моисея, все еще сидящего у колодца, и привели его домой к отцу. Отец принял его приветливо и представился Моисею: «Я Иофор, местный священник, а это мои дочери». Отец сестер пригласил Моисея жить в их стране среди их народа и пасти овец священника. Позже одна из дочерей священника Мадиамского стала женой Моисея, и многие годы он еще оставался там и пас овец священника. Так как Моисей был чужестранцем в Мадиаме, он назвал своего первого сына Герсам, что значит «странник в чужой земле». Помните, дети, я вам как-то уже говорила, что все имена в старое время имели значение. Да и многие наши русские фамилии произошли от профессий, а имена давались часто по Евангелию и Библии. Можно часто встретить имена Даниил, Гавриил, Феофил, Феофан, Петр, Иоанн, Яков, Павел, Сергей. Все это имена взяты из Евангелия. А фамилия Ткач или Ткачев, Кожевников, Слесарев, Кузнецов — все это профессии. Жизнь менялась, и появились новые имена, но тоже не без значения. Жизнь вообще постоянно меняется, и менялась она в Египте. Старый фараон умер, новый пришел к власти, который был еще более суровым к израильтянам. Они изнывали под этим ужасным гнетом и стонали от тяжелого труда, но не видели выхода. В отчаянии они вопили к Богу, и Он услыхал их молитвы. О том, что Бог слышит наши молитвы, я уже много раз говорила вам, а этот случай только еще раз напоминает нам об этом. На сегодня наша беседа о Моисее окончена, но это еще не все, и в следующий раз мы продолжим ее. А теперь мне бы хотелось поговорить с вами о том, как можно применить в жизни то, что мы слышали сегодня. Нехороший поступок Моисея говорит нам о том, что мы должны сдерживать себя или еще лучше научиться вовсе не гневаться друг на друга. Второй урок – это верность своему призванию и идеалу. Если мы решили делать что-то хорошее, мы не должны смущаться тем, что не все нас понимают и ценят наше хорошее стремление. Люди могут не видеть наших побуждений, как два ссорящиеся израильтянина не видели, что Моисей, даже убив египтянина, желал им добра, хотел заступиться за невинно страдающего собрата. Если мы знаем, что поступаем хорошо, пусть нас не пугает осуждение тех, кто нас не понимает. Добро всегда побеждает, и рано или поздно правда выйдет наверх, и все узнают, что вы хотели сделать что-то доброе. Не ссорьтесь с друзьями своими, мирно объясняйте то, что хотите сделать, и если он все еще хочет ссориться, отойдите от него и помолитесь о нем Господу. Если бы наши мамы кричали на нас и били нас за всякий проступок, нас бы уже давно не было на свете. Но мама скажет 10 раз «тихо», а потом уже крикнет, да и то только потому, что на тихие 10 раз мы не ответили так, как было нужно и угодно ей. Я с детства люблю стихи и сама пишу, и мне приятно, когда вы цените то, что я вам читаю. В Библии тоже есть дивные стихи, знаете где? Да вся книга псалмов. Давид, когда еще не был царем, а простым пастухом, и позже, когда стал царем, писал прекрасные песни и сам пел их и играл себе на гуслях и лире. Время от времени я буду читать вам один псалом. В переводе они уже не имеют рифм, но когда-то имели, и для меня все еще звучат как прекрасные стихи или песни. Сегодня мы прочитаем первый псалом «Блажен человек», то есть «Счастлив человек», который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят они на суде, и грешники в собрании праведных, потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Какой чудесный псалом, не правда ли? Как много в нем полезного для всех нас, а особенно для вас, дети. Ведь здесь говорится о том, что хорошо нам не ходить туда, где делается или замышляется зло, что нам гораздо лучше быть там, где учат доброму и полезному. Тогда мы будем как дерево у потока воды. Вы знаете, что дерево, которое растет у воды, приносит больше плодов, чем то, которое нужно искусственно поливать, и плоды его сочнее и слаже. Так и мы будем приносить добрые плоды, то есть будем такими, какими нас хочет видеть Бог, если будем чаще находиться у Его Слова, у источника живой воды. Этот псалом говорит еще о том, что грех будет наказан, что тот, кто грешит, не избежит суда. Мы и по себе знаем, что когда мы шалим, не слушаемся, нас ожидает наказание. А тем более, если мы нарушаем заповеди Господни, как избежим мы вечного суда? Бог дал нам Спасителя и Заступника, Иисуса Христа, который постоянно заступается за нас пред Богом, и если мы примем Его как своего Спасителя, нам нечего бояться, даже если мы иногда нечаянно и неумышленно согрешим.

письма. На уроке воскресной школы учительница Надежда Ивановна раздала ребятам чистые листы бумаги и ручки. «Ребята, скоро мамин день. Я знаю, что все вы очень любите своих мам, но, увы, не всегда бываете им послушны. Давайте сегодня вместе попробуем разобраться, почему. Напишите-ка на этих чистых страничках, что вам не нравится в ваших мамах и что бы вы хотели в них изменить. Свои имена можете не подписывать, это совсем не главное. А на следующем уроке мы зачитаем ваши письма и посмотрим, что же из этого получится». Выслушав учительницу, дети с радостью усердно принялись писать, а Надежда Ивановна с улыбкой смотрела на своих любимых учеников. «Какие же они забавные, немножечко наивные и доверчивые! Как же хочется ей, чтобы все эти девчонки и мальчишки научились по-настоящему, искренне и преданно любить Господа и идти всю свою жизнь по Его святым следам!» Ее сердце взывало об этом к Богу, а дети что-то писали и писали на белых бумажных листах. На следующем уроке Надежда Ивановна принялась за чтение написанного ребятами. Читала она письма о мамах вслух, всему классу. Вот первый листочек. Аккуратным девичьим почерком было написано: «Я очень люблю свою мамочку, больше всех на свете. Она самая красивая и самая умная. Но очень часто я на нее обижаюсь, потому что она заставляет меня нянчить младшего братишку. А я ведь так устаю после школы. Мне хочется поиграть с подружками. Да, мы с мамой ссоримся только из-за братишки». Дальше девочка рассказывала о том, какой непоседа и шалун ее младший брат. Отложив этот листик в сторону, Надежда Ивановна внимательно взглянула на учеников. Она увидела понимающие детские глаза. Видимо, многие соглашались с автором написанного. А вот и следующий листочек. Это писал мальчик. «Мама у меня очень хорошая, но вот недавно она наказала меня за разбитую вазу. А разбил ее совсем не я, а мой друг Димка, да и то совсем случайно. Мы с ним просто немножко поиграли в бумажные самолетики. На столе была взлетная полоса. Димка, как настоящий пилот, брал разгон на этой полосе. До сих пор не пойму, как это мы с ним не заметили мамину любимую хрустальную вазу. В общем, иногда мама наказывает меня ни за что, а это не по-христиански». Надежда Ивановна снова взглянула на своих учеников и снова прочла в их глазах понимание и даже сочувствие своему безымянному другу. А на другом листке было написано следующее. «Терпеть не могу молоко и манную кашу. Я уже совсем взрослая, но мама почему-то думает, что все это мне нужно для здоровья. И каждое утро готовит мне молочный завтрак. А когда я отказываюсь его кушать, мама грозит свозить меня к врачу, чтобы глотать какие-то лампочки. Лампочки, наверное, еще хуже манной каши. Поэтому мне приходится все съедать. Когда я вырасту, я не буду так кормить своих детей. Ни за что. А еще я буду почаще покупать им шоколадные конфеты. Белочка – это мои самые любимые». Надежда Ивановна видела, как ободряюще кивали дети. Наверное, многие из них не любили молоко и манную кашу. Другие ребята писали о наказаниях за плохие оценки, о том, что мамы не разрешают делать,
заставляют делать это. Учительница воскресной школы после чтения просто всплеснула руками. «Ах вы бедные! Ах вы несчастные дети! Да как же мне вас всех жаль! Но у меня к вам есть еще кое-что». И она достала из своей сумочки конверт с письмом. «Давайте теперь все вместе почитаем и это письмо. Недавно мы посещали большой детский приют, куда попадают дети по разным несчастным обстоятельствам своей жизни. Это письмо написала ваша сверстница, девочка Оля. Она просила нас передать его своей маме, но мы пока ее не нашли. С разрешения девочки я прочту сегодня вам то, что она написала. Здравствуй, моя дорогая мамочка. Я очень, очень по тебе соскучилась. Каждую ночь я вижу тебя во сне, а днем я молюсь о тебе часто-часто. К нам в приют приезжают добрые тети и дяди. Они научили нас молиться Богу. Вот я и молюсь, чтобы ты вернулась ко мне и стала другой. Не бойся, милая мамочка, я уже тебе все простила. И то, как ты была пьяная, и как била меня ремнем по спине и по голове. Я никогда больше не напомню тебе, что ты пропила мое новое платье, которое купили мне дядя Слава и тетя Люба. И даже когда ты заставляла меня просить милостыню на вокзале, а потом все деньги забирала себе. А мне тогда так хотелось кушать, и было так стыдно. Я обещаю тебе, что не напомню тебе этого больше никогда. И сейчас я пишу об этом, чтобы ты знала, что я все это простила». «Мамочка, приезжай ко мне, мы начнем с тобой все сначала, а буду все делать в доме я сама. Ты только работай и не пей, все у нас будет хорошо. Я буду готовить обед, стирать белье, буду убирать в комнате. Я все смогу, ведь мне уже скоро 10 лет. Я справлюсь, мамочка». А еще я буду читать тебе Библию, и мы все вместе будем ходить в церковь. Бог поможет тебе не пить эту гадкую водку. Я помню, как однажды ты пришла домой почти трезвая, принесла мне сладкую булочку и пакет молока. Тогда ты меня даже поцеловала. Какой это был хороший день! Ты помнишь, мама? Вот бы так было всегда! Ну где же ты, мамочка? Вернись ко мне поскорее. До свидания, твоя дочь Оля». Надежда Ивановна аккуратно сложила Олино письмо, положила опять в конверт и внимательным взглядом посмотрела на учеников. Какие притихшие сидели они перед ней. На глазах у многих блестели слезы. «Ребята, если бы я сейчас раздала вам новые листики, вы бы написали о своих мамах то же самое, что писали в прошлый раз, или бы писали что-то другое?» Ярким румянцем стыда загорелись детские личики. Многие склонили свои головы низко-низко. А потом вместе с Надеждой Ивановной ребята молились. Они просили у Господа прощения за то, что огорчали и не слушали своих мам, за то, что мало им помогали и не берегли. И каждый из них мечтал поскорее вернуться домой, чтобы обнять свою любимую, единственную, самую дорогую на свете маму, сказать ей нежные слова благодарности за любовь, за ласку, за терпение и большой труд. А еще дети молились за несчастную девочку Олю и других ребят из детских домов. У кого в этой жизни нет тепла, нет нежности материнских рук?
После молитвы ребята разорвали свои письма и во дворе воскресной школы разожгли из них костер. Пусть сгорает дотла весь ропот и все недовольство детских сердец. Пусть никто не узнает, что все это было. Счастливыми убегали дети домой, а Надежда Ивановна прижимала к себе рыженькую девочку с веселыми конопушками на курносом носу. Она тоже была здесь, в классе воскресной школы, и тоже писала о маме. «Прости меня, мамочка, я больше никогда не буду огорчать тебя», – обещала девочка. «Правда?» – улыбалась Надежда Ивановна. «Правда, я даже буду кушать по утрам эту противную манную кашу». Дорогие ребята, давайте любить, ценить и уважать наших дорогих мам, наших бабушек. Они достойны этого. Любовь матери неисчерпаема. Она такая жертвенная и никогда не ищет вознаграждения. Она – выражение высшей любви в мире. Подойдите к своим дорогим мамам, обнимите их крепко, скажите добрые слова любви и признательности. А кто виноват, попросите прощения. Берегите мам, потому что их молитвы берегут вас.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня завершим наш разговор о 12 главе этого послания. В этой главе автор призывает своих читателей вступить на предлежащее им поприще и пройти весь предстоящий им путь по вере. Давайте еще раз прочтем первые 3 стиха этой главы, в которых мы находим такие слова: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Автор призывает своих читателей не ослабевать своими душами. Сталкиваясь со всевозможными испытаниями и невзгодами на этом жизненном поприще, для этих людей таким испытанием стало их положение изгоев среди собственного народа. И фактически автор говорит им: «Хотя вы переживаете нелегкие времена, испытывая трудности и невзгоды,

прикованы наши взоры. Смотрите на Иисуса, и только на Него одного. А храм со всем его великолепием и ритуалами уже остался в прошлом и подлежал уничтожению, потому что все эти люди уже находились под сенью Нового Завета. Мы должны просто помыслить о Спасителе и взглянуть на Него. Кто-то сказал, что в этом заключена вся простота нашей веры, и я согласен с таким утверждением. Хотя надо заметить, что существует также опасность чрезмерного упрощения, когда мы идем на поводу всевозможных методик легкого евангелизма, который широко практикуется сегодня. В свое время я опубликовал небольшую книгу под названием «Спасение есть вера и одна только вера». И я верю, что это так. Только одна вера может спасти человека. Однако сегодня мы фактически наблюдаем эпидемию примитивизации веры. Многие служители превращают спасение в простую математическую формулу. Если вы можете положительно ответить на десяток задаваемых вам вопросов, тогда вы являетесь христианином. Подобного рода подход не оставляет места для действия Святого Духа и обличения в грехе. Фактически он сводится к интеллектуальному признанию существования Иисуса, однако вовсе не означает, что вы рождены свыше. Есть еще одна концепция, которой сегодня также уделяется чрезмерное внимание. Нам говорят: «Посвятите свою жизнь Иисусу Христу». Однако спрашивается, какого рода жизнь мы должны посвятить Христу? Если вы приходите к Иисусу как грешник, у вас нет никакой жизни. Вы мертвы в своих грехах и преступлениях. Наоборот, это Господь Иисус говорит нам, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь. Это не мы посвящаем Ему свою жизнь. Это Он посвятил свою жизнь за нас и умер за нас. Мы мертвы в своих преступлениях и грехах, и только у Него есть жизнь, которую Он предлагает каждому. Помните Его слова, которые мы находим в 10 главе Евангелия от Иоанна? «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Так сказано в 10 стихе 10 главы. Также мы слышим сегодня, как проповедники призывают людей отдать Иисусу свои сердца. На самом деле, друзья мои, задумайтесь. Как вы полагаете, что Он будет делать с вашим старым и грязным сердцем? Перечитайте еще раз список всего того, что исходит из сердца человека, и о чем мы узнаем в 15 главе Евангелия от Матфея. В 19 стихе этой главы сказано: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Сердце человека — это самое грязное, что только можно себе представить в этом мире. И он вовсе не просит нас отдать ему свои сердца. Наоборот, он говорит: «Я хочу дать вам новое сердце, а также новую жизнь». Сегодня мы нуждаемся в обличении во грехах, чтобы по-настоящему осознать, что все мы действительно являемся грешниками. А мы превратили спасение в какое-то милое и почти легкомысленное действо, так что уже не увидишь людей, которые рыдают от осознания тяжести собственных грехов. Теперь прочтем стихи 25 и 26. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. И если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего», — говорит нам автор. Поскольку Господь Иисус Христос настолько чудесен, и поскольку Его слова

настолько важны, вы не пожалеете, если будете внимательны к его словам, друзья мои. Для вас это будет очень полезно, потому что если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Если вы хотите увидеть, что происходит с людьми в рамках закона, посмотрите на народ Израиля и на их нынешнее состояние. Этому народу не удается пребывать в мире. В течение вот уже почти 20 веков они являют нам весьма печальную историю. «Почему это происходит?» — спросите вы. «Да потому, что они отказались слушать его точно так же, как ранее они отказывались слушать Божий закон, и за это Бог судил их. Ибо это весьма грозная опасность, друзья мои, отказаться внимать его предостережением». Иисус говорил, как мы читаем в 17 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна, «Кто хочет творить Божью волю, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Если вы исполняете его волю, вы обнаружите, так это или же нет. Но если вы отвергаете его, как же вам избежать наказания, вознеродев о толиком спасении, как написано в 3 стихе 2 главы этого послания? Когда Бог давал детям Израиля закон, происходили землетрясения. При распятии Христа также произошло землетрясение. И теперь Бог говорит, что грядет день, когда Он поколеблет все в этом мире. Поэтому, когда вы смотрите на все окружающее вас сегодня, знайте, что завтра всего этого уже может не быть. Бог говорит, что Он собирается поколебать всю землю и даже сами небеса. Знаете, зачем Он хочет сделать это? Бог намеревается поколебать все это, чтобы вся сотворенная вселенная смогла понять, что в этом мире есть лишь несколько непоколебимых столпов, одним из которых является живая вера в Иисуса Христа. Он является той скалой, на которую мы опираемся, и нет ничего, что способно поколебать его. Хотите найти для себя сегодня безопасное место? Знайте, что только Он является таким местом. Это самое безопасное убежище в нашем мире. Человечество пытается сделать этот мир безопасным. Однако никому из людей, равно как и никакой организации в этом мире, никогда не удастся обеспечить в нашем мире покой и уверенность. В наши дни даже выходить на улицу из своего собственного дома в вечернее время стало небезопасно. Однако Бог намеревается однажды установить в этом мире покой и мир. Но для того, чтобы добиться этого, сначала Он поколеблет все. Иными словами, нам нужно уделять больше внимания тому, что мы строим своей жизни на правильном основании. Не строим ли мы свою жизнь на зыбучем песке? Или же мы созидаем ее на непоколебимой скале, которой является Христос? Бог пребудет вечно, Его Слово пребудет вечно, а также будет вечно пребывать Его вечное Царство, которому принадлежат все верующие. Прочтем стихи с 27 по 29. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Будучи верующими людьми, мы движемся к небесному царству. Однако на этом пути к небесному царству мы обязаны сознавать, что нам надлежит служить Богу в этом мире. А как мы можем служить Ему? Что ж, ответ мы находим в этих самых строках. Мы должны служить Ему благоугодно.
Что значит служить благоугодно? Это значит служить с благоговением и страхом. Друзья мои, христианство — это вовсе не игра в церковь и вовсе не разыгрывание какого-то ханжеского благочестия. Это живые, полные сил и реальные взаимоотношения с Иисусом Христом, которые преображают всю вашу жизнь и укореняют вас в Слове Бога. В противном случае для нас Бог может оказаться огнем поедающим. Вы можете принять данные слова, вы можете отвергнуть их, однако они находятся в Слове Бога. Они являются торжественным напоминанием нам всем, что благодать доступна нам, чтобы служить Богу. Но не надо легкомысленно играть с Богом, друзья мои. Не нужно думать, что вы сможете играть с Богом в игры, и это сойдет вам с рук. Я помню, как совсем еще молодым пастором меня пригласили посетить одну пожилую супружескую пару. Это была очень милая семья, но муж был серьезно болен и прикован к постели. Собственно, ему так и не удалось встать на ноги, потому что вскоре он ушел из жизни. Когда я беседовал с ним, я рассказал ему Евангелие. Он вежливо выслушал меня, а затем сказал: «Пастор, я хотел бы сразу сообщить вам, что я принимаю Христа своим Спасителем, и говорю это совершенно серьезно. Однако на протяжении всех этих лет я так много играл с Богом, что теперь я уже и сам не знаю, говорю я это искренне или нет. Друзья мои, не играйте с Богом, потому что может наступить день, когда вы уже не сможете точно сказать, стоите вы на его стороне или же нет. Я скажу вам, что наш Бог — это огонь поедающий, но в то же время Он милостивый, славный и чудный Спаситель». Этой мыслью заканчивается 12 глава этого послания, и мы приступаем к последней, 13 главе этого произведения. Мы уже говорили, что 11 глава послания к евреям является главой веры. 12 главу можно назвать главой надежды. А 13 глава представляет собой главу любви. Я согласен с данным тематическим разделением этого отрывка, хотя иногда можно встретить и иное разделение, а именно, что 10 глава доносит до нас привилегии христианина, а 11 глава являет нам силу христианина, 12 глава показывает его прогресс, а 13 глава говорит о практической жизни верующего. На мой взгляд, это разделение является не самым лучшим, однако оно вполне верно отражает содержание 13 главы. В 13 главе этого послания мы видим иллюстрацию практической жизни настоящего христианина. Итак, давайте прочтем первый стих, где автор пишет: «Братолюбие между вами да пребывает». Иногда термин «братолюбие» переводят как «братская любовь», но я считаю это ошибкой. Это именно братолюбие, а не братская любовь. Мы должны любить друг друга не как братья. Мы должны любить друг друга, потому что мы и есть братья. Автор этого послания обращается главным образом к евреям. Однако то, что он говорит, вполне применимо и к нам. Как иудеи, так и язычники вступили в одно тело, тело Христа. И тот цемент, тот клей, который соединяет нас всех в единое тело, это именно братолюбие. И если вы являетесь Божьим чадом, вы являетесь моим братом. Я получаю множество писем от людей из разных городов и стран, но все они пишут мне, как мои верующие братья, выражая свою любовь. И для меня важно именно это. Какое значение имеет цвет кожи, если все мы дети Бога? Когда Он дал нам новые сердца и омыл нас, сделав белее снега, мы стали братьями. Мы вступили в семью Бога и должны теперь любить друг друга. Мне нравится изображать христианскую жизнь в виде треугольника. В одной из вершин этого треугольника находимся мы.
а в других двух вершинах будут находиться наш Бог и другие люди. Так вот, если стороны этого треугольника будут символизировать наши отношения с Богом и другими людьми, а также нашу любовь к ним, то нетрудно убедиться, что чем ближе мы приближаемся к Небесному Отцу, тем ближе мы становимся к другим людям, и тем ближе всем этим людям удается приблизиться к Богу. Христианская жизнь — это жизнь веры и любви к Небесному Отцу, а также любви к другим людям, ибо братолюбие должно пребывать между нами. Далее мы встречаем еще одну сферу проявления любви. Прочтем второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказывали гостеприимство ангелам». Слово «ангел» может относиться как к сверхъестественным существам, так и к самым обычным людям, которые являлись Божьими посланцами. То же самое слово использовалось в отношении руководителей семи церквей Малой Азии во второй и третьей главах книги Откровения. Во всяком случае, я занимаю позицию, что там слово «ангелы» относится к обычным людям, которые являлись Божьими посланцами, будучи учителями или лидерами церквей, о которых идет речь в этих главах. Автор подразумевает, что и в Ветхом Завете были люди, которые, сами того не сознавая, оказывали гостеприимство ангелам. Авраам, к примеру, был одним из них, другим являлся Иаков, хотя в тот вечер ему было не до гостеприимства, потому что он был слишком поглощен своей борьбой. Иисусу Навину также доводилось встречать ангела. Но основная мысль этого стиха состоит в том, что мы должны проявлять любовь к другим людям, оказывая им гостеприимство. Мы, конечно, должны быть осторожны, чтобы наша любовь проявлялась с рассудительностью. Но мы обязаны сознавать, что вокруг нас есть немало людей, которым мы могли бы быть полезны, и мы должны проявлять к ним свою любовь. А делая это, мы можем встретить некоторых поистине замечательных людей. Далее прочтем третий стих. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Я считаю, что это послание было написано апостолом Павлом. И этот стих еще больше утверждает меня в моей уверенности. Мы знаем, что апостол Павел находился в узах, а потому он знал об этом не понаслышке. И в его устах весьма естественно звучат слова: «Помните нуждающихся и бедствующих, проявляйте любовь к тем, кто сталкивается с нуждой». Дело в том, что церковь — это тело, и когда страдает один член тела, страдаем все мы. Когда некоторое время назад я сам столкнулся с болезнью, у меня была возможность ощутить все это на самом себе. Я помню письмо одной замечательной женщины, получив которое, я не мог удержаться от слез. Она писала: «Я прикована к инвалидному креслу и сама уже не могу ничего сделать для Бога, но я молю Его, чтобы Он дал мне возможность взять на себя вашу болезнь, чтобы вы могли продолжать свое служение. Позвольте мне сказать вам, друзья, что подобный настрой мы найдем далеко не в каждой церкви или группе верующих. Но мы нуждаемся в таких людях, и я благодарю Бога за то, что подобные христиане встречаются в этом мире, являясь ярчайшим примером христианского общения. Мы много говорим о христианском общении, подразумевая под ним всевозможные христианские собрания или праздники, когда мы собираемся вместе. Но как быть с теми бедными святыми, которые пребывают в одиночестве, будучи прикованы к больничной койке и страдая от изоляции и одиночества? Многие из нас могли бы нести замечательное служение, посещая этих больных и одиноких людей. Это и есть братолюбие, о котором автор говорит нам здесь.
Поэтому давайте мы с вами приложим все усилия к тому, чтобы наша жизнь стала образцом такого христианского общения, проявляющего нашу любовь к нашим братьям в Господе. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться со всеми вами. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2009 год.
2: Проза. Валентина Шутилова. Игра в жмурки. Мне 1,5 года. Я просыпаюсь в своей кроватке. Рядом никого нет. Мне ужасно страшно и одиноко. Я спрашиваю красное шерстяное одеяльце, висящее на спинке: «Где мама?» Ответа нет. От страха я зажмуриваю глаза и плачу. И сразу же нежные мамины руки обнимают меня. Сегодня мой 5-й день рождения. Я люблю маму, папу и младшую сестренку. И еще бумажных кукол. Я вырезаю их из журнала «Веселые картинки». Мама будет меня и говорит: «Зажмурь глаза и засунь ручку под подушку». Я выполняю ее просьбу, и, о чудо, там лежит новая бумажная кукла. Откуда она взялась? Значит, мои желания могут исполняться. Мне уже 7. Мы гостим у бабушки в деревне. Мои двоюродные братья, моя сестра и я, мы все сидим на веранде за столом. Бабушка хлопочет у плиты, а дедушка наблюдает за нашей шумной компанией. Жарко. Дверь и окна закрыты от мух. Одна из них, большая и жирная, как-то умудрилась залететь внутрь и теперь бьется в стекло. Сережка пинает меня под столом. Дождавшись, когда дедушка опустил глаза, я отрываю кусок блина и бросаю Сережке в лицо. Но мой поступок замечен. Дедушка хмурится. Он демонстративно облизывает ложку, которой только что накладывал сметану, и протягивает руку ко мне. Я зажмуриваю глаза. Наказание неотвратимо. Бац! Ой, как болит лоб! Да уж, от дедушки ничего не скроешь. Мне 10. Я стою около окна в школьном коридоре. На подоконнике лежит книжка. Я так люблю читать. Конечно, лучше было бы остаться в классе, но дежурные всех выгнали. Проветривание. А мальчишки так бегают, так толкаются, так громко шумят. Один из них внезапно налетает на меня и толкает в спину. Почему так много осколков? Да это же я влетела головой в стекло. Мальчишки разбегаются, и вышедшая из кабинета учительница застает меня у разбитого окна. Мне никто не верит. Родителей вызывают к директору и заставляют платить за новое стекло. Меня ругают. Но ведь я ни в чем не виновата. Я зажмуриваю глаза и плачу от обиды и несправедливости. И снова лето. Теперь мне 12. Я много знаю и многое могу. Мы опять приехали к бабушке. Я еду на велосипеде вдоль поля, стрекочут кузнечики, а я ощущаю запах цветов, травы и еще чего-то неуловимо прекрасного. Моя жизнь так замечательна, а вокруг все так гармонично, что я невольно начинаю петь: «Все могут короли, все могут короли». Мир создан для меня, и я, как король, многое могу. Ну не здорово ли? Я зажмуриваю глаза от счастья. Бум! Это я, замечтавшись, налетела на камень. Он, хотя и небольшой, но остановил меня так внезапно, что я рухнула на землю вместе с велосипедом. Коленки ободраны, платье грязное. Может, короли все-таки не все могут? Мне 17. Оказывается, предательство — это очень больно. Я зажмуриваю глаза. Как бы я хотела, чтобы моя подруга никогда не произносила тех слов, что ранили меня. Увы, это невозможно. Неужели так больно будет всегда? Мне 20. Я так сильно люблю его, что могу думать только о нем. Он для меня самый красивый. Когда я нечаянно встречаюсь с ним в институте, меня пронизывает счастье. Я теряю дар речи, когда он, проходя, кивает мне. Я ем все счастливые билеты, загадывая только одно желание — опять увидеть его. Мы часто бываем рядом. но он относится ко мне как к товарищу. Наконец, я, как Татьяна Ларина, решаю первой сказать ему о своих чувствах. Но язык немеет. Все, что я могу выдавить из себя, только очередной привет. Я ругаю себя за нерешительность. Но ничего, завтра я точно скажу. Но на следующий день вижу его рядом с другой девушкой. Она стройная, симпатичная. У нее прекрасные карие глаза и длинные черные волосы. Неудивительно, что он выбрал ее. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть их счастья. Любят только тех, кто этого достоин, красивых, обаятельных. Полюбит ли кто-нибудь меня? Ведь я самая обыкновенная. Опять лето. На улице жарко. Мне 23. Муж встречает нас в роддоме. Он принес ребенку распашонки, чепчик, одеяло и уголок. А пеленки забыл. «Ничего, как-нибудь донесете до дома», — улыбается медсестра. «Мы идем домой. Я несу цветы и пакет с зубной щеткой и тремя пустыми молочными бутылками. У мужа в руках наше чудо, новорожденный сынишка. Наверное, он так неумело держит его, а на моем лице, скорее всего, выражение абсолютного счастья, потому что прохожие понимающе смотрят на нас и улыбаются. Скоро ли придет лифт?» Я прислоняюсь к мужу и зажмуриваю глаза. Нет, человек не может быть так счастлив. Мы ждем зеленый свет. Муж держит на руках маленькую дочку, а я крепко сжимаю ладошку сына. Нам по 25. Мы молоды и не очень задумываемся о будущем. Внезапно сын увидел собачку на другой стороне улицы. Он вырывается из моей руки и бежит через дорогу, а по ней в это время мчится огромный КамАЗ. Что я наделала? Я не смогу помочь ему. Слышу визг тормозов. Меня охватывает ужас. Я зажмуриваю глаза. Моя счастливая жизнь кончилась. Кто-то дергает меня за рукав. Это муж. Мы переходим через дорогу. На противоположной стороне живой и невредимый сын гладит лохматую собачку. Та виляет хвостом от радости. Что произошло? Было ли это чудом? Мой ребенок жив. Как я могу оградить своих детей от беды? Мне 27. У меня замечательный муж и двое удивительных детей. У нас своя квартира. Но почему порой меня охватывает такая тоска? Для чего я живу? Неужели только для того, чтобы есть, пить, ходить в детский сад и на работу? Меня любит муж, любит такой, какая я есть. Но почему тогда я так одинока? Почему я все время раздражаюсь? Почему я так несовершенна? Зачем я вчера сказала мужу эти обидные слова? Почему я кричу на детей? Вопросов много, а ответов нет. Хочется зажмурить глаза, чтобы уйти от всех этих проблем. Мне 28. Теперь понимаю, что я грешница. Все, что я могу, только грешить. Мне никогда не стать угодной Богу. Если бы не было жертвы Иисуса, я бы навсегда была отделена от Него. Мне самой никогда не преодолеть пропасть между грехом и небесами. Но как же ужасен грех! Прости меня, Господи! Я зажмуриваю глаза, по щекам текут слезы. Это я молю Отца о прощении. Мне 29. Воскресенье, середина мая. Цветут яблони и черемуха, наполняя ароматом улицы. Холодно. Прохожие спешат по своим делам, и никто не догадывается, что у меня сегодня праздник. Я стою в воде, одетая во все белое, и слышу: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я зажмуриваю глаза. Сильные руки служителей окунают меня с головой в воду и снова ставят на ноги. Я вся мокрая, но счастливая. Хор поет: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Моя игра в жмурки закончилась. Я больше никогда не буду чувствовать себя одинокой и покинутой. Ведь Иисус обещал, что не оставит меня. Мне не надо переживать, сбудутся или нет мои желания. Я буду с благодарением открывать их перед Богом, и все, что я буду просить во имя Иисуса Христа, получу. Наказание больше не висит надо мной. Я не буду больше страдать от страхов. Ведь мой Бог заплатил за мои грехи и очистил меня от вины. Никто больше не обвинит меня несправедливо. Господь наблюдает за моими путями и защитит меня от посягающих на мое доброе имя. Ведь касающееся меня касается зеницы его ока. Я ничего не могу сама по себе, и я не король в этой жизни. Бог мой, мой царь, и я все могу, но только в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я больше не буду страдать от предательства и неразделенной любви. Меня любит Иисус, ведь Бог есть любовь. Он оградит меня от бед и защитит мою семью. Мне нет нужды заботиться об этом. Господь — хранитель мой. Мне никогда больше не придется зажмуривать глаза. Моя игра в жмурки закончилась. Мне 40 лет. Теплый летний день. На столе стоит букет ландышей. Как велик Господь и как прекрасно сотворенное им. Жизнь вовсе не безоблачна. И мне все чаще приходится зажмуривать глаза, но не от страха за себя или от одиночества, не от обиды или несправедливости, а для того, чтобы помолиться любящему Отцу. Порой, если мне плохо, Он показывает мне того, кому еще хуже, и кто нуждается в помощи и молитве. Если я счастлива, то славлю Его за любовь, щедро излитую на меня, и молю дать мне мудрости, чтобы показать эту его любовь другим. И еще я не перестаю благодарить Бога за то, что Он научил меня играть в жмурки. Этой игрой Он помог мне найти Его.
1: Из поэтических тетрадей. Евгений Санин. Признание. Не оставь меня, благостный Боже, сердце чисто созижди во мне. Посмотри, до чего уже дожил я на грязной житейской стерне. Ни любви, ни поста, ни молитвы, что без них наша жизнь? Суета. И стою в гуще яростной битвы я без шлема, меча и щита. Дай хоть каплю спасительной веры, не молясь, не постясь, не любя, я, как римские легионеры, каждый день распинаю тебя. Что не грех, новый гвоздь в твои раны, новый шип в твой терновый венец, и за это на сердце бураны, зной, морозы, уныние свинец. Как Пилат, Каиафа, Иуда, но, увы, не как Петр или Андрей. Перед Богом стою, и покуда я не стал ни умней, ни добрей. Дни за днями проходят, и что же? Так и жить мне на грязной стерне. Не оставь меня, благостный Боже, сердце чисто созижди во мне.

Великий князь Константин Романов. Блаженны мы, когда идем отважно, твердою стопою, с неунывающей душою, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края, готовы бодро вновь идти. Когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного. Когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. Владимир Соловьев. От пламени страстей, нечистых и жестоких, от злобных помыслов и лживой суеты не исцелит нас жар порывов одиноких, не унесет побег тоскующей мечты. Ни средь житейской мертвенной пустыни, ни на распутье праздных дум и слов найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их! В безмерной благостыне наш Бог земли своей не покидал, и всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и указал. И не колеблются сионские твердыни, саронских пышных роз не меркнет красота, и над живой водой в таинственной долине святая лилия нетленна и чиста. Георгий Чулков. Нет, не торжественному Риму тебе, Господь, я жизнь принес. Позволь и мне, как Никодиму, смешать признанье с влагой слез. Позволь мне в горнице убогой, при свете бледном ночника, сказать, что трудною дорогой я шел к тебе, что вся тоска вселенной, мучимой страстями, виясь змеей, жила во мне, что я безумными путями блуждал при немощной луне, что я убийца, лжец, предатель, что, убоявшийся креста, я изменял тебе, Создатель, и осквернял мои уста. Но я люблю, Господь, и ныне я распят на земле твоей, и вижу в девственной пустыне голубизну твоих лучей.

Юрий Каминский. О, Господи, грехов моих не счесть, но не сражаюсь больше я с судьбою, и каждый день, дарованный тобою, я принимаю как благую весть. Я сам был слеп и жил среди слепых, в азарте ложном меж орлом и решкой, и понял вдруг, король я или пешка, нет места выше, чем у ног твоих. Я приучаю к истине уста, не счесть моих грехов, но только мнится мне, что распял ты их своей десницей там, на обратной стороне креста. Чтоб я не забывал в мельканье дней, придя под стены Иерусалима, что от грехов моих несчастлимых я очищаюсь чистотой твоей. Наше интервью. В освящении главное Слово Божье. Беседа с президентом церквей ХВЕ Украины епископом Михаилом Степановичем Паночко. Мы выехали заранее, так как в Киеве движение на улицах такое, что диву даешься, как люди еще куда-то вовремя попадают. Приехали минут за 20 до назначенного времени. Большое, хорошо отремонтированное здание. В коридоре никого, тишина. Слышим молитвы. Молятся мужчины и женщины. Когда слышишь молитвы не на богослужении, а в офисе, притом находясь не в самой комнате, то слушаешь их иначе. Хорошие были молитвы. Молитвы о Церкви Божией в этом мире, о служении миссионеров, о стариках и больных людях. Долго молились. Нам казалось, что, не видя братьев и сестер, мы уже познакомились с ними. Настолько близки нам были молитвы и тот, к кому они возносились. Михаил Степанович, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я родился в 1951 году в селе Сулымев Львовской области в семье верующих родителей. Сам уверовал и принял крещение в 1969 году. Крещение принимал тайно, так как в то время нельзя было принимать крещение до 18 лет. Служил в армии. После армии работал водителем в системе Миннефтегазпрома. В 1976 году был избран церковью на пасторское служение. Библейское образование получил в Московском библейском институте и позже в Киевском библейском институте. 3 года был старшим пресвитером во Львовской области. С 20 мая 1998 года был избран на служение старшего епископа Церкви христиан веры евангельской Украины. Женат. Господь подарил нам с Евгенией, моей женой, 5 детей. Сколько церквей в вашем союзе? Как известно, в Украине 24 области и автономная республика Крым. В каждой области есть церкви христиан веры евангельской. Сейчас их 1327 церквей и 187 общин в процессе становления, общей численностью около 104 тысяч членов, более 38 тысяч детей и более 20 тысяч молодых людей. За последние годы десятки тысяч людей эмигрировали в США, Канаду и другие страны. Мы это, конечно, тоже не одобряем. Но такое переселение не может быть без воли Божьей. Как у вас складываются отношения с баптистами? Многие из наших церквей в послевоенное время состояли в ОВС ЕХБ. Я и некоторые братья учились в единственном библейском учебном заведении в Москве. Мы признаем, что баптисты – наши братья, рожденные свыше и спасенные. Но говорить о тесном сотрудничестве с ними нельзя, хотя нет и открытого противостояния. Думаю, что с совместными усилиями мы могли бы сделать больше. Вы – старший епископ Большого Союза Христиан Веры Евангельской в Украине, член различных комитетов и советов на государственном уровне. Вижу, что вы себя свободно и уверенно чувствуете в роли старшего епископа. Скажите, а в чем вы видите свое личное призвание от Господа? Я с юности не имел никакого дерзновения быть кем-то, например, пастором.
Когда Господь особенным образом посетил меня, то впервые в жизни послал видение. Боковым зрением я увидел рядом с собой кого-то и почувствовал присутствие Иисуса Христа. Я ни до, ни после этого случая видений не имел. Давно уже осознавал, что мне чего-то недостает. Я был верующий, спасен, рожден свыше. Но начиная с этого момента, это было в 1974 году, я знал, что призван на служение Его Церкви. Этот случай произвел во мне радикальное изменение. Стал иначе жить, иначе говорить. Я начал проповедовать в богослужениях и получил убеждение, что мое призвание – служить Его Церкви. Эти переживания и стали началом моего служения сначала в поместной церкви, потом в области, а с 1999 года и во всей Украине. Мое призвание – служение людям. Это было дано мне от Бога. Сам человек не способен любить людей, только Он нас преображает, и Его любовь делает нас способными любить других. Чем ближе мы к Богу, тем дороже нам люди. Мое личное призвание вижу в расширении границ Царства Божьего в Украине, работая на единство евангельских церквей и сохранение чистоты евангельского учения. Глубоко убежден, что призвание церкви влияет на общество и государство, как свет и соль. И тут особое значение и ценность имеют мир между братствами и объединение усилий для успеха Евангелия. Пастор – это в первую очередь наставник, душепопечитель и учитель. Это в первую очередь любовь к людям и забота о них. К вам обращаются люди, имеющие различные проблемы. Что вы советуете желающим освободиться от какого-нибудь конкретного греха и не имеющим силы его оставить? Например, кто-то приходит и говорит, что не может избавиться от греха зависти. Многое зависит от духовного состояния человека. Особое значение имеют личные взаимоотношения христианина с Богом через молитву и чтение Священного Писания. Если человек пренебрегает словом и молитвой, он не имеет духовного иммунитета, любой грех его переломит. Везде, где мне приходится говорить на эту тему, я призываю к углублению взаимоотношений с Богом. Дух Святой через Слово Божье имеет силу укрепить наш дух, который будет в состоянии противостать искушениям. Если кто-то приходит ко мне с какой-то проблемой, я в первую очередь обращаю его внимание на этот вопрос. Если это налаживается, то, как правило, налаживается и все остальное. Мы должны прислушаться к совету Павла в послании к Ефесянам. «Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять». Ефесянам 6:13. Есть в ваших церквах практика исповедания. Люди приходят к пасторам или другим служителям с проблемами и вопросами. Такая практика есть, но мы не возводим это в догмат. Делать это нужно осторожно, ведь это может привести к крайностям и искушению. Пастор может иногда интересоваться слишком многими вопросами личной жизни, забывая, что исповедь должна оставаться тайной. Практика исповеди должна базироваться только на основании Писания. Даете ли вы людям какие-нибудь конкретные рекомендации? Как себя вести при наличии определенных грехов и как от них избавиться? Мы стараемся помочь человеку обрести иммунитет к тому греху, который ему особенно докучает. Человек в первую очередь должен признать перед Богом вслух свою проблему. Он должен сказать, что осознает свой грех, что раскаивается, что желает оставить его и подчинить свою жизнь воле Божьей. Грех можно как-то классифицировать? Есть же грехи плоти, духа, оккультные. Да, естественно. Но самое главное, общение с Богом должно быть восстановлено. И когда общение восстановлено, то приходит исцеление в жизнь человека. Нормальное служение душепопечителя – помочь человеку справиться с грехом, унынием, отчаянием. А это значит, что нужно помочь человеку вернуться к общению с Господом в молитве и чтении Слова Божьего. Другого пути просто нет. Пастор должен быть как врач. Он должен определить, откуда исходят проблемы. Они могут быть в семье, на работе, в его характере, в браке, в сексуальной области.
Но могут быть проблемы и оккультного характера. Если последнее имело место в жизни человека, то после исповедания и отречения он должен остерегаться абсолютно всего, что связано с этой областью. Человек может расслабиться, ведь он прощенный, искупленный, поет хорошо, проповедь сказал хорошую, и вдруг, если не бодрствует, попадает опять в область влияния врага. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам 5.1. Послание к евреям 10.14, мой любимый стих. Как вы его прокомментируете? Жертва Христа имеет власть и силу. Например, у разбойника на кресте нет ни причастия, ни крещения, ни церковного послушания. Он спасен всесильной жертвой Христа. Это первая часть стиха. Но, будучи спасенными, мы должны жить соответственно этому положению во Христе. Поступая последовательно, как спасенный, я укрепляю свое спасение. Так мы спасаемся вмененной нам Христовой или нашей личной святостью? Мы спасаемся верой. Основание нашего спасения – Христос. И каждый смотри, как стоит на этом основании. Жертва Иисуса Христа – жертва совершенная. Он уничтожает все наши грехи. Мы примирились с Богом Его жертвой, спасаемся Его вмененной нам праведностью. Практическое освящение наше – следствие нашего спасения и слава Христова. Что бы вы сказали на основании вашего пасторского опыта? В каких вопросах верующим нужно особенно бодрствовать? Я думаю, что людям нужно обратить внимание на семейную жизнь, на вопросы взаимоотношений в семье и браке. В наше время развод был так же редок, как затмение солнца. Люди могут подвергаться различным искушениям. Наиболее распространенное – искушение сексуального характера, искушение деньгами или властью. Например, если муж уходит из-под власти Христа, есть опасность, что его жена может уйти из-под власти мужа. Если у мужа глава Христос, то зачем жене искать кого-то где-то? Мужья должны серьезно относиться к своей роли по сохранению своей семьи от опасности последствий конфликтов. Ведь очень легко иметь правильные взаимоотношения, полные радости и мира. Об этом нужно говорить и проповедовать. Этому нужно учить и в этом наставлять людей. В ваших общинах, как правило, большие семьи. Да, так было раньше. Новые верующие имеют уже не так много детей. Зачастую люди приходят к Богу в надежде что-то получить от Него. Спасение, благополучие, здоровье и так далее. Но для того, чтобы иметь общение с Творцом, нужно полное Ему посвящение. Посвящение всего себя, своей семьи, своей работы, своих взаимоотношений. В семьях старой закалки под этим посвящением подразумевается и количество детей, то есть к регулированию рождаемости было однозначное отношение. Мы издаем не только журнал для взрослых «Вера и жизнь», но и детский журнал «Тропинка». Хочу спросить вас, как помочь детям встать на путь святости, избежать всей грязи этого мира и его опасностей? Блаженны те дети, в семьях которых Божий порядок. За детей несет ответственность не школа, не церковь, а семья. Самое главное – пример родителей, их образ жизни. У нашего журнала более 1,5 миллиона читателей, так что большинство детей, читающих наш журнал, не имеют перед глазами примера верующих родителей. Многие воспитываются одной матерью. Как нам помочь им? Как объяснить молитву «Отче наш»? Как писать о любящем отце, если у детей отцы алкоголики или и того хуже? У вас есть возможность семью не идеализировать. В Библии много примеров плохих отцов. Детям нельзя идеализировать жизнь. Ее нужно показывать такой, какая она есть. Сколько семей, в которых родители пришли к Богу через молитвы детей? Детям нужно показать надежду. Встречаются не только плохие отцы, но и матери. В любом случае, дети в вашем журнале должны почерпнуть надежду. Бог силен изменить их жизнь и жизнь всей семьи. У вас есть возможность обратиться к читателям журнала «Вера и жизнь». Их около 500 тысяч. Вам слово? Мы живем в последнее время.
Это видно невооруженным глазом. Бог дал нам все возможности служить Ему и другим людям. Я бы пожелал всем читателям быть ближе ко Христу и ближе друг к другу. Укрепляться в слове и духе, чтобы иметь духовный иммунитет против всяких веяний мира. Не бояться никаких катаклизмов, ни природных, ни политических, ни экономических. Наша крепость — Христос. Он грядет, Он близко. И еще. Я бы пожелал всем занимать активную гражданскую позицию. Если государство дает вам возможность выразить ваше отношение к проникающему в общество греху, то нужно противостать растлению всеми возможными методами и средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Церковь должна возвысить свой голос за истину. Беседу вел Вальдемар Цорн. Малая кафедра. Вальдемар Цорн. Простая формула. Мы воспринимаем окружающий нас мир органами чувств. Особое место среди них занимает зрение. Мы глазами не только познаем окружающий нас мир, но и открываемся ему, его влиянию. Поэтому Иисус говорит: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все твое тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Матфея 6:21-23. Почему сразу после слов о нашем отношении к богатству Иисус говорит об оке? И что значит чистое и худое око? Слово, переведенное на русский язык как «чистый», в других местах Нового Завета переведено как «простой», «радушный». Это его прямое значение, но может означать и «единый», «неделимый».

0: людьми и Богом. У завистника никогда не будет добрых взаимоотношений с людьми, которым он завидует, у жадного – с теми, от кого он отвернулся, чтобы не помочь. У Бога никогда не будет никаких взаимоотношений с человеком, который живет другими мерками и строит свои взаимоотношения с людьми на других принципах, чем он сам. Бог охотно прощает нам наши недостатки и согрешения. Но он не прощает непрощающему, не внемлет завистнику и не общается со сребролюбивым, который, по сути своей, идолопоклонник. Важно ли то, что мы рассматриваем? О да, оно имеет на нас влияние. Важно ли то, как мы видим окружающее? О да, это определяет нашу истинную сущность. Для чистого все чисто. Священное Писание имеет очень простую и определенную формулу освящения. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» — Галатам 5:16. «Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». 2 Коринфянам 3, 17, 18.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Духовный возраст. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 20 и 21 стихи. С возрастом почти все люди начинают чувствовать неприязнь ко всему новому и незнакомому. Со временем человек трудно и неохотно изменяет свои привычки и образ жизни. Один христианин, принимающий участие в обсуждении создания Объединенной Церкви Южной Индии, рассказывал, что чаще всего и больше всего работу задерживал такой вопрос: «Ну, а если мы это сделаем, к чему тогда придем?» Пока, наконец, кто-то не сказал коротко: христианин не имеет права спрашивать, куда он идет. Авраам тоже пошел, не зная, куда идет. В той же главе Библии читаем: «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». Уже чувствуя на себе дыхание смерти, старый странник не выпускал из рук свой посох. Он все еще был готов в дорогу. Тот, кто действительно хочет подняться до высот христианского призвания, должен сохранять решительный склад ума. Однажды я получил письмо, которое заканчивалось словами: «Ваш, в возрасте 83 лет, все еще растущий Андрей». А почему бы и нет, когда у нас неисчерпаемые богатства Христовы? Когда вы родитесь свыше, вы становитесь малым ребенком в духовной семье. Цель Бога, чтобы вы выросли до полного возраста и стали зрелыми во Христе. Для того, чтобы духовно расти, необходимо соблюдать известные правила: ежедневно читать Библию, постичь тайну молитвы, беспрерывно полагаться на Духа Святого, регулярно посещать церковь, быть свидетельствующим христианином. Любовь должна быть руководящим принципом вашей жизни. Следует быть послушным христианином, истинным христианином. Нужно быть довольным тем положением в жизни, которое вам даровал Господь.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Как рождается вера? Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам, 10 глава, 14 и 17 стихи. «Я никогда не думала, Дана, что ты сможешь сшить такое красивое платье», — сказала Лида. «Тебе в нем так хорошо, молодец!» «Это все потому, что я молилась Иисусу, чтобы он дал мне мудрости правильно раскроить ткань, а потом правильно соединить все детали», — поделилась Дана своим опытом с подружкой. «Хочешь, я и тебя научу молиться?» Лида пожала плечами. «Зачем? Я не верю в Бога». «А что ты знаешь о нем?» — спросила Дана. «Ничего. Никогда и ни с кем я не говорила на эту тему», — ответила подружка. «Поэтому ты и не веришь в него. А я уже просто не могу не верить в Бога. Когда я прочитала Библию, то поняла, что именно Бога мы обязаны благодарить за жизнь, за любовь и нежность, за все, что есть доброго у нас. Кроме того, я узнала Божьи планы о нашем будущем. Они действительно прекрасны. К тому же Бог научил меня каждый день общаться с Ним. А многочисленные опыты Его поддержки и участия в моей жизни делают меня еще более счастливой. Ты говоришь так убедительно, что мне тоже захотелось познакомиться с этой книгой. Может быть, и я буду верить так же, как и ты. И тоже буду чувствовать себя такой же счастливой. Мне хочется верить твоим словам. К тому же платье, которое ты шила с Божьей помощью, действительно чудесное», — говорила Лида своей сияющей от счастья подружке. Теперь вам понятно, как рождается вера. Слово Божье, которое мы читаем или слышим от других, помогает нашим сердцам познавать Бога, доверять Ему и ощущать Его реальную помощь, поддержку и любовь. Читаете ли вы ежедневно Библию? Как часто вы молитесь?
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Елисавете же настало время родить, и она родила сына. Евангелие от Луки, 1 глава, 57 стих. Два дня назад мы видели, что могущественный Бог совершает великие дела для тех, кто любит Его, для Марии и для вас. Тот же могущественный Бог совершает великие дела и для Елисаветы. Список совершенных для нее великих дел открывается беременностью, чудесным образом наступившей в ее преклонном возрасте и рождением сына Иоанна Крестителя. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с нею. Нам трудно в полной мере представить всю радость Елисаветы о Божьей благости по отношению к ней. Она так долго была бездетной, и вот чудо из чудес. Бог избрал ее, чтобы она родила Иоанна, предтечу Господа. Ее младенец вырастет, чтобы быть великим перед Господом, быть исполненным Святого Духа, обращать сердца многих в Израиле к Господу и подготовить людей к принятию Мессии. Благодаря сияющему свету Божьей благости многие мрачные десятилетия остались лишь в смутных воспоминаниях. Думаете ли вы о великих делах, совершенных для вас Богом? 24 стих Евангелия от Луки говорит нам, что Елисавета скрывалась 5 месяцев, чтобы обдумать Божью благость в своей жизни. Если вы мать, рассматриваете ли вы эту свою роль как одно из величайших благословений в жизни? И доставляют ли вам радость ваши дети? Когда родился Иоанн, сердце его матери было переполнено радостью. Елисавета радовалась мысли о том, что она наконец-то стала матерью. Радуетесь ли вы вместе с ближними о великих делах, совершенных Богом для них? Соседи Елисаветы собрались порадоваться с ней о ее новорожденном. Библия учит нас, что любовь не завидует. 1 Коринфянам 13:4. И призывает радоваться с радующимися. Римлянам 12:15. Остаетесь ли вы верными Богу и Его благости даже тогда, когда вам не видно ни тени Его любви? В такие времена мы, женщины, любящие Бога, должны ходить верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Оставаясь верными искупительной Божьей благости и Его неизменной любви и ожидая, когда снова ее испытаем.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Автор послания к евреям в 13 главе, 15 стихе говорит: «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени – это пение. Многие песни, звуча в хоровом или сольном исполнении, знакомы и дороги нам с детства. Но кто написал их? Что пережил автор этих песен, чтобы написать эти строки? Некоторые истории создания песен вы услышите в этой передаче. Я уверена, что в следующий раз, когда вы будете петь эти песни, они будут вам еще дороже. Звучит песня «Время ушло» на слова Анны Вельк, поет Виталий Русовук.

0: Нам всем знакома и дорогая, любима песня на небесной перекличке. Что думал и что переживал автор этих строк, когда писал эту песню?
1: Год 1893. Джеймс Блэк. Поэт и композитор живет в городе Вильямспорт, штат Пенсильвания. Здесь он руководит церковным хором, преподает в воскресной школе, а также активно занимается молодежным служением в местной церковной общине. Однажды, проходя через бедный район города, Блэк увидел на крыльце полуразрушенного дома маленькую девочку. Ее поношенная обувь и грязная одежда говорили о том, что дитя живет без родительской заботы. Подойдя поближе, Джеймс спросил: «Не желаешь ли ты посещать воскресную школу?» На что девочка ответила: «Да, я хотела бы, но...» Она не договорила, но Блэк прекрасно все понял. На следующий день Бесси, а именно так звали девочку, получила посылку, в которой было новое платье, туфельки и платочек. После этого она стала посещать церковь и воскресную школу. Перед каждым занятием в воскресной школе Джеймс проводил перекличку учеников. И вот однажды Бесси не ответила. В этот день она заболела и не смогла прийти. Размышляя о ней, Джеймс вспомнил стих, записанный в книге Иоанна Богослова, в котором говорилось о книге «Жизнь», в которой вписаны имена всех искупленных. Будет ли имя Бесси в этой книге? Если девочка умрет, будет ли она в обителях царя на небесной перекличке? И тогда, как бы отвечая на самому себе заданный вопрос, Джеймс записал такие строки: «В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена он всех спасенных в перекличке повторит, там по милости Господней буду я». Блэк сел к пианино, и тут же Дух Святой вложил в его сердце мелодию к новому гимну. Бесси вскоре умерла, а этот гимн впервые прозвучал на ее похоронах.

0: Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из нас оказаться на этой небесной перекличке и услышать собственное имя из уст нашего Господа.
1: А теперь создание песни «О, благодать спасен тобой».
2: Уверен, что не будет преувеличением сказать, что самой известной христианской песней во всем мире является гимн «О, благодать». Но такая популярность, скорее всего, удивила бы ее автора Джона Ньютона, ведь обстоятельства, вдохновившие автора написать эту песню, были весьма необычные. Джон Ньютон родился в 1725 году в Лондоне. Мальчика назвали в честь отца, который был морским капитаном. И поэтому неудивительно, что его отец хотел, чтобы его сын пошел по его стопам. Однако его мама, Элизабет, была христианкой, и она всю жизнь молилась, чтобы ее сын стал проповедником. К сожалению, в возрасте 7 лет у Джона умерла мама. И после ее смерти его жизнь протекала в интернатах и морских путешествиях. Там вначале он был юнгой, потом вырос до палубного матроса. И после этого морская жизнь, плавание стали неотъемлемой частью жизни Джона Ньютона. Мальчик столкнулся с корабельным образом жизни, наполненным богохульством, пьянством и аморальным поведением. И молодой Джон смело прыгнул в этот порочный круг, и вскоре он превзошел всех своих сверстников в скандальном поведении. Он участвовал в работорговле, охотясь на африканцев на западе Африки и переправляя их на мировые невольничьи рынки. И это дело абсолютно его не смущало. Так вскоре он сам стал владельцем и капитаном корабля, перевозящего рабов. Ему было почти 23 года, когда он решил вернуться из Африки в Англию, когда в одну из ночей разразился кошмарный шторм, и вода стала захлестывать его каюту. И его сердце наполнилось ужасом. Он изо всех сил пытался спасти корабль и себя, но, являясь опытным моряком, он понимал, что шансов на выживание было очень и очень мало. Однако Джон Ньютон не был готов к вечности, и поэтому он поднял глаза к небу и закричал: «Господи, помоги мне! Не дай мне умереть! О Боже, я знаю, что я ужасный грешник, нет другого такого, как я! Я знаю, что не заслужил Твоей милости, но умоляю, сжалься надо мной! Прости за соделанное мною зло, я обещаю, что изменюсь!» И Бог по своей великой милости услышал молитву Джона Ньютона. После того, как опасность миновала, Джон вспомнил о христианском воспитании, полученном от матери. Он вспомнил многочисленные предупреждения и все те случаи, когда его жизнь чудесным образом была спасена. Ему столько раз давалась возможность все начать заново, но каждый раз он возвращался на путь греха и зла. А как он ненавидел Бога! Да, его грехи были настолько тяжелы, что вряд ли их возможно было простить. Но, несмотря на это, Бог услышал молитву Джона. И после этого случая он горячо стал желать узнать больше о Божьем Сыне Иисусе Христе, о Его смерти и воскресении. Остаток своей жизни Джон посвятил проповеди Евангелия. И за последующие 40 лет он написал более 200 замечательных христианских гимнов. Посреди шторма Ньютон прозрел. Он осознал, что является грешником, нуждающимся в Спасителе. Тогда он впервые ощутил значение Божьей благодати. И, покаявшись в своих грехах, он отдал свою жизнь в руки Господа. Через много лет после этого, вспоминая эти события, он и написал гимн о Божьей благодати. Община, в которой к тому времени Джон Ньютон служил пастором, впервые услышала этот гимн в январе 1773 года.
1: Звучит песня «О, благодать спасен тобой», поет семья Ларионовых.

0: своей последней проповеди Джон Ньютон сказал: «Друзья мои, и я теряю память. Однако я все еще отлично помню, какой я великий грешник. А еще я никогда не забуду, какой великий наш Спаситель Иисус Христос». Братья и сестры, пусть Бог благословит и нас никогда не забывать этого же. И всегда, размышляя о спасении, благодарить Бога за Его великую и удивительную благодать.
1: Песня «Твердо я верю, мой Иисус» исполнялась в церквях общим пением и переведена на многие языки. Сейчас послушайте создание и исполнение этой песни.
2: Одной из близких подруг Фанни Кросби была госпожа Кнап, жена директора одного из крупнейших страховых агентств. Госпожа Кнап была музыкантом-любителем и за свою жизнь написала более 500 мелодий для христианских гимнов. Она часто посещала поэтессу Фанни Кросби и во время одного из таких посещений предложила ей послушать мелодию, которую сочинила сама. «Какие чувства вызывает в тебе эта мелодия?» – спросила госпожа Кнап поэтессу Фанни Кросби после того, как проиграла эту мелодию несколько раз. Прежде чем услышать ответ поэтессы, нам необходимо знать следующее. Фанни Кросби родилась в мае 1820 года. Вскоре умер ее отец. Семья Фанни Кросби жила очень бедно. Когда она была еще маленькой девочкой, на фоне простуды у нее воспалились глаза. Но врач прописал ей не то лекарство, и она ослепла. Мать Фанни должна была очень много работать для того, чтобы прокормить семью. Она объяснила маленькой Фанни, что та ослепла и больше никогда не сможет видеть. Она также сказала дочери, что иногда Бог забирает какой-нибудь дар для того, чтобы взамен дать другой, еще лучше. Бабушка девочки постоянно была рядом. Она выводила ее на прогулки и была ее глазами, пытаясь объяснять ей, как выглядят солнце, цветы, радуга. Вскоре Фанни могла по прикосновению определять, какие цветы она держит в руках, вид птиц по их пению и так далее. Позже, понимая, что Фанни никогда не сможет читать обычный шрифт, бабушка читала ей Библию. Фанни так полюбила Библию, что начала запоминать отдельные стихи из Библии наизусть. Вскоре она знала великое множество стихов. Она по памяти могла рассказать многие псалмы, притчи и всю книгу Руфь. Первые стихи, которые принадлежат перу Фанни Кросби, были на библейскую тему. Позже она сказала: «Всем, чем я являюсь и чем я когда-либо стану, я обязана Библии». Когда Фанни исполнилось 15 лет, она поступила в Нью-Йоркский институт для слепых. И после успешного окончания института она осталась работать там как преподаватель английского языка и истории. Фанни часто посещала местные церкви Нью-Йорка. Она была религиозна, но еще не спасена. Когда ей был 31 год, Фанни Кросби приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. И с этого дня ее стихи стали еще глубже. Фанни Кросби была приглашена в Конгресс Вашингтона. Там она с воодушевлением прочитала свои стихи. У Фанни Кросби было очень много друзей. Она была знакома с несколькими президентами США, многими выдающимися музыкантами и христианскими лидерами того времени. Однажды один проповедник с сожалением сказал Фанни: «Я считаю весьма огорчительным тот факт, что Господь не дал вам зрения, в то время как Он благословил вас столь многими дарованиями». Фанни незамедлительно ответила: «А знаете ли вы, что если бы при рождении мне представилась возможность загадать одно желание, им было бы желание иметь врожденную слепоту?» «Но почему?» – удивленно спросил священник. «Потому что тогда бы первым лицом, которое я когда-либо увидела, было бы лицо моего Спасителя на небесах». Она прожила 95 лет. И сегодня все еще поются сотни из более чем 8 тысяч ее опубликованных песен. Возвращаясь к истории, с которой мы начали. «Какие чувства вызывает в тебе эта мелодия?» – спросила госпожа Кнап эту слепую поэтессу. Слепая поэтесса ответила: «Твердо я верю, мой Иисус. Им я утешен и им веселюсь». Так родилась знакомая, многими любимая песня.

0: Пани Кросби сказала: «Блаженному провидению Божию было угодно, чтобы я всю жизнь была слепой, и я благодарю его за это. Если бы завтра мне предложили отличное зрение, я бы не согласилась. Если бы меня отвлекали красивые и интересные вещи вокруг, я бы не пела гимнов хвалы Богу». Пусть Бог благословит нас осознавать нашу достаточность во Христе и, являясь зрячими, не быть слепыми к Его милости в нашей жизни.
1: Агастус Топлади, британский пастор 18 века. Я уверен, большинству из нас, как и мне до недавнего времени, это имя ни о чем не говорит. А между тем он является автором достаточно хорошо известного гимна. Примечательная история обращения этого человека. 16-летним юношей вместе с матерью он путешествует по территории Ирландии. Проходя через одно из селений, они слышат пение. И, подойдя поближе к одному из амбаров и заглянув внутрь, они видят, что внутри собралась небольшая церковная община. Вначале эти люди прославляют Господа через песнопение, а позже один из них берет слово и проповедует. В качестве основы для проповеди он использует стих, записанный во 2 главе в 13 стихе послания апостола Павла к Ефесянам, где записано: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Эту проповедь Господь использует для обращения молодого Топлади. Спустя 7 лет буря застигнет путешествующего Топлади в горах. Не найдя поблизости человеческого жилья, он будет вынужден укрыться буквально в расщелине одной из скал, где запишет следующие строки: «Благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот. Из скалы Христа струей льется там поток живой».
2: Звучит песня «Благодатная скала мне спасение дает» в исполнении семьи Ларионовых.

20 октября 1828 года. В северном Трое, штат Нью-Йорк, родился Горация Спефорд. В молодости Спефорд успешно вел юридическую деятельность. Но, несмотря на финансовый успех, он всегда хранил в себе большое желание заниматься христианской деятельностью. И также он поддерживал нескольких известных проповедников своего времени. Господь благословил его супругой, четырьмя дочерьми и маленьким сыном. Его жизнь была похожа на спокойную, тихую речку, которая вскоре предстояла пройти сквозь ужасные испытания. За несколько месяцев до Чикагского пожара 1871 года Спефорд вложил огромные деньги в недвижимость на берегу озера Мичиган. И все его средства были сметены с лица земли этой стихии. Но все это усугубило то, что буквально накануне пожара Спефорд пережил смерть собственного сына. Спустя пару лет, в 1873 году, желая отдыха своей жене и четырем дочерям, а также желая присоединиться в служении к известному проповеднику, который на тот момент находился в Великобритании, Спефорд запланировал путешествие для своей семьи в Европу. Но в ноябре того же года по неконтролируемому стечению обстоятельств он был вынужден остаться в Чикаго. Однако свою жену и четырех дочерей, как и планировалось, он отправил в Европу, намереваясь в скором времени присоединиться к ним. 22 ноября в пароход, следовавший в Европу, врезалось английское судно, и за 12 минут пароход утонул. Через несколько дней на берег Уэльса высадились спасшиеся пассажиры. Супруга Спефорда телеграфировала мужу: «Спаслась одна. Что мне делать?» Спефорд поспешно сел на корабль и отправился в Европу к своей супруге. Было начало декабря, холодная зимняя ночь. Капитан отвел Горация в сторону и сказал: «Сейчас корабль пересечет то место, где затонул французский лайнер. 47 градусов широты, 35 долготы, 3 мили

писать. Так зародилась известная нам с вами песня, в основу которой и легли эти самые слова, адаптированные в русском варианте, как «Ты со мной, мой Господь, в Твоих я покоюсь руках».

В песне Спефорд не остановился на теме житейских скорбей и испытаний, но, проходя через них, он устремил свой взгляд на Господа, который его искупил, который дает ему утешение, на Спаситель, который дает ему надежду на будущее, на вечность, где нет ни болезни, ни смерти, ни плача. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, каким бы ни были наши с вами испытания, всегда устремлять свой взгляд на Господа, который нас искупил.

наша передача о звуке творчества подошла к концу. Если вам известны истории и других песен и стихов, или сами авторы, поэты захотят поделиться с нами своими переживаниями или побуждениями при писании песни или стиха, мы будем вам очень признательны и благодарны. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы с вами все продолжаем еще искать Христа, уже в книгах Нового Завета. Надеюсь, что это легче, надеюсь, что мы с вами это сможем сделать. И сегодня мы с вами обращаем внимание на второе послание Иоанна. Обычно мы все, даже вот с детского возраста, с воскресной школы, мы все хорошо знаем первое послание Иоанна, не правда ли? Мы знаем стихи, что если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха. Мы знаем, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, и так далее. Мы знаем духовные возраста перечислены. Вот второе и третье послание Иоанна, оно, может быть, нам не всегда понятно, как-то адресовано, может быть, оно не всегда понятно кому, хотя и в нем есть стихи, на которые нам знакомы, на которые мы всегда обращаем внимание. И сегодня, когда мы с вами будем вместе обращаться к этому посланию, в котором всего 13 стихов, я не буду сейчас его все прочитывать, мы с вами несколько стихов всего прочитаем. Вот. И хотелось бы, чтобы мы, вникая вот в это послание, послание Иоанна, очень-очень блаженный был ученик, блаженный брат, блаженный апостол, он написал и Евангелие, написал и письмо, и откровение написал. То есть во всех трех разных типах вот, новозаветных книг он поучаствовал, и Евангелие, и послание, и откровение. И мы с вами будем рассуждать о том, о втором послании Иоанна, и о том, что он делает ударение на то, что Христос, Иисус Христос, отражен в нем как Бог во плоти. Будем читать 7 стиха. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». И Иоанна тоже, только уже Евангелие, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Такие тексты. И для начала мы с вами обратимся немножко к самому посланию, что считается, что оно было написано порядка между 85 и 95 годами нашей эры в Ефесе или в его окрестностях, где в то время и как раз проживал апостол Иоанн. Послание написано, мы читаем, «старец избранной госпоже». Вот это слово, которое как бы мы читаем в нашей Библии, слово «старец», оно в принципе как бы переведено как «старец», но буквально оно означает греческое слово как «старейшина» и «пресвитер». То есть, когда мы читаем это слово, которое здесь у нас переведено как «старец», в других книгах оно переводится «старейшина» и «пресвитер», что в принципе и соответствовало тому положению, от которого апостол Иоанн пишет вот это послание, как от пресвитера, как от старейшины, как от человека, который имеет от Бога власть и имеет от Бога авторитет. Послание адресовано избранной госпоже. Вот здесь уже становится немного интересней. «Elect lady». Разные мнения об адресате были. Кто же вот эта такая вот избранная госпожа? Одни даже считали, что это была матерь Господа Мария. Кто-то называл, что это Марфа из Вифании была. Некоторые считали, что это просто вот некая женщина-христианка. Но, скорее всего, большинство людей склоняется, хоть может это и не принципиально, но склоняются к тому, что все-таки под избранной госпожой имеется в виду не один человек, не какое-то индивидуальное лицо, а имеется в виду поместная церковь. Отчасти этому пониманию способствует тому, что большинство второго послания Иоанна, оно написано во втором лице множественного числа, то есть обращается больше, чем к одному человеку. Есть как бы и другие косвенные подтверждения тому, что под этим имеется в виду церковь. Слово «церковь» считается в греческом языке словом женского рода. И вот слово, которое здесь использовано, слово «курия» греческое, считается, что оно использовалось для описания такого подобщества в социальной структуре того времени, в то общество, в греческом государстве. Может быть, и поэтому здесь, когда речь идет не о такой большой вселенской церкви, а поместной, использовалось это слово вместо обычного, которое мы встречаем, слово «экклезия», которое обычно переводится у нас как «собрание», как «церковь». Да и 13 стих, если мы на него смотрим, последний: «Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной», тоже как бы говорит о том, что адресовано поместной церкви, одной от другой, которой передается привет. И основная тема вот этого послания – это жизнь в любви Божией в соответствии с истиной. Мы с вами немножко уже услышали от второго брата, когда он говорил о подражании Христу, о том, что это означает. Это означает хождение в истине, исполнение заповедей. И многое то, о чем здесь говорил Иоанн, оно также созвучно будет. И брат и приводил, цитировал места из послания Иоанна в подтверждение вот этой мысли о нашем подражании Христу. И вот здесь Иоанн говорит, обращаем наше внимание, вторую часть первого стиха, он говорит о том, что о своей любви к верующим, и говорит, что в нас, которые познали истину, которые являются верующими людьми, должны быть такие же чувства. Он говорит здесь такие слова, что «которых люблю я поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Оказывается, познание истины, оно приводит нас к единству, оно приводит нас к любви. Оно дает нам какую-то общность, какое-то единство, оно нас объединяет, оно делает нас, верующих людей, близкими. И познание истины, можно даже сказать, что это есть познание Христа. Тот же самый Иоанн, он говорит о том, что в своем Евангелии, в 17 стихе, говорит, что «Ибо закон дан через Моисея, а благодать же истина произошли через…» Через кого? Через Иисуса Христа. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И вот это познание истины, оно действительно открывает нам небесное, оно дает нам понимание, что важно и что второстепенно. Филиппийцам 3 глава 8 стих, нам второй брат уже, вы помните, цитировал его, где говорится, что «я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Вот такое отношение старец Иоанн испытывал к верующим людям. Он говорит, что «люблю поистине». Какое наше отношение друг к другу? Насколько мы действительно пребываем в этой истине и живем вот этой любви Божией? Иоанн в 5 стихе вот этого послания призывает нас любить друг друга. Причем он говорит, что это не что-то новое. Он не говорит, что я вам сейчас буду проповедовать какое-то новое учение, что-то очень интересное, то, что вы никогда раньше не слышали. Он говорит о том, что это было Божье установление с самого начала. Он говорит, что заповедь, говорит, я не новую даю вам, это уже известно было, это вы должны знать, должны уже быть этому научены. И Бог любил свое творение. Мы с вами в это понимаем, в это верим. Мы даже можем видеть доказательства этому. И на все творение он сказал «хорошо». Братья и сестры, вот вопрос, когда мы читаем книгу «Бытия», да, мы каждый день проходит творение, и мы говорим, Бог дает оценку самому себе. Ну, никто Богу оценку дать не может, только Он себе может оценку дать. И Он говорит «хорошо». После чего Он сказал «весьма хорошо». Вопрос к вам. Весьма хорошо мы находим, он сказал, когда обозрел все вот эти дни творения. То есть, когда он посмотрел на все совокупно, после каждого дня хорошо, прошли все эти дни, и когда на все творение вместе он посмотрел, он говорит, весьма хорошо. Вам не кажется, что это немножко созвучно церкви? Ни о ком из нас нельзя сказать весьма хорошо, да? Я не думаю. Но когда мы все вместе в одной церкви, помогая друг другу, именно находимся и работаем, как описано в послании к Коринфянам, дополняя друг другу, восполняя друг друга немощи, тогда Бог может посмотреть уже на нас совокупно, как на церковь, и сказать весьма хорошо. В наших семьях тоже муж, жена, ну, я сомневаюсь, что о ком-то можно отдельно сказать «хорошо», или, ну, было бы неплохо, если «хорошо», но «весьма хорошо», наверное, точно не скажешь. А вот когда смотришь, когда муж, жена дополняют друг другу, и можно сказать «весьма хорошо». Здесь как раз речь идет и о том, о церкви, о собрании людей, которые объединены общей целью, объединены общим познанием и общей истиной, глядя на которых, если они исполняют эту истину, Бог может сказать «весьма хорошо». И знаете, что любовь, она, в принципе, начинается с простого. Золотое правило какое? Не делай другим того, чего ты не хотел, чтобы сделали тебе. И нам тоже нужно это правило понимать, и не только понимать, но применять, чтобы у нас не получалось так, что когда мы принимаем решение или какое-то мнение или высказывание в отношении других людей, то иногда неплохо, чтобы мы задавали вопрос, а поступил бы я так же или сказал бы я то же, если бы на месте тех людей были мои дети или мои внуки. Чтобы у нас не получалось, что мы иногда можем выступать так называемыми борцами за истину, когда дело касается других, а когда себя коснулось, мы начинаем вспоминать про курящийся лен, который нельзя угашать. Любовь не признает двойного дна и лицеприятия. Настоящая любовь, она способна уравнять бедных и богатых, простых и знатных, гениев и слабоумных. И знаете почему? Да все просто потому, что она не ищет своего, она все переносит, все покрывает, и потому что она не превозносится. Иоанн как раз здесь и говорит о том, чтобы мы начинали с себя. Когда он говорит, чтобы мы начинали с себя, говорит о любви, он говорит о том, чтобы в первую очередь мы начинали и поставили себе за правило исполнять заповеди. Когда я начинаю исполнять заповеди, то это уже не моя работа, это Господь начинает менять людей вокруг меня. Мы можем часто начинать пытаться менять людей вокруг себя. Бог говорит, это не так. Апостол Иоанн в данном послании говорит о том, что мы должны это делать. Когда мы со своей стороны делаем все необходимое, все, чего требует от нас истина, все, чего требует от нас справедливость, тогда не мы уже. Тогда Бог начинает менять людей вокруг нас. Проблемы, конечно, всегда и возникают, когда мы сами хотим менять людей. Человек не может поменять человека. Людей по-настоящему менять может только Господь. Он так и говорит в 6 стихе, «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Не они, не люди вокруг нас, я в первую очередь». И знаете, что Иоанн говорит о том, что для него большая радость, когда он узнает, что люди, которые уверовали, с которыми он когда-то встречался, общался, может быть, даже помог им прийти к Господу, что они продолжают вот этот путь спасения, что они продолжают стоять на истинном пути. Подобный стих, который здесь он говорит о том, что «весьма обрадовался, когда нашел из детей твоих, ходящих в истине». Мы этот стих, или, может быть, больше его знаем из третьего послания Иоанна, о котором будем говорить в следующее воскресенье. Для меня нет больше радости слышать о том, что дети мои ходят в истине, сказанной тем же самым человеком, просто в разных посланиях. И в свое время Иисус сказал, что от людей, которые поклоняются Богу в духе и истине, вот таких людей Он ищет. Оказывается, такие поклонники приятны ему, и беседа с самарянкой, знакомая нам встреча, она открывает нам довольно интересные моменты. Там такой вопрос задан. Говорит, а знаете ли вы, кому вы кланяетесь? Братья и сестры, насколько мы с вами утверждены в следовании за Иисусом Христом. Все мы пришли сюда, вот кто здесь находится, в дом молитвы. Сознательно, несознательно, может зависеть от возраста, от какого-то понимания, может быть. И пришли мы в этот дом молитвы на поклонение. А зачем? А кто он, что мы приходим ему поклониться? А знаем ли мы, кому мы кланяемся? Христос так и сказал самарянке: вы, говорит, не знаете, кому вы кланяетесь. Говорит, а мы знаем. Вот это понимание того, что мы приходим в этот дом для поклонения, и мы знаем, кому мы идем. Мы идем к Господу. Мы идем к тому Иисусу Христу, который в этом послании, во втором Иоанна, он открывается нам как Сын Божий. Не просто пророк, не просто учитель, не просто хороший человек, который занимался благотворительной миссионерской деятельностью, кормил, проповедовал. Это был Сын Божий. И я не против обыкновения, но все равно как бы даже обыкновение должно быть сознательным и искренним. Мы читаем о том, что как бы люди приходили в храм по вдохновению, по обыкновению, хорошо и то, и другое. Самое основное – это то, что истинные поклонники, они могут отличать показное от настоящего и истинное от искусственного. Они могут отличать божественного от земного. И поклонение в духе, как мы с вами понимаем, оно невозможно без наличия Духа Божьего в нас. Довольно просто. Истинное поклонение, оно действительно невозможно только внутри. Оно должно появляться и внешне. Нельзя поклоняться Богу в духе и грешить во плоти. Это не является истинным поклонением, и это противоречит тем людям, которые говорят: ну, где-то там внутри можно верить, а остальное все не важно. Такое невозможно. Истинное поклонение Богу в духе, оно всегда будет выражаться в нашей плоти, оно всегда будет выражаться внешне. Не может быть раздвоения. И истинное поклонение, оно также не ограничивается Иерусалимом. Понимаете, да, это образное выражение, что оно происходит на всяком месте. Оно внутри нас, и это, знаете, не электричество, которое можно добавить light switch, его включать, выключать. Пришел на собрание, раз, включил, все нормально. Вышел с собрания, иногда даже не успел доехать до выхода, уже выключил, все, поехал дальше. И поэтому, независимо от обстоятельств, независимо от местонахождения, это истинное поклонение, поклонение Богу в духе, оно должно присутствовать в нас. И знаете, что только вот через истинного поклонника оно происходит, вот это свидетельство внешним об Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Вот это истинное поклонение, оно объединяет небесное и земное, если так можно образно выразиться. Вы помните, что после распятия, когда разорвана была эта храма, завеса в храме, так вот это истинное поклонение в Иисусе Христе, оно объединяет, оно позволяет нам быть в этом святое святых, и то, что было разорвано, имея Духа Божьего в нас и приходя на служение, молясь и воспевая Ему, оно соединяет нас с Господом. Исполнение заповедей, о которых также здесь говорит апостол Иоанн в этом послании, важно еще почему. Оно помогает нам устоять в периоды искушений, сохраняет нас от лжеучения, сохраняет нас от колебания в вере, которое время от времени, конечно, приходит каждому из нас. И вот это возвращение к истокам, возвращение к Иисусу Христу как к Сыну Божьему, оно проясняет, во-первых, наш разум, а потом оно еще дает нам возможность реально оценить ситуацию, где мы находимся. Писание не зря вспоминает нас в тяжелые моменты нашей жизни, вспоминать истоки. Даже вот к Ефесской церкви, вы помните, братья и сестры, он говорит, что говорит: вспомни. И много можно найти ситуаций, мест Священного Писания, говорит: вспомни, поразмысли. И все это направляет нас к тому, вот именно к моменту нашей встречи с Господом. Потому что оттуда все началось. потому что тогда все было искренне, все было чисто, и может быть, это действительно было такой момент в нашей жизни, когда мы реально ощущали присутствие Господне. Мне нравится один псалом, который мы раньше пели, я один куплет зачитаю. «Если вдруг захочешь возвратиться в мир страстей, забыв Иисуса путь, не забудь прийти к Нему проститься, еще раз в глаза Ему взглянуть. Помолись, и в этот миг прощальный, может быть, душа твоя поймет, отчего ты слабый и печальный, отчего тоска тебя гнетет. С Иисусом чудное общение, может быть, тебе дарует вновь веру, жизнь, надежду, обновление и святую первую любовь». Псалом как раз и говорит о возвращении к истокам, об искренности и честности. То есть если мы в какой-то момент жизни недовольны тем, что Бог делает в нашей жизни, считаем, что Он не прав, заблуждение, конечно, но говорится о том, что мы должны искренне прийти к Нему, помолиться и сказать: «Господи, я не понимаю, что происходит в моей жизни, я огорчен, но я верю, что Ты мой Господь». И знаете, что Господь, Он действительно откроет нам обычную и простую истину. Он действительно скажет о том, что Он не поступает с нами так, как мы этого заслуживаем. Он поступает с нами гораздо лучше. В этом может быть и парадокс Божьей любви и справедливости, то, что Он как раз не воздает нам по делам нашим. Что через Сына Божьего Иисуса Христа Он поступает с нами гораздо лучше, чем мы этого заслуживаем. И Иоанн также говорит здесь о том, что многие обольстители пришли в мир. Вы знаете, что этих обольстителей, к сожалению, можно даже встречать в наше время в наших церквях. Нет, они не сидят здесь на собрании. Они все больше по коридорам ходят, уловляют души, пытаются посеять какое-то сомнение, пытаются людей совратить с истины. К сожалению, иногда им это удается. Хотелось бы, чтобы Господь благословил нас и утвердил нас вот в этой заповеди, о которой говорит здесь апостол Иоанн, которую мы с вами когда-то познали, которую мы получили верою, как откровение каждому из нас, которую мы и продолжаем спасаться от рода сего развращенного. Писание говорит нам о том, что исполнение заповедей, если мы любим Господа, является для нас не таким уж тяжелым бременем. Да, он говорит, что заповеди мои, они не тяжкие, его слова. И там как бы не сказано, что они очень легкие, вот, но также не сказано, что они невыполнимые. И поэтому сам Иисус сказал, что говорит: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, мы читаем эти слова. И вы знаете, что вот в своем Евангелии, в своем послании, как первом, втором и третьем, Иоанн много говорит о том, что Иисус, и доказывает о том, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Мы вот первую главу, когда читали из Евангелия от Иоанна, мы как раз обращали внимание на это. В этом письме, в этом послании он продолжает утверждать ту же самую истину. И говоря о том, он говорит о том, что Иисус является Богом во плоти. Более того, утверждая эту истину, он дает предостережение. Мы его находим в 7 стихе, мы его с вами читали уже, что многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И более того, он говорит о том, что такие люди – это не просто вот, ну, заблуждаются немножко, немножко не так понимают, может, второстепенный вопрос. Он их называет довольно прямо и четко. Он говорит о том, что это люди – обольстители, более того, они не обольстители, он таких людей называет антихристами. То есть те, которые полностью отвергают Иисуса Христа. И в данном немножко, может быть, как бы исторический контекст. В то время, во времена вот первых церквей, становления, миссионерских путешествий, было много так называемых странствующих проповедников или миссионеров, которые ходили из церкви одну в другую. Некоторые из них работали с апостолом Павлом, некоторых церкви сами выбирали, посылали. И вот они как бы ходили по вот этим церквям, проповедовали, чему-то учили. И вот среди вот таких странствующих миссионеров на то время были истинные служители, истинные миссионеры. В основном это как бы были посланники церквей, сотрудники апостола Павла, которых, если он сам не мог прийти, куда-то посылал. Вот. Ну, были и, конечно, те, которые были еретиками, которые как раз учили не тому, что нужно, обольщали людей, если так выразиться, может быть, прямо, выполняли сатанинскую работу. Вот. Ну, а была еще третья категория людей. Это люди, ну, в нашем русском языке они мошенниками называются. Вот это люди, которые просто нашли в христианстве и в религии легкий способ существования. То есть они приходили, что-то там скажут, собрали деньги, пошли дальше и так далее. То есть просто пользовались этим как возможность зарабатывать себе на жизнь. Так вот, Иоанн, апостол Иоанн как раз и предостерегает, чтобы церковь, особенно слушая людей незнакомых, она была очень внимательна к тому, какое слово говорится, чтобы, во-первых, самое главное – это отличить еретиков от людей, проповедующих истинное Слово Божие. Ну и второе, конечно, вот эту категорию мошенников тоже довольно быстро раскусить, разоблачить и так сказать, попросить их из церкви. Суть в том, что и вот эта основная истина, которую он говорит, что она поможет вам различать вот эти категории людей. Иисус Христос, Сын Божий, это истина, на которой мы с вами основываемся, через которую мы с вами получили спасение и которую мы с вами продолжаем утверждать. Иисус Христос являлся Сыном Божиим. Я бы хотел, может быть, обратить наше внимание на несколько стихов, которые мы находим в Писании, которые утверждают вот эту важную для нас истину. Римлянам 9 глава 5 стих говорит так. «Их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». От них Христос по плоти, сущий над всем Бог. А в английском языке мы читаем так, может быть, кому-то будет более понятнее. «Is the Christ, who is God over all». Христос, который является Богом над всеми. Филиппийцам 2 глава, 5 стих. «Ибо уже мы его тоже слушали. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Следующий стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Этот текст, он не только открывает нам то, что Иисус был Сыном Божиим, он открывает нам и вторую, как бы вот эту истину, в которую мы также глубоко верим, что он был человеком на этой земле. Он был полностью Бог, он был полностью человек, Бога-человек, когда совершал свой подвиг спасения на земле. Еще один текст, Евреям 1 глава с 1 стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне Своем, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И дальше обращаю внимание. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Третий стих, будучи сияние славы и образ ипостаси. Я понимаю, что даже нам, которые там родились и выросли, сложно понимать образ ипостаси. Поэтому давайте я, может быть, скажу, как это будет, как по-английски, я думаю, многим станет понятнее. Образ ипостаси – exact imprint of his nature. Вот что это означает. Это означает, в принципе, полное, точное отражение Божьей природы. Образ славы и образ ипостаси. Вот эти истины, которые мы с вами посмотрели, может быть, в нескольких всего лишь стихах Нового Завета, которые подтверждают о том, что Иисус является Сыном Божиим. Иоанн говорит нам о том, далее в этом послании, о том, чтобы мы наблюдали за собой, чтобы не потерять то, над чем мы трудились, не потерять наши ценности, не растерять наше христианство. Он призывает нас помнить Господа, Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он говорит о том, что вот стих 9, о категории людей интересный, он говорит о том, что о людях написано: «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога». Что это за люди такие, которые приступают учение Христова, братья и сестры? В данном стихе, вот именно который говорит об этих людях, использован такой интересный глагол, вот, который означает «идти дальше» или «идти слишком далеко». Вот. И как раз здесь имеется в виду категория людей, она для нас не новая, мы знаем, она в каждой церкви существует. Это те люди, которым вот вечно чего-то не хватает. Вот им нужно дальше идти, им нужно больше идти. Им всегда кажется, что нужно открывать что-то новое, что-то такое невиданное, неслыханное. Шагать в ногу со временем. И знаете, вот таким людям вечно хочется быть впереди планеты всей. Вот, быть продвинутыми, самыми прогрессивными и так далее. И лжеучители, о которых отчасти предупреждает апостол Иоанн в этом послании, они как раз и претендовали на то, что вот они как раз вот развивают и продвигают вот христианство, что они достигают каких-то новых высот. Вот. А Иоанн здесь, предупреждая против таких людей, он напротив говорит о том, что вот эти люди, оказывается, они не развивали христианство, они уничтожали его фундамент. И я не против и прогресса, и чего-то нового, вот, но это все оно должно не должно идти вразрез с учением Иисуса Христа. Оно не должно убирать или отодвигать Христа на второй план. Оно должно соответствовать нормам и соответствовать его заповедям. Стремление к доброму изменению и к улучшению – это неплохо. Ведь, братья и сестры, никто из вас, вот если мы так вот, положа вот руку на сердце, посмотрим, откуда мы выехали, как там проходило служение, здесь проходит, все равно что-то поменялось. Даже, наверное, количество проповедников или еще что-то. Немножко ход служения поменялся, и не значит, что это плохо. Не каждое изменение – оно уводит нас от Господа. Но мы должны здраво и серьезно как бы анализировать, куда мы двигаемся, и есть ли там Христос. Если какое-то новое направление или новшество, или введение, оно такое берет немножко как детур, в объезд идем, то это значит, что нужно задумываться, а стоит ли это делать. И как раз вот это пребывание в заповеди, пребывание в учении, отражение образа Христа, о котором говорил второй брат, оно как раз и помогает нам не отступить от Господа, помогает нам не гнаться за модой, за всяким ветром учения, позволяет нам самое основное иметь вот этот крепкий якорь, который позволяет нам проходить через все штормы в нашей жизни. 10-11 стих этого послания, Иоанн говорит о том, что мы не должны идти на компромисс вот с этими еретиками, с этими обольстителями. Он говорит о том, что мы не должны с ними иметь ничего общего. Мы не можем жить так или делать дело, чтобы люди ассоциировали нас с ними. Мы не должны даже создавать видимость участия в их злых делах. должны быть внимательны, кому мы с вами отдаем наше время. Если человек начинает нам, то ли здесь в коридоре, то ли, может, где мы учимся, работаем, начинает нам рассказывать какую-то ересь или непонятное учение, или там делиться, что где-то что-то увидел на интернете, то не тратьте время. Не пытайтесь даже опровергнуть этого человека, просто разворачивайтесь и уходите.

0: наша была полной. Это, братья и сестры, наверное, стих, который подтверждает, что нельзя быть членом церкви и все служения смотреть дома по интернету, да? Хоть мы и транслируем. Иоанн говорит, что все-таки полная радость – это не когда мы дома по компьютеру или телевизору смотрим, а когда мы приходим вот сюда на служение и имеем радость уста к устам, лицом к лицу. Вот эта радость только тогда может быть полной для общения Божьих детей. Поэтому никакие телефоны, никакие имейлы, никакие скайпы, они не смогут заменить нашего такого близкого общения, приходя в Дом Божий. Поэтому будем помнить и об этом. Апостол Павел говорит в первом послании Колоссянам, 1 глава, 19 стих. «Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его, небесное и земное». Старец Иоанн, в 3 главе, 16 стихе, стих, который мы все знаем наизусть, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Это истина, на которой мы стоим, это истина, которую мы с вами утверждаем, это истина, которую мы с вами глубоко верим, что Бог ради меня, ради каждого из нас послал Сына Своего Единородного. Мы вспоминали Его жизнь, вспоминали Его служение, вспоминали Его голгофские страдания, Его воскресение. Буквально не так давно. Это вызывало в нас радость, не правда ли? Мы с вами являемся детьми Божьими. И хотелось бы, чтобы Бог благословил нас, чтобы то, что мы слышали сегодня, вот эта истина, преображение, хождение в истине, хождение в заповедях Божьей, отражение образа, о котором мы тоже с вами сегодня слышали, что это является самое основное в нашей жизни – отобразить Христа. Пусть Бог благословит нас в этом, мы склонимся и помолимся Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, именем Господа Иисуса Христа. В прошлой беседе мы начали знакомиться с посланием апостола Павла к Филимону. Кратко познакомившись с главными личностями этого послания, то есть с Филимоном и Онисимом, а также обратили внимание на причину, побудившую апостола Павла написать это послание. Сегодня продолжим эту тему и поговорим о месте, откуда было написано послание, а также о подателе, доставившем это послание по назначению. Некоторые утверждают, что послание к Филимону не было написано апостолом Павлом в Риме, а в Кесарии или в Ефесе. Нам ясно со стиха 9 и 10 то, что это послание было написано в то время, когда апостол находился в длительном заключении. В Деянии апостолов, в главе 24, говорится о заключении апостола в Кесарии. И в Деянии апостолов, в главе 28, говорится о его заключении в Риме. Но при всем этом некоторые данные в какой-то степени подсказывают нам, что это послание было написано из Рима. Рассмотрим эти данные более подробно. Первое. В первом стихе к Филимону упоминается имя Тимофея, присутствующего при апостоле. В послании к филиппийцам 1.1 апостол Павел упоминает также Тимофея, пребывающего с ним. А это послание было написано из Рима. Но был ли Тимофей с апостолом Павлом, когда тот находился в Кесарии, мы ничего не знаем. Второе. В Кесарии апостол находился под более строгим контролем по сравнению с заключением в Риме. Сравните Деяния апостолов, 24 глава, и Деяния апостолов, 28 глава, 16 по 31 стих. На этом основании он мог безбоязненно и в большей мере проповедовать Слово Божье, иметь большее общение с внешним миром, иметь тесные контакты с многими иудеями и даже рабами, о чем ясно свидетельствует дело с Онисимом. Третье. Шансов на освобождение из заключения в Кесарии было мало, но, находясь в Риме, во время своего первого заключения, он имел надежду на освобождение, о чем он и говорит в стихе 22 послания к Филимону. А вместе приготовь для меня и помещение. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Эти заключения подталкивают нас к мысли, что послание к Филимону было написано из Рима во время его первого заключения. С этим выводом согласуется и предание, то есть традиционный взгляд на место, где было написано это послание. А теперь выясним, кто был податель, доставивший по назначению это послание. Почитаем 7, 8 и 9 стих главы 4 послания к Колоссянам. «А мне скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем». Епафраз, духовный руководитель церкви в Колоссах, пришед в Рим к апостолу Павлу для того, чтобы получить соответственную консультацию, о чем свидетельствует стих 8 первой главы послания Колоссянам. Послание Колоссянам и Лаодикийской церкви было доставлено Тихиком и Онисимом. И вполне вероятно, что и послание к Филимону проживающим в то время в Колоссах, было доставлено ими. Некоторые даже предполагают, что Анисиму одному было довольно опасно идти в Колоссы, так как он был беглый раб. В силу этого обстоятельства Тихик был покровитель его во время их пути. Так ли это было, трудно сказать. Одно ясно, что послание апостола Павла к Филимону было доставлено одним или двумя вышеупомянутыми личностями и возымело действие на Филимона. В апостольских канонах 7.46 говорится о том, что Филимон по просьбе апостола освободил Анисима. А теперь перейдем к более подробному изложению этого послания. Как уже было сказано, с 1 по 3 стих включено приветствие апостола. И мы прочитаем эти стихи. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Читая внимательно послание апостола Павла, написанное под воздействием Духа Святого,

апостол представлял себя соответственно этим событиям. Например, в послании к Галатам апостол так говорит: «Павел, апостол избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых». Здесь упоминание о апостольском авторитете, данном ему от Бога, уместно, так как в Галатии появились люди, провозглашающие о своем авторитете и увлекающие многих и желающие превратить благовествование Христово. Галатам 1:6-12. Но совсем другое положение мы видим в послании к Филимону. Во-первых, это послание личного порядка. В нем нисколько звучат слова учения или слова обличения, но слова дружбы, существующие между апостолом и Филимоном. Во-вторых, в силу того, что Филимон является возлюбленным братом апостола, нет нужды называть себя официальным титулом. И эту гибкость в представлении себя другим мы видим не только в словах апостола Павла, но и на деле, о чем свидетельствует 7 и 8 стих 2 главы 1 послания к Фессалоникийцам. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». И это выражение «узник Иисуса Христа», о чем мы читаем к Филимону, стих 1, говорит не столько о авторитете, но о смирении, о благоговении апостола пред его господином Иисусом Христом. Этим выражением апостол Павел как бы сравнивает себя с Филимоном, ибо они братья, и не только с Филимоном, но и с Анисимом, так как он говорит: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Стих 17. Есть и еще одна личность, упомянутая апостолом в его приветствии, а именно Апфия. Стих 2. Вполне возможно то, что упоминание женского имени, стоящее впереди мужского имени, то есть Архиппа, говорит нам о некоторых важных фактах, о которых мы мало знаем, так как в Библии о ней нет никаких данных. Древние комментаторы, как Феодор, Иоанн Златоуст, были склонны думать, что Апфия была женой Филимона, хотя это всего лишь предположение. Одно ясно нам – это то, что она была сестрой возлюбленной, то есть личностью, украшенной верою в Господа Иисуса Христа. И этим апостол Павел подчеркивает новое положение женщины. В то время рабы и женщины считались низшими в обществе. В этом послании легко заметить одну важную особенность. Раб Анисим, уверовав в Господа Иисуса Христа, становится братом возлюбленным. Стих 16. Апфия, женщина, пренебрегаемая в то время, да и сейчас в некоторых странах сохранился этот обычай, становится также сестрой возлюбленной, приняв Господа как своего Спасителя. Какая чудная перемена, не правда ли? Эти и другие различия перестают существовать, как и написано, и, облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3 глава с 10 по 11 стих

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2009 год.
2: Проза. Валентина Шутилова. Игра в жмурки. Мне 1,5 года. Я просыпаюсь в своей кроватке. Рядом никого нет. Мне ужасно страшно и одиноко. Я спрашиваю красное шерстяное одеяльце, висящее на спинке: «Где мама?» Ответа нет. От страха я зажмуриваю глаза и плачу. И сразу же нежные мамины руки обнимают меня. Сегодня мой 5-й день рождения. Я люблю маму, папу и младшую сестренку. И еще бумажных кукол. Я вырезаю их из журнала «Веселые картинки». Мама будет меня и говорит: «Зажмурь глаза и засунь ручку под подушку». Я выполняю ее просьбу, и, о чудо, там лежит новая бумажная кукла. Откуда она взялась? Значит, мои желания могут исполняться. Мне уже 7. Мы гостим у бабушки в деревне. Мои двоюродные братья, моя сестра и я, мы все сидим на веранде за столом. Бабушка хлопочет у плиты, а дедушка наблюдает за нашей шумной компанией. Жарко. Дверь и окна закрыты от мух. Одна из них, большая и жирная, как-то умудрилась залететь внутрь и теперь бьется в стекло. Сережка пинает меня под столом. Дождавшись, когда дедушка опустил глаза, я отрываю кусок блина и бросаю Сережке в лицо. Но мой поступок замечен. Дедушка хмурится. Он демонстративно облизывает ложку, которой только что накладывал сметану, и протягивает руку ко мне. Я зажмуриваю глаза. Наказание неотвратимо. Бац! Ой, как болит лоб! Да уж, от дедушки ничего не скроешь. Мне 10. Я стою около окна в школьном коридоре. На подоконнике лежит книжка. Я так люблю читать. Конечно, лучше было бы остаться в классе, но дежурные всех выгнали. Проветривание. А мальчишки так бегают, так толкаются, так громко шумят. Один из них внезапно налетает на меня и толкает в спину. Почему так много осколков? Да это же я влетела головой в стекло. Мальчишки разбегаются, и вышедшая из кабинета учительница застает меня у разбитого окна. Мне никто не верит. Родители вызывают к директору и заставляют платить за новое стекло. Меня ругают. Но ведь я ни в чем не виновата. Я зажмуриваю глаза и плачу от обиды и несправедливости. И снова лето. Теперь мне 12. Я много знаю и многое могу. Мы опять приехали к бабушке. Я еду на велосипеде вдоль поля, стрекочут кузнечики, а я ощущаю запах цветов, травы и еще чего-то неуловимо прекрасного. Моя жизнь так замечательна, а вокруг все так гармонично, что я невольно начинаю петь: «Все могут короли, все могут короли». Мир создан для меня, и я, как король, многое могу. Ну не здорово ли? Я зажмуриваю глаза от счастья. Бум! Это я, замечтавшись, налетела на камень. Он, хотя и небольшой, но остановил меня так внезапно, что я рухнула на землю вместе с велосипедом. Коленки ободраны, платье грязное. Может, короли все-таки не все могут? Мне 17. Оказывается, предательство — это очень больно. Я зажмуриваю глаза. Как бы я хотела, чтобы моя подруга никогда не произносила тех слов, что ранили меня. Увы, это невозможно. Неужели так больно будет всегда? Мне 20. Я так сильно люблю его, что могу думать только о нем. Он для меня самый красивый. Когда я нечаянно встречаюсь с ним в институте, меня пронизывает счастье. Я теряю дар речи, когда он, проходя, кивает мне. Я ем все счастливые билеты, загадывая только одно желание — опять увидеть его. Мы часто бываем рядом. но он относится ко мне как к товарищу. Наконец я, как Татьяна Ларина, решаю первой сказать ему о своих чувствах. Но язык немеет. Все, что я могу выдавить из себя, только очередной привет. Я ругаю себя за нерешительность. Но ничего, завтра я точно скажу. Но на следующий день вижу его рядом с другой девушкой. Она стройная, симпатичная. У нее прекрасные карие глаза и длинные черные волосы. Неудивительно, что он выбрал ее. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть их счастья. Любят только тех, кто этого достоин. Красивых, обаятельных. Полюбит ли кто-нибудь меня? Ведь я самая обыкновенная. Опять лето. На улице жарко. Мне 23. Муж встречает нас в роддоме. Он принес ребенку распашонки, чепчик, одеяло и уголок. А пеленки забыл. «Ничего, как-нибудь донесете до дома», — улыбается медсестра. «Мы идем домой. Я несу цветы и пакет с зубной щеткой и тремя пустыми молочными бутылками. У мужа в руках наше чудо, новорожденный сынишка. Наверное, он так неумело держит его, а на моем лице, скорее всего, выражение абсолютного счастья. Потому что прохожие, понимающе смотрят на нас и улыбаются. Скоро ли придет лифт?» Я прислоняюсь к мужу и зажмуриваю глаза. «Нет, человек не может быть так счастлив». Мы ждем зеленый свет. Муж держит на руках маленькую дочку, а я крепко сжимаю ладошку сына. Нам по 25. Мы молоды и не очень задумываемся о будущем. Внезапно сын увидел собачку на другой стороне улицы. Он вырывается из моей руки и бежит через дорогу, а по ней в это время мчится огромный КамАЗ. Что я наделала? Я не смогу помочь ему. Слышу визг тормозов. Меня охватывает ужас. Я зажмуриваю глаза. Моя счастливая жизнь кончилась. Кто-то дергает меня за рукав. Это муж. Мы переходим через дорогу. На противоположной стороне живой и невредимый сын гладит лохматую собачку. Та виляет хвостом от радости. Что произошло? Было ли это чудом? Мой ребенок жив. Как я могу оградить своих детей от беды? Мне 27. У меня замечательный муж и двое удивительных детей. У нас своя квартира. Но почему порой меня охватывает такая тоска? Для чего я живу? Неужели только для того, чтобы есть, пить, ходить в детский сад и на работу? Меня любит муж, любит такой, какая я есть. Но почему тогда я так одинока? Почему я все время раздражаюсь? Почему я так несовершенна? Зачем я вчера сказала мужу эти обидные слова? Почему я кричу на детей? Вопросов много, а ответов нет. Хочется зажмурить глаза, чтобы уйти от всех этих проблем. Мне 28. Теперь понимаю, что я грешница. Все, что я могу, только грешить. Мне никогда не стать угодной Богу. Если бы не было жертвы Иисуса, я бы навсегда была отделена от Него. Мне самой никогда не преодолеть пропасть между грехом и небесами. Но как же ужасен грех! Прости меня, Господи! Я зажмуриваю глаза, по щекам текут слезы. Это я молю Отца о прощении. Мне 29. Воскресенье, середина мая. Цветут яблони и черемуха, наполняя ароматом улицы. Холодно. Прохожие спешат по своим делам, и никто не догадывается, что у меня сегодня праздник. Я стою в воде, одетая во все белое, и слышу: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я зажмуриваю глаза. Сильные руки служителей окунают меня с головой в воду и снова ставят на ноги. Я вся мокрая, но счастливая. Хор поет: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Моя игра в жмурки закончилась. Я больше никогда не буду чувствовать себя одинокой и покинутой. Ведь Иисус обещал, что не оставит меня. Мне не надо переживать, сбудутся или нет мои желания. Я буду с благодарением открывать их перед Богом, и все, что я буду просить во имя Иисуса Христа, получу. Наказание больше не висит надо мной. Я не буду больше страдать от страхов. Ведь мой Бог заплатил за мои грехи и очистил меня от вины. Никто больше не обвинит меня несправедливо. Господь наблюдает за моими путями и защитит меня от посягающих на мое доброе имя. Ведь касающееся меня касается зеницы его ока. Я ничего не могу сама по себе, и я не король в этой жизни. Бог мой, мой царь, и я все могу, но только в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я больше не буду страдать от предательства и неразделенной любви. Меня любит Иисус, ведь Бог есть любовь. Он оградит меня от бед и защитит мою семью. Мне нет нужды заботиться об этом. Господь — хранитель мой. Мне никогда больше не придется зажмуривать глаза. Моя игра в жмурки закончилась. Мне 40 лет. Теплый летний день. На столе стоит букет ландышей. Как велик Господь и как прекрасно сотворенное им. Жизнь вовсе не безоблачна, и мне все чаще приходится зажмуривать глаза, но не от страха за себя или от одиночества, не от обиды или несправедливости, а для того, чтобы помолиться любящему Отцу. Порой, если мне плохо, Он показывает мне того, кому еще хуже, и кто нуждается в помощи и молитве. Если я счастлива, то славлю Его за любовь, щедро излитую на меня, и молю дать мне мудрости, чтобы показать эту Его любовь другим. И еще я не перестаю благодарить Бога за то, что Он научил меня играть в жмурки. Этой игрой Он помог мне найти Его.
1: Из поэтических тетрадей. Евгений Санин. Признание. Не оставь меня, благостный Боже, сердце чисто созижди во мне. Посмотри, до чего уже дожил я на грязной житейской стерне. Ни любви, ни поста, ни молитвы, что без них наша жизнь? Суета. И стою в гуще яростной битвы я без шлема, меча и щита. Дай хоть каплю спасительной веры, не молясь, не постясь, не любя, я, как римские легионеры, каждый день распинаю тебя. Что не грех, новый гвоздь в твои раны, новый шип в твой терновый венец. И за это на сердце бураны, зной, морозы, уныние свинец. Как Пилат, Каиафа, Иуда, но, увы, не как Петр или Андрей, перед Богом стою, и покуда я не стал ни умней, ни добрей. Дни за днями проходят, и что же? Так и жить мне на грязной стерне. Не оставь меня, благостный Боже, сердце чисто созижди во мне.

Великий князь Константин Романов. Блаженны мы, когда идем отважно, твердою стопою, с неунывающей душою, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края, готовы бодро вновь идти. Когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного. Когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. Владимир Соловьев. От пламени страстей, нечистых и жестоких, от злобных помыслов и лживой суеты, не исцелит нас жар порывов одиноких, не унесет побег тоскующей мечты. Ни средь житейской мертвенной пустыни, ни на распутье праздных дум и слов найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их! В безмерной благостыне наш Бог земли своей не покидал, и всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и указал. И не колеблются сионские твердыни, саронских пышных роз не меркнет красота, и над живой водой в таинственной долине святая лилия нетленна и чиста. Георгий Чулков. Нет, не торжественному Риму, тебе, Господь, я жизнь принес. Позволь и мне, как Никодиму, смешать признанье с влагой слез. Позволь мне в горнице убогой, при свете бледном ночника, сказать, что трудною дорогой я шел к тебе, что вся тоска вселенной, мучимой страстями, виясь змеей, жила во мне, что я безумными путями блуждал при немощной луне, что я убийца, лжец, предатель, что, убоявшийся креста, я изменял тебе, Создатель, и осквернял мои уста. Но я люблю, Господь, и ныне я распят на земле твоей, и вижу в девственной пустыне голубизну твоих лучей.

0: Юрий Каминский. О, Господи, грехов моих не счесть, но не сражаюсь больше я с судьбою, и каждый день, дарованный тобою, я принимаю как благую весть. Я сам был слеп и жил среди слепых, в азарте ложном меж орлом и решкой, и понял вдруг, король я или пешка, нет места выше, чем у ног твоих. Я приучаю к истине уста, не счесть моих грехов, но только мнится мне, что распял ты их своей десницей там, на обратной стороне креста. Чтоб я не забывал в мельканье дней, придя под стены Иерусалима, что от грехов моих несчислимых я очищаюсь чистотой твоей. Наше интервью. В освящении главное Слово Божье. Беседа с президентом церквей ХВЕ Украины, епископом Михаилом Степановичем Паночко. Мы выехали заранее, так как в Киеве движение на улицах такое, что диву даешься, как люди еще куда-то вовремя попадают. Приехали минут за 20 до назначенного времени. Большое, хорошо отремонтированное здание. В коридоре никого, тишина. Слышим молитвы. Молятся мужчины и женщины. Когда слышишь молитвы не на богослужении, а в офисе, притом находясь не в самой комнате, то слушаешь их иначе. Хорошие были молитвы. Молитвы о Церкви Божией в этом мире, о служении миссионеров, о стариках и больных людях. Долго молились. Нам казалось, что, не видя братьев и сестер, мы уже познакомились с ними. Настолько близки нам были молитвы и тот, к кому они возносились. Михаил Степанович, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я родился в 1951 году в селе Сулымев Львовской области в семье верующих родителей. Сам уверовал и принял крещение в 1969 году. Крещение принимал тайно, так как в то время нельзя было принимать крещение до 18 лет. Служил в армии. После армии работал водителем в системе Миннефтегазпрома. В 1976 году был избран церковью на пасторское служение. Библейское образование получил в Московском библейском институте и позже в Киевском библейском институте. 3 года был старшим пресвитером во Львовской области. С 20 мая 1998 года был избран на служение старшего епископа Церкви Христиан Веры Евангельской Украины. Женат. Господь подарил нам с Евгенией, моей женой, 5 детей. Сколько церквей в вашем союзе? Как известно, в Украине 24 области и автономная республика Крым. В каждой области есть церкви христиан веры евангельской. Сейчас их 1327 церквей и 187 общин в процессе становления, общей численностью около 104 тысяч членов, более 38 тысяч детей и более 20 тысяч молодых людей. За последние годы десятки тысяч людей эмигрировали в США, Канаду и другие страны. Мы это, конечно, тоже не одобряем. Но такое переселение не может быть без воли Божьей. Как у вас складываются отношения с баптистами? Многие из наших церквей в послевоенное время состояли в ВСЕХБ. Я и некоторые братья учились в единственном библейском учебном заведении в Москве. Мы признаем, что баптисты – наши братья, рожденные свыше и спасенные. Но говорить о тесном сотрудничестве с ними нельзя, хотя нет и открытого противостояния. Думаю, что совместными усилиями мы могли бы сделать больше. Вы – старший епископ Большого Союза Христиан Веры Евангельской в Украине, член различных комитетов и советов на государственном уровне. Вижу, что вы себя свободно и уверенно чувствуете в роли старшего епископа. Скажите, а в чем вы видите свое личное призвание от Господа? Я с юности не имел никакого дерзновения быть кем-то, например, пастором. Когда Господь особенным образом посетил меня, то впервые в жизни послал видение. Боковым зрением я увидел рядом с собой кого-то и почувствовал присутствие Иисуса Христа. Я ни до, ни после этого случая видений не имел. Давно уже осознавал, что мне чего-то недостает. Я был верующий, спасен, рожден свыше. Но начиная с этого момента, это было в 1974 году, я знал, что призван на служение Его Церкви. Этот случай произвел во мне радикальное изменение. Стал иначе жить, иначе говорить. Я начал проповедовать в богослужениях и получил убеждение, что мое призвание — служить Его Церкви. Эти переживания и стали началом моего служения сначала в поместной церкви, потом в области, а с 1999 года и во всей Украине. Мое призвание — служение людям. Это было дано мне от Бога. Сам человек не способен любить людей, только Он нас преображает, и Его любовь делает нас способными любить других. Чем ближе мы к Богу, тем дороже нам люди». Мое личное призвание вижу в расширении границ Царства Божьего в Украине, работая на единство евангельских церквей и сохранение чистоты евангельского учения. Глубоко убежден, что призвание церкви влияет на общество и государство как свет и соль. И тут особое значение и ценность имеют мир между братствами и объединение усилий для успеха Евангелия. Пастор — это в первую очередь наставник, душепопечитель и учитель. Это в первую очередь любовь к людям и забота о них. К вам обращаются люди, имеющие различные проблемы. Что вы советуете желающим освободиться от какого-нибудь конкретного греха и не имеющим силы его оставить? Например, кто-то приходит и говорит, что не может избавиться от греха зависти. Многое зависит от духовного состояния человека. Особое значение имеют личные взаимоотношения христианина с Богом через молитву и чтение Священного Писания. Если человек пренебрегает словом и молитвой, он не имеет духовного иммунитета, любой грех его переломит. Везде, где мне приходится говорить на эту тему, я призываю к углублению взаимоотношений с Богом. Дух Святой через Слово Божье имеет силу укрепить наш дух, который будет в состоянии противостать искушениям. Если кто-то приходит ко мне с какой-то проблемой, я в первую очередь обращаю его внимание на этот вопрос. Если это налаживается, то, как правило, налаживается и все остальное. Мы должны прислушаться к совету Павла в послании к Ефесянам. «Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять». Ефесянам 6:13. Есть в ваших церквах практика исповедания. Люди приходят к пасторам или другим служителям с проблемами и вопросами. Такая практика есть, но мы не возводим это в догмат. Делать это нужно осторожно, ведь это может привести к крайностям и искушению. Пастор может иногда интересоваться слишком многими вопросами личной жизни, забывая, что исповедь должна оставаться тайной. Практика исповеди должна базироваться только на основании Писания. Даете ли вы людям какие-нибудь конкретные рекомендации? Как себя вести при наличии определенных грехов и как от них избавиться? Мы стараемся помочь человеку обрести иммунитет к тому греху, который ему особенно докучает. Человек в первую очередь должен признать перед Богом вслух свою проблему. Он должен сказать, что осознает свой грех, что раскаивается, что желает оставить его и подчинить свою жизнь воле Божьей. Грех можно как-то классифицировать? Есть же грехи плоти, духа, оккультные. Да, естественно. Но самое главное, общение с Богом должно быть восстановлено. И когда общение восстановлено, то приходит исцеление в жизнь человека. Нормальное служение душепопечителя – помочь человеку справиться с грехом, унынием, отчаянием. А это значит, что нужно помочь человеку вернуться к общению с Господом в молитве и чтении Слова Божьего. Другого пути просто нет. Пастор должен быть как врач. Он должен определить, откуда исходят проблемы. Они могут быть в семье, на работе, в его характере, в браке, в сексуальной области. Но могут быть проблемы и оккультного характера. Если последнее имело место в жизни человека, то после исповедания и отречения он должен остерегаться абсолютно всего, что связано с этой областью. Человек может расслабиться, ведь он прощенный, искупленный, поет хорошо, проповедь сказал хорошую, и вдруг, если не бодрствует, попадает опять в область влияния врага. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам 5.1. Послание к евреям 10.14, мой любимый стих. Как вы его прокомментируете? Жертва Христа имеет власть и силу. Например, у разбойника на кресте нет ни причастия, ни крещения, ни церковного послушания. Он спасен всесильной жертвой Христа. Это первая часть стиха. Но будучи спасенными, мы должны жить соответственно этому положению во Христе. Поступая последовательно как спасенный, я укрепляю свое спасение. Так мы спасаемся вмененной нам Христовой или нашей личной святостью? Мы спасаемся верой. Основание нашего спасения – Христос. И каждый смотри, как стоит на этом основании. Жертва Иисуса Христа – жертва совершенная. Он уничтожает все наши грехи. Мы примирились с Богом Его жертвой, спасаемся Его вмененной нам праведностью. Практическое освящение наше – следствие нашего спасения и слава Христова. Что бы вы сказали на основании вашего пасторского опыта? В каких вопросах верующим нужно особенно бодрствовать? Я думаю, что людям нужно обратить внимание на семейную жизнь, на вопросы взаимоотношений в семье и браке. В наше время развод был так же редок, как затмение солнца. Люди могут подвергаться различным искушениям. Наиболее распространенное – искушение сексуального характера, искушение деньгами или властью. Например, если муж уходит из-под власти Христа, есть опасность, что его жена может уйти из-под власти мужа. Если у мужа глава Христос, то зачем жене искать кого-то где-то? Мужья должны серьезно относиться к своей роли по сохранению своей семьи от опасности последствий конфликтов. Ведь очень легко иметь правильные взаимоотношения, полные радости и мира. Об этом нужно говорить и проповедовать. Этому нужно учить и в этом наставлять людей. В ваших общинах, как правило, большие семьи. Да, так было раньше. Новые верующие имеют уже не так много детей. Зачастую люди приходят к Богу в надежде что-то получить от Него – спасение, благополучие, здоровье и так далее. Но для того, чтобы иметь общение с Творцом, нужно полное Ему посвящение. Посвящение всего себя, своей семьи, своей работы, своих взаимоотношений. В семьях старой закалки под этим посвящением подразумевается и количество детей, то есть к регулированию рождаемости было однозначное отношение. Мы издаем не только журнал для взрослых «Вера и жизнь», но и детский журнал «Тропинка». Хочу спросить вас, как помочь детям встать на путь святости, избежать всей грязи этого мира и его опасностей? Блаженны те дети, в семьях которых Божий порядок. За детей несет ответственность не школа, не церковь, а семья. Самое главное – пример родителей, их образ жизни. У нашего журнала более 1,5 миллиона читателей, так что большинство детей, читающих наш журнал, не имеют перед глазами примера верующих родителей. Многие воспитываются одной матерью. Как нам помочь им? Как объяснить молитву «Отче наш»? Как писать о любящем отце, если у детей отцы алкоголики или и того хуже? У вас есть возможность семью не идеализировать. В Библии много примеров плохих отцов. Детям нельзя идеализировать жизнь. Ее нужно показывать такой, какая она есть. Сколько семей, в которых родители пришли к Богу через молитву детей. Детям нужно показать надежду. Встречаются не только плохие отцы, но и матери. В любом случае, дети в вашем журнале должны почерпнуть надежду. Бог силен изменить их жизнь и жизнь всей семьи. У вас есть возможность обратиться к читателям журнала «Вера и жизнь». Их около 500 тысяч. Вам слово? Мы живем в последнее время. Это видно невооруженным глазом. Бог дал нам все возможности служить Ему и другим людям. Я бы пожелал всем читателям быть ближе ко Христу и ближе друг к другу. Укрепляться в слове и духе, чтобы иметь духовный иммунитет против всяких веяний мира. Не бояться никаких катаклизмов, ни природных, ни политических, ни экономических. Наша крепость — Христос. Он грядет, Он близко. И еще. Я бы пожелал всем занимать активную гражданскую позицию. Если государство дает вам возможность выразить ваше отношение к проникающему в общество греху, то нужно противостать растлению всеми возможными методами и средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Церковь должна возвысить свой голос за истину. Беседу вел Вальдемар Цорн. Малая кафедра. Вальдемар Цорн. Простая формула. Мы воспринимаем окружающий нас мир органами чувств. Особое место среди них занимает зрение. Мы глазами не только познаем окружающий нас мир, но и открываемся ему, его влиянию. Поэтому Иисус говорит: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все твое тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Матфея 6:21-23. Почему сразу после слов о нашем отношении к богатству Иисус говорит об оке? И что значит чистое и худое око? Слово, переведенное на русский язык как «чистый», в других местах Нового Завета переведено как «простой», «радушный». Это его прямое значение, но может означать и «единый», «неделимый», «цельный». Павел пишет Коринфянам о радушии, щедрости македонских церквей, 2 Коринфянам 9:11, употребляя это слово, а «худое око»? В Библии на греческом языке это слово означает «скупой», «скоредный», «жадный». Другими словами, Иисус говорит нам, что мы можем смотреть на мир и людей глазами скупца, завистника или же глазами великодушного, щедрого, радушного сердца. «Взгляд наш на людей отражает наше внутреннее состояние», — говорит Иисус. «Сердце наше или светлое, или темное». А от этого зависит не только наше личное состояние и наше самочувствие, но и наши взаимоотношения с другими людьми и Богом. У завистника никогда не будет добрых взаимоотношений с людьми, которым он завидует, у жадного — с теми, от кого он отвернулся, чтобы не помочь. У Бога никогда не будет никаких взаимоотношений с человеком, который живет другими мерками и строит свои взаимоотношения с людьми на других принципах, чем он сам. Бог охотно прощает нам наши недостатки и согрешения. Но Он не прощает непрощающему, не внемлет завистнику и не общается со сребролюбивым, который, по сути своей, идолопоклонник. Важно ли то, что мы рассматриваем? О да, оно имеет на нас влияние. Важно ли то, как мы видим окружающее? О да, это определяет нашу истинную сущность. Для чистого все чисто. Священное Писание имеет очень простую и определенную формулу освящения. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5:16. «Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». 2 Коринфянам 3:17-18.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвеля. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

автор послания к евреям в 13 главе, 15 стихе говорит: «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени – это пение. Многие песни, звуча в хоровом или сольном исполнении, знакомы и дороги нам с детства. Но кто написал их? Что пережил автор этих песен, чтобы написать эти строки? Некоторые истории создания песен вы услышите в этой передаче. Я уверена, что в следующий раз, когда вы будете петь эти песни, они будут вам еще дороже. Звучит песня «Время ушло» на слова Анны Вельк, поет Виталий Русовук.

0: Нам всем знакома и дорога, и любима песня «На небесной перекличке». Что думал и что переживал автор этих строк, когда писал эту песню?
1: Год 1893. Джеймс Блэк, поэт и композитор, живет в городе Вильямсфорд, штат Пенсильвания. Здесь он руководит церковным хором, преподает в воскресной школе, а также активно занимается молодежным служением в местной церковной общине. Однажды, проходя через бедный район города, Блэк увидел на крыльце полуразрушенного дома маленькую девочку. Ее поношенная обувь и грязная одежда говорили о том, что дитя живет без родительской заботы. Подойдя поближе, Джеймс спросил: «Не желаешь ли ты посещать воскресную школу?» На что девочка ответила: «Да, я хотела бы, но...» Она не договорила, но Блэк прекрасно все понял. На следующий день Бесси, а именно так звали девочку, получила посылку, в которой было новое платье, туфельки и платочек. После этого она стала посещать церковь и воскресную школу. Перед каждым занятием в воскресной школе Джеймс проводил перекличку учеников. И вот однажды Бесси не ответила. В этот день она заболела и не смогла прийти. Размышляя о ней, Джеймс вспомнил стих, записанный в книге Иоанна Богослова, в котором говорилось о книге «Жизнь», в которой вписаны имена всех искупленных. Будет ли имя Бесси в этой книге? Если девочка умрет, будет ли она в обителях царя на небесной перекличке? И тогда, как бы отвечая на самому себе заданный вопрос, Джеймс записал такие строки: «В час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена он всех спасенных в перекличке повторит, там, по милости Господней, буду я». Блэк сел к пианино, и тут же Дух Святой вложил в его сердце мелодию к новому гимну. Бесси вскоре умерла, а этот гимн впервые прозвучал на ее похоронах.

0: Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из нас оказаться на этой небесной перекличке и услышать собственное имя из уст нашего Господа.
1: А теперь создание песни «О, благодать спасен тобой».
2: Уверен, что не будет преувеличением сказать, что самой известной христианской песней во всем мире является гимн «О, благодать». Но такая популярность, скорее всего, удивила бы ее автора Джона Ньютона, ведь обстоятельства, вдохновившие автора написать эту песню, были весьма необычными. Джон Ньютон родился в 1725 году в Лондоне. Мальчика назвали в честь отца, который был морским капитаном. И поэтому неудивительно, что его отец хотел, чтобы его сын пошел по его стопам. Однако его мама, Элизабет, была христианкой, и она всю жизнь молилась, чтобы ее сын стал проповедником. К сожалению, в возрасте 7 лет у Джона умерла мама. И после ее смерти его жизнь протекала в интернатах и морских путешествиях. Там вначале он был юнгой, потом вырос до палубного матроса. И после этого морская жизнь, плавание стали неотъемлемой частью жизни Джона Ньютона. Мальчик столкнулся с корабельным образом жизни, наполненным богохульством, пьянством и аморальным поведением. И молодой Джон смело прыгнул в этот порочный круг, и вскоре он превзошел всех своих сверстников в скандальном поведении. Он участвовал в работорговле, охотясь на африканцев на западе Африки и переправляя их на мировые невольничьи рынки. И это дело абсолютно его не смущало, так вскоре он сам стал владельцем и капитаном корабля, перевозящего рабов. Ему было почти 23 года, когда он решил вернуться из Африки в Англию, когда в одну из ночей разразился кошмарный шторм, и вода стала захлестывать его каюту. И его сердце наполнилось ужасом. Он изо всех сил пытался спасти корабль и себя, но, являясь опытным моряком, он понимал, что шансов на выживание было очень и очень мало. Однако Джон Ньютон не был готов к вечности, и поэтому он поднял глаза к небу и закричал: «Господи, помоги мне! Не дай мне умереть! О Боже, я знаю, что я ужасный грешник, нет другого такого, как я! Я знаю, что не заслужил Твоей милости, но умоляю, сжалься надо мной! Прости за соделанное мною зло, я обещаю, что изменюсь!» И Бог по своей великой милости услышал молитву Джона Ньютона. После того, как опасность миновала, Джон вспомнил о христианском воспитании, полученном от матери. Он вспомнил многочисленные предупреждения и все те случаи, когда его жизнь чудесным образом была спасена. Ему столько раз давалась возможность все начать заново, но каждый раз он возвращался на путь греха и зла. А как он ненавидел Бога! Да, его грехи были настолько тяжелы, что вряд ли их возможно было простить. Но, несмотря на это, Бог услышал молитву Джона. И после этого случая он горячо стал желать узнать больше о Божьем Сыне Иисусе Христе, о Его смерти и воскресении. Остаток своей жизни Джон посвятил проповеди Евангелия. И за последующие 40 лет он написал более 200 замечательных христианских гимнов. Посреди шторма Ньютон прозрел. Он осознал, что является грешником, нуждающимся в Спасителе. Тогда он впервые ощутил значение Божьей благодати. И, покаявшись в своих грехах, он отдал свою жизнь в руки Господа. Через много лет после этого, вспоминая эти события, он и написал гимн о Божьей благодати. Община, в которой к тому времени Джон Ньютон служил пастором, впервые услышала этот гимн в январе 1773 года.
1: Звучит песня «О, благодать спасен тобой», поет семья Ларионова.

0: своей последней проповеди Джон Ньютон сказал: «Друзья мои, и я теряю память. Однако я все еще отлично помню, какой я великий грешник. А еще я никогда не забуду, какой великий наш Спаситель Иисус Христос». Братья и сестры, пусть Бог благословит и нас никогда не забывать этого же. И всегда, размышляя о спасении, благодарить Бога за Его великую и удивительную благодать.
1: Песня «Твердо я верю, мой Иисус» исполнялась в церквях общим пением и переведена на многие языки. Сейчас послушайте создание и исполнение этой песни.
2: Одной из близких подруг Фанни Кросби была госпожа Кнап, жена директора одного из крупнейших страховых агентств. Госпожа Кнап была музыкантом-любителем и за свою жизнь написала более 500 мелодий для христианских гимнов. Она часто посещала поэтессу Фанни Кросби и во время одного из таких посещений предложила ей послушать мелодию, которую сочинила сама. «Какие чувства вызывает в тебе эта мелодия?» – спросила госпожа Кнап поэтессу Фанни Кросби после того, как проиграла эту мелодию несколько раз. Прежде чем услышать ответ поэтессы, нам необходимо знать следующее. Фанни Кросби родилась в мае 1820 года. Вскоре умер ее отец. Семья Фанни Кросби жила очень бедно. Когда она была еще маленькой девочкой, на фоне простуды у нее воспалились глаза. Но врач прописал ей не то лекарство, и она ослепла. Мать Фанни должна была очень много работать для того, чтобы прокормить семью. Она объяснила маленькой Фанни, что та ослепла и больше никогда не сможет видеть. Она также сказала дочери, что иногда Бог забирает какой-нибудь дар для того, чтобы взамен дать другой, еще лучше. Бабушка девочки постоянно была рядом. Она выводила ее на прогулки и была ее глазами, пытаясь объяснять ей, как выглядит солнце, цветы, радуга. Вскоре Фанни могла по прикосновению определять, какие цветы она держит в руках, вид птиц по их пению и так далее. Позже, понимая, что Фанни никогда не сможет читать обычный шрифт, бабушка читала ей Библию. Фанни так полюбила Библию, что начала запоминать отдельные стихи из Библии наизусть. Вскоре она знала великое множество стихов. Она по памяти могла рассказать многие псалмы, притчи и всю книгу Руфь. Первые стихи, которые принадлежат перу Фанни Кросби, были на библейскую тему. Позже она сказала: «Всем, чем я являюсь и чем я когда-либо стану, я обязана Библии». Когда Фанни исполнилось 15 лет, она поступила в Нью-Йоркский институт для слепых. И после успешного окончания института она осталась работать там как преподаватель английского языка и истории. Фанни часто посещала местные церкви Нью-Йорка. Она была религиозна, но еще не спасена. Когда ей был 31 год, Фанни Кросби приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. И с этого дня ее стихи стали еще глубже. Фанни Кросби была приглашена в Конгресс Вашингтона. Там она с воодушевлением прочитала свои стихи. У Фанни Кросби было очень много друзей. Она была знакома с несколькими президентами США, многими выдающимися музыкантами и христианскими лидерами того времени. Однажды один проповедник с сожалением сказал Фанни: «Я считаю весьма огорчительным тот факт, что Господь не дал вам зрения, в то время как Он благословил вас столь многими дарованиями». Фанни незамедлительно ответила: «А знаете ли вы, что если бы при рождении мне представилась возможность загадать одно желание, им было бы желание иметь врожденную слепоту?» «Но почему?» – удивленно спросил священник. «Потому что тогда бы первым лицом, которое я когда-либо увидела, было бы лицо моего Спасителя на небесах». Она прожила 95 лет. И сегодня все еще поются сотни из более чем 8 тысяч ее опубликованных песен. Возвращаясь к истории, с которой мы начали. «Какие чувства вызывает в тебе эта мелодия?» — спросила госпожа Кнап эту слепую поэтессу. Слепая поэтесса ответила: «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь». Так родилась знакомая, многими любимая песня.

0: Пани Кросби сказала: «Блаженному провидению Божию было угодно, чтобы я всю жизнь была слепой, и я благодарю его за это. Если бы завтра мне предложили отличное зрение, я бы не согласилась. Если бы меня отвлекали красивые и интересные вещи вокруг, я бы не пела гимнов хвалы Богу». Пусть Бог благословит нас осознавать нашу достаточность во Христе и, являясь зрячими, не быть слепыми к Его милости в нашей жизни.
1: Агастус Топлади, британский пастор 18 века. Я уверен, большинству из нас, как и мне до недавнего времени, это имя ни о чем не говорит. А между тем он является автором достаточно хорошо известного гимна. Примечательная история обращения этого человека. 16-летним юношей вместе с матерью он путешествует по территории Ирландии. Проходя через одно из селений, они слышат пение. И, подойдя поближе к одному из амбаров и заглянув внутрь, они видят, что внутри собралась небольшая церковная община. Вначале эти люди прославляют Господа через песнопение, а позже один из них берет слово и проповедует. В качестве основы для проповеди он использует стих, записанный во 2 главе в 13 стихе послания апостола Павла к Ефесянам, где записано: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Эту проповедь Господь использует для обращения молодого Топлади. Спустя 7 лет буря застигнет путешествующего Топлади в горах. Не найдя поблизости человеческого жилья, он будет вынужден укрыться буквально в расщелине одной из скал, где запишет следующие строки: «Благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я не вижу свой оплот. Из скалы Христа струей льется там поток живой».
2: Звучит песня «Благодатная скала мне спасение дает» в исполнении семьи Ларионовых.

20 октября 1828 года. В Северном Трое, штат Нью-Йорк, родился Горация Спефорд. В молодости Спефорд успешно вел юридическую деятельность. Но, несмотря на финансовый успех, он всегда хранил в себе большое желание заниматься христианской деятельностью. И также он поддерживал нескольких известных проповедников своего времени. Господь благословил его супругой, 4 дочерьми и маленьким сыном. Его жизнь была похожа на спокойную, тихую речку, которой вскоре предстояло пройти сквозь ужасные испытания. За несколько месяцев до Чикагского пожара 1871 года Спефорд вложил огромные деньги в недвижимость на берегу озера Мичиган. И все его средства были сметены с лица земли этой стихии. Но все это усугубило то, что буквально накануне пожара Спефорд пережил смерть собственного сына. Спустя пару лет, в 1873 году, желая отдыха своей жене и 4 дочерям, а также желая присоединиться в служении к известному проповеднику, который на тот момент находился в Великобритании, Спефорд запланировал путешествие для своей семьи в Европу. Но в ноябре того же года, по неконтролируемому стечению обстоятельств, он был вынужден остаться в Чикаго. Однако свою жену и 4 дочерей, как и планировалось, он отправил в Европу, намереваясь в скором времени присоединиться к ним. 22 ноября в пароход, следовавший в Европу, врезалось английское судно, и за 12 минут пароход утонул. Через несколько дней на берег Уэльса высадились спасшиеся пассажиры. Супруга Спефорда телеграфировала мужу: «Спаслась одна. Что мне делать?» Спефорд поспешно сел на корабль и отправился в Европу к своей супруге. Было начало декабря, холодная зимняя ночь. Капитан отвел Горация в сторону и сказал: «Сейчас корабль пересечет то место, где затонул французский лайнер. 47 градусов широты, 35 долготы, 3 мили глубины». Это было место, где произошло кораблекрушение, где жизнь Спефорда в корне изменилась. Страх, надежда, горесть, утешение, эмоции переполняли сердце бедного отца. Он ушел в свою каюту, лег, но долго не мог уснуть. «Все хорошо с моей душой. Да будет воля Господня», — шептал он про себя. После этого он встал, взял перо, лист бумаги и начал писать. Так зародилась известная нам с вами песня, в основу которой и легли эти самые слова, адаптированные в русском варианте, как «Ты со мной, мой Господь. В твоих я покоюсь руках».

В песне Спефорд не остановился на теме житейских скорбей и испытаний, но, проходя через них, он устремил свой взгляд на Господа, который его искупил, который дает ему утешение, на Спаситель, который дает ему надежду на будущее, на вечность, где нет ни болезни, ни смерти, ни плача. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, каким бы ни были наши с вами испытания, всегда устремлять свой взгляд на Господа, который нас искупил.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам известны истории и других песен и стихов, или сами авторы, поэты захотят поделиться с нами своими переживаниями или побуждениями при писании песни или стиха, мы будем вам очень признательны и благодарны. Наш телефон 0049-5-231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы начинаем поучительный и интересный рассказ.
2: Девочка, которую никто не любил.

Дори. Девочка, которую никто не любил. Глава первая. «Мама, пожалуйста, приходи домой». Я тихо подошла к окну и стала вглядываться в темноту, провожая глазами огни проезжающих машин. Потом я уселась на коричневый табурет и засунула руки под колени, отчаянно пытаясь согреться. Прошли часы. Наконец я заметила темный силуэт мамы, появившийся из-за угла и приближающийся по дорожке. Пока она поднималась в нашу квартиру, расположенную на втором этаже, я на ощупь пересекла темную комнату, чтобы встретить ее. Надеюсь, она будет рада увидеть меня. Но, как обычно, она прошла мимо и обняла мою сестру Марию. «Дорогая, как дела?» – проворковала она. Я стояла, сунув руки в карманы своего застиранного комбинезона, ожидая, когда она приласкает меня. Но она оттолкнула меня. «Чего тебе?» — резко спросила она. «Ты не обнимешь меня?» — робко спросила я. «Убирайся отсюда!» — грубо ответила она. Мне было всего 6 лет, но сцены, разыгрывавшиеся в той квартире, навсегда остались в моей памяти. У меня нет ярких детских воспоминаний. Темные деревянные украшения на тускло-коричневых стенах. Коричневый, видавший виды стол, скамейка, небольшой коврик. Вот вся обстановка гостиной. Другая комната была пуста, если не считать кровати, которую мы делили с Марией. Она выдвигалась из-за шкафа. Каждый день мама уходила рано утром и возвращалась домой поздно вечером. Я и сейчас будто вижу ее. Черные, как смоль, волосы обрамляют идеально овальное лицо. Карие глаза становились ледяными, когда она кричала мне: «Дорис, хорошенько присматривай за сестрой и не смей включать свет!» Мария была на год младше меня, и мама старалась, чтобы я усвоила одну вещь. Если с Марией что-то случится, буду виновата я. Вся ответственность лежала на мне. Мы с Марией целые дни проводили в квартире одни. С нетерпением мы ждали выходных, когда мама приготовит чего-нибудь поесть. В такие дни она спала дольше обычного, а затем мы трое завтракали в тишине. Но чаще всего наше меню состояло из единственного блюда, которое может приготовить 6-летний ребенок — бутербродов с арахисовым маслом и вареньем. Я могла достать банку из буфета. Зажав ее коленями, ножом я размешивала растительное и арахисовое масло. «Не пролей растительное масло», — предупреждала мама. Если такое случалось, я поспешно вытирала его туалетной бумагой. Я намазывала масло, заполняя дырочки в хлебе. Если варенья не было, то мы проглатывали бутерброды с трудом. Иногда бывало молоко, но обычно мы пили воду. Жестяной посуды не было, только стеклянные стаканы. Получив порку за то, что разбила один из них, я стала аккуратнее. Я пододвигала стул к раковине, ставила стакан под кран, затем включала воду. Двумя руками я передавала стакан Марии. После этого слезала со стула. Животы у нас часто урчали от голода. Однажды я осмелилась пойти в магазин, надеясь, что продавец даст мне какой-нибудь еды. Когда он сказал «нет», я пообещала, что мама заплатит на следующий день. Но он все-таки ничего не дал мне, и я поняла, что получают еду лишь те, у кого есть деньги. Мне пришлось возвращаться домой голодной и с пустыми руками. Каждый вечер, ожидая маму, я чувствовала себя одинокой и подавленной, лежащей на мне ответственностью. Я боялась, что может случиться что-нибудь страшное со мной или с моей сестрой. Темнота нашей мрачной квартиры подогревала мое детское воображение. А вдруг мама не придет домой? Однажды вечером мы услышали, как хлопнула дверь на первом этаже нашего многоквартирного дома. Я схватила кухонный нож,
открыла дверь квартиры и увидела внизу двух пьяных мужчин. Сжав нож так сильно, что косточки пальцев побелели, я закричала: «Убирайтесь, у меня нож!» Стараясь, чтобы голос звучал грозно. Мария спряталась за моей спиной. Мужчины засмеялись и через несколько минут ушли. Когда я рассказала эту страшную историю маме, она пожала плечами. «Ну и что? Ведь они же не вошли в квартиру?» Потом она задала единственный волновавший ее вопрос. «Свет был включен?» Вот почему я ставила стул к окну. Огни машин, проезжавших по 34-й улице Окленда, штат Калифорния, были более приветливы, чем пугающая темнота холодной квартиры. Я боялась заснуть без мамы. Иногда Мария вскрикивала, напуганная странными звуками. Я тихонько обнимала ее за плечи и старалась успокоить. На самом же деле я сама очень боялась. Вечер за вечером я просиживала в темноте, размышляя, что сделает со мной мама, если Мария заболеет или с ней что-нибудь случится. Когда поздно вечером мама возвращалась домой, она не разговаривала со мной, а шла к Марии, которая обычно засыпала на диване. «Мария красивая девочка, не то что ты», — часто говорила мама. Она относила Марию в постель и целовала на ночь. Я прилась следом. Не переодеваясь, у меня не было пижамы, я забиралась под одеяло рядом с сестрой. Меня мама никогда не обнимала и не позволяла садиться к себе на колени. Иногда мама приносила подарки для Марии, но никогда для меня. Одежду нам давали друзья, живущие по соседству. Платья всегда были слишком малы или велики. Брюки вытерты на коленях, туфли жали. Все более-менее новое доставалось Марии. Когда мама была дома, я скрывала свои страхи. Я забиралась за диван, где могла украдкой поплакать. Иногда, когда у меня болел живот, я, согнувшись, садилась на пол. Если мама находила меня плачущей, то награждала шлепком. Однажды я проснулась поздно вечером и не увидела рядом с собой Марии. Я позвала маму, которая уже вернулась домой, но не получила ответа. В ужасе я обыскала всю нашу темную квартиру и, думая, что меня бросили, начала рыдать, забившись в угол. Прошло около часа. Вдруг я услышала шаги на лестнице и увидела в дверях маму, а у нее на руках Марию. Она ушла, не предупредив меня, и так и не объяснила свое отсутствие. Однажды мама взяла нас с Марией в гости к подруге. Мария сидела на коленях у мамы, а женщина восхищалась ее красивым личиком. Взглянув на меня, она добавила, не очень-то смущаясь: «Зато это просто ужас». «Что во мне не так? Почему я такая страшная? Неужели никто не может полюбить меня?» Расстроенная, я соскользнула со стула и забилась в угол. Печаль охватила меня. Никто не разговаривал со мной, да и мне не хотелось говорить. Даже эта женщина как будто жалела о том, что я родилась. «Возможно, я могу сделать так, чтобы мама полюбила меня», — думала я. Но когда я хотела обнять ее, мама отталкивала меня. Если я пыталась забраться к ней на колени, она стряхивала меня, как дружелюбную, но надоевшую собаку. «Не делай этого», — ворчала она, а потом добавляла: «И не называй меня мамой. Зови меня Лаурой». В 6 лет я уже понимала, что нежеланна. Несчастье, бремя, помеха. Я не знала значения этих слов, но чувствовала их тяжесть. «Я некрасивая, и это моя вина. Если бы только я могла это исправить». Однообразные, без проблеска надежды дни сменяли друг друга. Мария и я редко смеялись. В основном мы просто сидели и рассуждали, что же в мире не так. В нескольких сотнях метров от нашего дома был пустырь, где мы с сестрой играли. Игрушек у нас не было,
и мы пользовались самыми разными предметами. Камнями, палками, которые заменяли нам все, что рисовало наше воображение. Там мы забывали про свои страхи, но ненадолго. Мы видели, как другие дети веселятся, видели, что они счастливы и беззаботны, но мы не могли радоваться жизни. И даже время игр не стирало нашу боль. Что-то было не так у нас дома. Нам некому улыбаться и проявлять дружелюбие. Отец заходил к нам 3 или 4 раза. Я плохо запомнила его. Помню только, что он говорил, что Мария очень хорошенькая. Она была и его любимицей. Единственным лучом света среди мрачных воспоминаний тех дней была аптека на углу улицы. Я ходила туда так часто, как только решалась. «Привет, Клара Боу!» Приветствовал меня аптекарь, награждая прозвищем. «Хочешь лимонада?» Клара Боу, американская актриса. Я хотела сказать «нет», ведь у меня не было денег. Но его глаза светились добротой, когда он сажал меня на крутящийся стул и угощал клубничным лимонадом. «Пожалуйста, не обращайте внимания на мои лохмотья. Вы же видите, как мне страшно и больно». И хотя он не мог этого видеть, он преподал мне первый урок человеколюбия. Но вскоре мои походы в аптеку прекратились. Мама приняла решение, которое коренным образом изменило наше будущее. Наша жизнь вместе в той квартире закончилась. Глава 2. Детский дом. «Дети, папа и я не можем о вас заботиться, поэтому вы поедете в дом, где вам понравится», — говорила нам мама, когда она и ее подруга сажали Марию и меня в трамвай. Мы ехали, потом шли. Мама держала нас за руки. В бумажном пакете я несла нашу старую одежду. Игрушек у нас не было. Пока мы шли, я увидела большое здание со сверкавшей на солнце крышей. 2-этажное, в форме буквы «П». Оно показалось мне огромным. Во дворе росла пальма, окруженная геранью. За забором я увидела играющих мальчиков. «Должно быть, это школа», — подумала я. «До свидания», — сказала мама. Она не плакала. «До скорой встречи», но не уточнила, когда она состоится. Обе женщины пошли к выходу. Грустное лицо соседки говорило о том, что она беспокоится о нас. Втайне я надеялась, что когда-нибудь она навестит нас, но она так и не пришла. Мама помедлила, задержав руку на ручке двери. «Может быть, вам недолго придется здесь жить?» Потом дверь закрылась, и мы остались одни. Можно было подумать, что мама оставила вещи, а потом так и не пришла за ними. Мы приехали перед обедом, поэтому нас отвели в столовую, где за длинными столами сидело около 60 ребят. «Дорис, — сказала воспитательница, — ты должна запомнить, что за столом нельзя разговаривать. Если тебе что-то нужно, подними руку». На первый обед нам дали свеклу. «Я не люблю свеклу», — сказала я воспитательнице. «Придется полюбить», — ответила она. «Тебя не выпустят из-за стола, пока все не съешь». Но я убедилась, что не могу проглотить ни кусочка. Поэтому я сидела, не дотрагиваясь до свеклы. «Дорис, ешь свеклу», — повторила воспитательница. Я не отвечала и не ела. Наконец, всех детей выпустили из-за стола. Я все сидела. В середине дня воспитательница забрала мой стул. И вот другие дети пришли на ужин. Мне ничего не дали, ведь я не съела свеклу. Дети поужинали и ушли. Я сидела до 9 часов вечера. У меня опять забрали стул. Я стояла, но не ела свеклу. Я думала, что победила, но вскоре пришла воспитательница с длинной и тонкой палкой. Эту порку я не забуду никогда.
Меня проводили наверх и показали гардеробную. У каждого ребенка был свой шкафчик для одежды. Там был крючок для платья, наверху полка для полотенца, а обувь ставили внизу. Все дети уже были в кроватях, поэтому я переодевалась в одиночестве. Воспитательница показала мою кровать. Одну из 20 в этой комнате. Ковриков у кровати не было, лишь дорожка в проходе. Я начала понимать, что это какая-то странная школа. «А моя мама вернется?» — спросила я. «Она придет навестить тебя», — ответила воспитательница, но очень неопределенно. Этой ночью я делала то, что потом повторяла каждую ночь на протяжении 7 лет. Я пыталась заснуть. Через несколько дней я начала знакомиться с другими детьми. «Как называется это место?» «Это детский дом», — отвечали они. «Детский дом». Большая девочка с темными волосами важно сказала мне. «Это место, куда попадаешь тогда, когда ты никому не нужна». Наша мама не обременяла себя посещениями детского дома. Миссис Уорд, полная женщина с седыми волосами и голубыми глазами, познакомила нас с воспитательницей, мисс Габриэль. Мисс Габриэль показала нам комнату для игр, где было много общих игрушек. Вдоль стены в ряд стояли деревянные ящики с крышками, где каждый ребенок мог хранить собственные вещи. Мой был в самом углу, но мне нечего было положить в ящик. Иногда во время игры я просила у кого-нибудь из детей разрешения положить игрушку в свой ящик. Но они говорили: «Нет, это мое». Я стала собирать себе вещи. Если я находила несломанный карандаш, то потихоньку клала его в свой ящик, когда никто этого не видел. Когда я раскрашивала рисунок, то тоже клала в ящик, чтобы никто его не испортил. Я всегда аккуратно складывала свои вещи, чтобы иметь возможность быстро собраться. Мама говорила, что мы не будем жить здесь долго. Мы можем уехать в любую минуту, — думала я. Вначале я держалась отдельно от остальных. В свободное время я сидела на длинной зеленой скамейке, раскачиваясь взад и вперед и размышляя, как отсюда выбраться. Я не доставала ногами до пола. Я подсовывала руки под колени точно так же, как у окна в нашей квартире. Когда же вернется мама? Как я хотела вернуться в нашу знакомую квартиру. Дети звали меня играть, но я отказывалась. «Я здесь ненадолго», — уверяла я себя. Когда мы еще жили с мамой, мне подарили красную кофту с коричневой отделкой и деревянными пуговицами. Теперь я носила ее каждый день, застегнув на все пуговицы. Мисс Габриэль с трудом удавалось снять ее с меня в банный день. Это была единственная связь с тем, что я считала домом. Проходили дни и недели, а мама все не возвращалась. Постепенно я смирялась с тем, что она не собирается выполнять свое обещание и что нам придется остаться здесь. Я стала думать, что мы с Марией проведем здесь всю жизнь. Понемногу я начала привыкать к однообразной жизни. «Я смогу выжить, если буду сильной», — поняла я. Я приставала к другим детям. Я никогда не была ласковой. Я пихала их и толкала. Я дралась. Если кто-то из детей не давал мне игрушку, я отнимала ее. Другие не трогали меня, а я била их и не раскаивалась. Я не была ни больше, ни сильнее других, но должна была выглядеть сильной. Жизнь шла по распорядку и была однообразной. По утрам нас будил звонок, и мы строились, чтобы идти на завтрак. Каждый день нам давали густую, вязкую кашу с комками. Я напрягла свою изобретательность и придумала способ, как не глотать эту слизь. Сначала я набивала ее в рот, отчего мои пухлые щеки становились еще больше. Потом поднимала руку, прося разрешения выйти в туалет, где выплевывала все в раковину. Это я проделывала
каждое утро. Во время одного такого похода в туалет я вдруг почувствовала на плече руку воспитательницы. «Иди сюда, Дорис», — приказала она, и все головы повернулись в мою сторону. Она провела меня к умывальнику, и я выплюнула кашу в раковину, стремясь попасть в сток. Потом она взяла мыло и намылила мне язык. На следующий день каша казалась мне уже менее противной. С тех пор я стала ее есть. Каждый вторник и четверг нам давали пахту. Я терпеть не могла эту белую, створожившуюся жидкость, поэтому заставляла других девочек пить мою порцию. Они тоже ее не любили, но как можно скорее старались пройти это испытание. Когда воспитательница отворачивалась, я быстро меняла стаканы местами. «Если ты не выпьешь, я поколочу тебя в саду», — запугивала я их. Моя плохая репутация заставляла их повиноваться. Мария и я редко играли вместе. Она находилась в другой части здания с 5-летними детьми. Я же была с 6- и 8-летними. В детском доме не поощрялись близкие отношения между родственниками и привязанность детей друг к другу. Причину я поняла позже. Если дружба крепка, то когда одного ребенка усыновляют, другие очень страдают. Я подружилась с Эстер, дружелюбной белокурой девочкой, чья кровать стояла рядом с моей. Потом внезапно она исчезла. Ее удочерили. Администрация организовала ее отъезд, когда все дети были в школе, для того, чтобы избежать прощаний. В тот вечер, когда я поняла, что Эстер ушла, я упала поперек кровати и горько плакала. Я знала, что никогда больше не увижу ее. Воспитательница предупреждала нас: «Не становитесь очень близкими друзьями, а то будете страдать». Мисс Габриэль, которую мы прозвали Ангел Гавриил, хотя все ангельские качества у нее отсутствовали, обращалась с нами со строгостью армейского капрала. Черные, как смоль, волосы она укладывала в два узла, что напоминало две сахарные трубочки для мороженого. У нее был крючковатый нос и черные глаза. «Я вижу вас насквозь», — уверяла она, глядя на нас. Мы верили ей. Она считала, что болезнь — это последствия греха, особенно непослушание ей. Когда кто-то заболевал, она рассматривала болезнь с теологической точки зрения. «Это Господь, Он наказывает тебя», — резко говорила она. «Если бы ты меньше шалила, то не заболела бы». Мы принимали эту теорию о наказании Божьих, стараясь точно выяснить, за какой грех мы получаем простуду, грипп и даже за что чихаем. Но однажды богословие ангела Гавриила рухнуло. Она сама заболела свинкой. Из-за плохого поведения я часто попадала в неприятные ситуации. Но даже когда меня наказывали несправедливо, другие девочки мне не сочувствовали. Я сделала много плохого и заслужила это. Однажды утром, когда мы построились на линейку, одна из девочек показала язык мисс Габриэль. Ангел импульсивно махнула рукой в сторону девочки. Та наклонилась, а я стояла прямо за ней. Удар пришелся мне по лицу. «Но, мисс Габриэль, это не я!» Захныкала я громче, чем было необходимо. «Я знаю, но ты заслужишь это на будущей неделе», заверила меня мисс Габриэль. Она не извинилась. В тот вечер мисс Габриэль нашла меня перед сном плачущей. «Опять ты за свое, Дорис!» — проворчала она и тут же задала мне порку. Я научилась плакать тихо, спрятав голову под одеяло. Нам запрещалось смотреть, как тренируются спортсмены из Оклендской высшей технической школы, расположенной неподалеку. Если мы попадались на этом, ангел жестко била нас. Почему это было запрещено, так и осталось нераскрытой тайной. Когда я стала постарше, то свою обиду на мисс Габриэль выплескивала в прачечной. Я должна была разбирать и развешивать выстиранные платья. Они были сильно накрахмалены,
выжаты и так спрессованы, что мне приходилось просовывать между слоями линейку, чтобы отделить одно от другого. Когда мисс Габриэль отсутствовала, я разговаривала с вещами так, как она говорила с нами. «Молли, еще одно слово, и я выгоню тебя из столовой», — говорила я, подражая интонациям ангела. Или «Джинни, ешь кашу, а не то я затолкаю тебе ее в горло». Еще одной моей обязанностью в 10 лет было помогать одеваться маленьким девочкам. Одна пятилетняя девочка все время писала в постель. Она нарочно садилась на кровать и писала. Мне приходилось, преодолевая отвращение, менять ей простыни. Однажды утром, когда мисс Габриэль не было, я схватила эту девочку и ткнула носом в мокрую постель. «Дори!» — ахнули другие дети. Но она больше никогда не мочила кровать. Хотя я считалась грубой и сильной, мне иногда хотелось поиграть с другими детьми. Сначала я садилась неподалеку и смотрела. «Мы не хотим с тобой играть», — говорили дети. Я должна была научиться быть дружелюбной. «Пожалуйста, возьмите меня», — просила я. «Я не буду вас бить». По мере того, как я научилась быть миролюбивой, они стали принимать меня в свои игры. В школе детдомовцев было легко узнать по нашей поношенной одежде и одинаковой стрижке. В определенный день на маленький столик ставили стул. По очереди мы забирались на стол и усаживались на стул. Мисс Габриэль надевала нам на голову горшок. Он был такой большой, что напоминал мне зонтик, под которым можно было спрятаться от солнца. С помощью этого горшка она и стригла нам волосы. Когда мы шли в школу, то все выглядели одинаково. Проезжавшие машины притормаживали. Родители указывали на нас своим детям. «Мы все никому не нужные дети. Я уродина», — думала я. Мне кажется, что мою психику спасли два увлечения. Первое — это любовь к книгам, и второе — умение рисовать. Даже ангел Гавриил не могла отбить у меня охоту читать. Я пробиралась в кабинет и внимательно изучала длинные ряды книг, выстроившихся на полках. Там я нашла Гекльберри Финна, Тома Сойера, «Черного красавчика» и урывками читала их. Углубившись в чтение, я уносилась в мир приятных ощущений. Я буквально проглатывала серии книг «Хейди и Поллианна». Но моими любимыми были книги из серии «Матушка, западный ветер». Читая о маленьких животных, свободно бегающих по лесу, я представляла себя симпатичной и милой белочкой или опоссумом. Иногда ангел ловила меня за чтением в неурочное время. И все-таки порки не могли оторвать меня от книг, единственных друзей, на которых я могла рассчитывать. Они спасали меня от монотонной и гнетущей атмосферы детского дома. Еще я любила рисовать. Я смотрела на картинку и срисовывала ее левой рукой. Однако в школе было правило — все должны писать правой рукой. Для меня это было почти невыполнимо. Писала я плохо, да еще и стала заикаться. Как я ни старалась, слова вылетали из моих уст по частям. Однажды, когда учительница не смотрела, я нарисовала детей, запускающих воздушного змея. «Дорис, это нарисовала не ты», — бросила учительница, проходя мимо моей парты. «Нет, это я». «Нет, не ты». «Нет, я». Она взяла линейку и ударила меня по пальцам. После этого она взглянула на девочку, сидевшую за соседней партой. «Это нарисовала Дорис?» — спросила она. «Да», — тихо ответила та. «Как ты это сделала, Дорис?» «Я сделала это не этой рукой, а другой», — заикаясь, проговорила я, указывая на левую руку. Она взяла рисунок и пошла к директору. Чуть позже, в этот же день, учительница сообщила мне хорошую новость. Директор разрешил мне пользоваться левой рукой.
Вскоре после этого я полюбила школу и даже избавилась от своих речевых недостатков. И в конце концов меня стали оценивать за поступки, а не за внешность. По мере того, как мы взрослели, администрация детского дома стала отпускать нас на длительные прогулки. Каждую субботу я шла в аптеку на углу улицы, чтобы посмотреть на журнал, на обложке которого обычно были рисунки Нормана Роксвелла. Я рассматривала, изучала их и завидовала. У меня появилась тайная мечта. «Когда-нибудь здесь будут и мои рисунки», — думала я. Обычно я отправлялась на прогулку в сумерки, чтобы как можно ближе подходить к домам. Я видела детей, играющих на полу, или семью за ужином. Я видела матерей, готовящих обед. Эта жизнь представлялась мне сказочной. Когда я возвращалась в детский дом, то мечтала о жизни на воле, где никто не будет меня ругать, а есть я стану то, что захочу. Я смогу разговаривать, сколько пожелаю, и никто не прикажет мне замолчать. Каждую ночь я буду спать на чистых постелях, и если не надоест, буду переодеваться 2 раза в день. Иногда, когда воспитательница спала, я выскальзывала из постели и на цыпочках пробиралась к большому зеркалу в гардеробной. Я брала железную расческу, смачивала ее водой из крана и меняла себе прическу. Сначала я укладывала волосы налево, затем направо, а потом делала пробор посередине. Наконец, я зачесывала их назад. Но мои курчавые волосы были очень непослушными. Упрямые кудряшки плотно прилегали к голове. Я завидовала другим девочкам, которые могли изменить прическу. Я же так и оставалась с копной пушистых черных волос. Поскольку такие изменения не могли улучшить мою внешность, я стала работать над мимикой. Заставляя себя улыбнуться, я внимательно следила за лицом. Губы сжаты, губы приоткрыты, зубы видны, зубы не видны. После того, как я проверяла все комбинации, которые только могла придумать, я забиралась в постель и вновь уговаривала себя заснуть. Глава 3. В поисках любви. Мама обещала, что навестит нас в детском доме, и она сделала это 2 раза за 7 лет. Во время первого посещения я инстинктивно бросилась к ней. «Мама! Мама!» — кричала я, забыв, что она велела называть ее Лаурой. Она оттолкнула меня, открыла сумку и протянула Марии подарок. Ничего не изменилось. Слово «папа» значило для меня очень мало. Воспоминания об отце были очень далекими и спутанными. Когда другие дети говорили об отцах, я лишь пожимала плечами. Но я никак не могла избавиться от своих чувств к Лауре. Я все еще надеялась, что когда-нибудь она полюбит меня. В рождественские праздники я особенно ждала, что мама обрадует нас своим визитом. Рождество в детском доме может показаться скучным постороннему человеку, но для меня это был особый праздник. Каждый год мы получали одинаковые подарки. Темно-коричневые чулки с подвязками, апельсин или яблоко и конфеты. Большую елку устанавливали в гостиной и украшали ее лампочками и шарами. Мы пели гимны. А затем было рождественское представление. Инсценировка была так же предсказуема, как и подарки. Девочка из бедной семьи неизменно получала от Санта-Клауса в подарок именно то, что она хотела. Нас всегда интересовало, почему он не поступал с нами таким же образом. Мы и понятия не имели об истинном значении Рождества. Санта-Клаус, елка с дешевыми украшениями, постановка — вот с чем у нас ассоциировался этот праздник. Бог был для нас всего-навсего словом. Словом, которое произносили взрослые, когда сердились. На праздник приглашали родителей. Некоторые приходили и даже забирали детей домой на Рождество. Но моя мама никогда не появлялась. Ни открытки, ни подарка, ни посещения.
Одна девочка, к которой приходили родители, дразнила нас. «Мои родители любят меня, а ваши вас нет». Я отворачивалась, слезы душили меня. «Кто-нибудь, пожалуйста, полюбите меня!» После переезда в детский дом с нетерпением я ждала лишь одного события. Дети говорили о нем с незатихающей надеждой. Раз в месяц в детский дом приходили взрослые, чтобы посмотреть на детей. Вдруг они найдут такого, какого хотят. По мере приближения этого дня страсти накалялись. Каково жить в доме опекунов? Будет ли у нас отдельная комната, новая одежда и модная прическа? Мы пытались представить, что такое свобода. Возможно, мы станем такими же, как другие дети в школе. И, может быть, нас даже удочерят. И у нас будет постоянная семья. У нас разыгрывалось воображение, а глаза блестели от возбуждения. В определенный день мы все входили в большую комнату. Наши туфли были начищены до блеска, лица умыты, а волосы тщательно причесаны. Мы выстраивались в линейку и отчаянно стремились выглядеть как можно лучше. «Кто-то должен сегодня меня полюбить!» Приходили взрослые. Они были хорошо одеты, с красивым маникюром. Мы слышали их шепот. «Она хорошенькая, не так ли?» Или «Об этой стоит поговорить». Мое сердце учащенно билось. «Обратите внимание на меня!» Внутренне взывала я, надеясь, что кто-нибудь заметит меня и захочет взять к себе. Но мой день так и не настал. Выбрали Джун, потом Бетти, Лили и Джоан, но не меня. Виржиния была очень возбуждена, когда собирала вещи, чтобы переехать в новый дом. Как же я ей завидовала! Если бы только кто-нибудь взял меня! Иногда, видя красивую женщину, я мечтала, чтобы она выбрала меня и сделала красивой. Вот же я, заметьте меня! Я буду хорошей дочерью! Но вскоре я поняла, выбирали только красивых детей. Я стала задумываться над тем, что должна быть какая-то причина того, что меня все отвергали. Должно быть, я самый безобразный ребенок из всех ходивших по земле. Я отвратительно выгляжу. Я анализировала свои черты. Может быть, во всем виноваты мои курчавые волосы или нос? У всех носы были как пуговки, мой же сильно выступал вперед. Может быть, дело было в цвете кожи? Я была смуглее других, и у меня были пухлые щеки толстухи. Мария была такой, какой я мечтала быть. Как и у меня, у нее были карие глаза, но я считала, что ее красивее. И у нее были темные волосы, но они ложились как надо. А кожа ее была светлее моей. Она была стройнее, и лицо у нее было овальное, как у мамы, а не круглое, как у меня. Иногда я так пристально рассматривала ее, что она не выдерживала. «Прекрати на меня так смотреть!» Я стремилась выглядеть, как она, но это было недостижимо. Страх перед этими особенными днями рос месяц от месяца. Без сомнения, годами испытываемое чувство отвержения накапливалось во мне. Я дулась, сутулилась в строю. Я не могла смотреть с приветливой улыбкой, как делали это красивые дети. Я терпеть не могла, когда меня рассматривали люди, которые не собирались удочерять меня, поэтому я стала прятаться. Мисс Габриэль отправляла кого-нибудь на поиски, и меня втаскивали в комнату с грязным, заплаканным лицом. И, конечно, никто не хотел брать девочку, которая кажется непослушной.

Но уж точно он не заботится обо мне». В завершение студентка сказала: «Если кто-то хочет принять Божью любовь, пожалуйста, выходите вперед и поговорите с нами». Никто не пошевелился. Комната была заполнена сидящими детьми. В какой-то момент мне показалось, что я должна встать и пробраться вперед, но я так и не решилась. Некоторые из детей, которых я обижала, сидели прямо передо мной. Если бы я пошла вперед, они наверняка бы постарались меня остановить. Студенты собрали свои вещи, собираясь уходить. Когда они подошли к двери, одна из них обернулась и медленно сказала: «Дети, даже если вы забудете все, что мы вам рассказали, помните, Бог любит вас». Она говорила так искренне, что я была ошеломлена. Я была очарована этой мыслью. В сердце я верила, что это правда. Я не могла этого объяснить, но знала, что Он любит меня. Дети стали расходиться, но я продолжала сидеть и даже рискнула поговорить с Богом. «Они сказали, что ты любишь меня. Никто другой не любит меня. Если ты хочешь, то можешь забрать меня». Внезапно я почувствовала, что Бог рядом со мной, фантастически внутри меня. Удивительный мир снизошел на меня. Должно быть, это Бог. В ту ночь я плакала от радости. Я нашла того, кто любит меня. «Дорис, почему ты опять плачешь?» — с раздражением спросила ангел Гавриил. Разве она могла понять? Впервые в жизни я почувствовала чью-то заботу. В тот вечер меня выпороли за слезы, но теперь это не причиняло такой боли, как прежде. Я нашла друга. Через несколько недель в детском доме начала работать приветливая воспитательница Ирма Фрем. «Дори, хочешь пойти со мной в церковь?» — спросила она в воскресенье утром. «Пойти в церковь? Я бы с удовольствием». Администрация детского дома разрешила мне пойти с ней в Евангельскую церковь Окленда. Мисс Фрем укрепила меня в решении принять Божью любовь. Именно там я впервые познакомилась с другими христианами. Из того, что происходило на службах, я понимала очень мало. Песни были какие-то странные, а проповеди вообще выше моего понимания. Но постепенно я начала понимать, о чем тогда говорила студентка. «Бог принимает меня из-за того, что Христос умер за меня на кресте. Кто-то так меня любил, что даже умер за меня. Бог любит меня такой, какая я есть, несмотря на то, как я выгляжу». Однажды мисс Фрем сказала: «Дори, у меня есть для тебя подарок». В руке она держала небольшой сверток. Я осторожно развернула его. От возбуждения я не могла говорить. Это была маленькая черная книжка, а на обложке написано «Новый Завет». Это была Библия, книга, которая, как мне говорили, может помочь мне разобраться во взаимоотношениях с Богом. Слезы затуманили мои глаза. Это был первый полученный мною подарок. Вскоре после моего 13-летия мы с Марией должны были покинуть детский дом. Он был устроен для детей до 12 лет. После этого мы отправились в специальные воспитательные дома. Моя сестра некоторое время жила там, но затем снова переехала в детский дом. Я обрадовалась ее возвращению. Я все еще чувствовала себя ответственной за нее, и теперь мы покинем детский дом вместе. Но меня беспокоило, как мы сможем выжить. Люди на воле работали, чтобы заработать деньги. А кто меня научит работать? В детском доме одежду нам всегда выбирала мисс Габриэль. Хотя у меня было всего 3 платья, я никогда не решала сама, что надеть. А научусь ли я выбирать? Буду ли я выглядеть как надо? Мария не хотела уезжать, но следующий этап нашей жизни

был уже спланирован. С недобрым предчувствием мы попрощались с нашими друзьями. Нам предстояло начать жизнь в незнакомом мире. Вскоре мы поймем, что время, проведенное в детском доме, было даже счастливым, особенно по сравнению с тем кошмаром, который начался очень скоро. Мы не знали, будет ли у нас еда и одежда. Детский дом, несмотря на всю неприязнь мисс Габриэль, давал нам чувство защищенности. Теперь же мы были предоставлены сами себе.

наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.

Псалом 8. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!

Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь. Помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем,
не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою». Тебе предает себя бедный. Сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек.

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Потерянная навсегда». Автор этой книги – Любовь Павлюк. Сегодня прозвучит шестая часть этой истории.
1: «Кристи, дорогая!» – восторженно шептал Вильям. «Ты знаешь, как я люблю тебя!» На этот раз Кристи покидала город своего детства уже как невеста Вильяма. Вскоре из дома для гостей она, как жена Вильяма Джонсона, переселилась в их уже общий дом. Потекла счастливая жизнь. Казалось, с каждым днем их любовь возрастала. Все тревоги и печали уходили в сторону, когда они были вместе. Казалось, в мире не было более счастливой пары. Мистер и миссис Ковальски внимательно слушали рассказ Кристи. В душе они были очень счастливы за нее, ведь она всегда оставалась для них очень близким человеком, совсем как родная дочь. И теперь, спустя столько лет, они были очень счастливы, что Бог так чудесно позаботился о ней и дивным образом устроил ее жизнь. «И вот перед вами миссис Джонсон», — сказала Кристи, оканчивая свой длинный рассказ. «Счастливая, но на самом деле не совсем так. Счастливая во всем, кроме одного». Старики Ковальски немного насторожились. «Что же может быть не так у этой счастливой пары? Что же может омрачать их семейное счастье?» И действительно, если очень пристально посмотреть в глаза Кристи, то можно заметить отпечаток боли. И когда Кристи попросила миссис Ковальскую позволить ей остаться наедине с пастором, все окончательно убедились, что мешает Кристи быть совершенно счастливой. И они были абсолютно правы. Всю свою жизнь Кристи избегала этого момента. Ей всегда становилось страшно при мысли, что когда-то ей все-таки придется об этом говорить. Много раз она думала об этом, но ей всегда удавалось отгонять эту мысль. Сейчас же она не находила никакого оправдания своему длительному бездействию в том, что нужно было сделать много лет тому назад. Семейное счастье и любовь Вильяма были причиной постоянного откладывания того, с чем нужно было покончить давным-давно. И сейчас Кристи вплотную подошла к тому моменту, который она откладывала долгие годы. Ее губы дрожали от страха, в горле першило, она не знала, с чего начать. Пастор Ковальский уже несколько раз повторял, что она может полностью довериться ему, и он постарается помочь ей разобраться в том, что ее гнетет. И хотя ей было очень трудно говорить, Кристи знала, что должна это сделать, и чем скорее, тем лучше для нее же самой. «Мистер Ковальский», — еле выдавила она из себя. «Помните тот вечер, когда я вам позвонила, чтобы вы пришли ко мне?» «Но тот, когда ты разрешила Иисусу войти в твою жизнь?» — напряженно сказал пастор. Он старался понять, что же на самом деле беспокоит Кристи. «Да, тот самый». В полном отчаянии сказала Кристи. «Это было через день после того, как я попрощалась навсегда со своим сокровищем и могла распроститься со своей жизнью, если бы не Вильям. Вот тогда-то, ранним утром, я принесла к вам на порог мое дорогое сокровище.
2: мою доченьку. В надежде, что вы вполне сможете о ней позаботиться.
1: И она залилась горькими слезами. Все. Теперь все сказано. И ей осталось узнать лишь то, что произошло впоследствии. Лицо пастора Ковальского покраснело от удивления и недовольства. Он понимал, о чем она говорила, но никогда не предполагал, что это сделала Кристи. Он прекрасно помнил то утро, когда его разбудил плач маленького ребенка. Поначалу это показалось странным в такое раннее время, и он еще долго лежал в кровати, стараясь определить, это действительно плач ребенка, или, может, какая-то птица издает подобный звук. И, убедившись, что это на самом деле плач ребенка, он встал и пошел на звук. Как же он был удивлен, когда увидел на пороге сверток, из которого доносился жалобный плач младенца. Он быстро взял на руки сверток и внес его в комнату. Разбудил жену, и они уже вдвоем стали строить догадки и планы относительно того, что будет дальше. Они надеялись, что мать ребенка все-таки объявится. Но, увы, проходили дни, месяцы, и супруги Ковальские потеряли надежду, что мать ребенка в конце концов найдется. И спустя почти два десятка лет, наконец, наступила разгадка сокровенной тайны, что была скрыта в том свертке. Какое-то время пастор Ковальский сидел, опустив голову и не зная, что сказать Кристи. Он сердился на нее, на ее черствое сердце. Но все это было в прошлом. Как же ему быть теперь? Что сказать ей? Как могла она так поступить? Почему она ни словом не обмолвилась, когда уезжала из их города? В голове кружились разные мысли. Он не знал, что ему предпринять сейчас. Его размышления прервали слова Кристи.
2: «Пастор Ковальский, я знаю, что совершила непоправимое!»
1: Несмело заговорила Кристи.
2: «Я знаю, что пренебрегла вашей любовью! Ведь вы любили меня как дочь. Простите меня, безрассудную. Не судите, потому что я уже сама судила себя. Помогите мне!»
1: Он поднял голову и с осуждением посмотрел в ее глубокие, полные слез глаза. «Как ты могла?» «Все?» Что он мог выдавить из своей наполненной болью груди. «Как только ты могла! Ведь это же твоя кровинка!»

0: они долго сидели молча. Кристи уже не плакала. За последние 2 месяца она пролила намного больше слез, чем за всю жизнь. Теперь уже ничего не исправить и не вернуть назад. Как бы сильно она ни терзалась. Она должна была смириться с этим, как с ужаснейшей, непоправимой ошибкой. Пастор Ковальский подыскивал нужные слова, чтобы осудить или чем-то оправдать ее поступок. Как и она, он понимал, что сейчас уже ничего нельзя исправить или изменить. Пастор надеялся, что Бог чудно устроил жизнь того ребенка, и он попал в хорошие руки. Что же теперь он может сказать ей? И зачем она приехала сюда? Чем руководствовалась эта счастливая женщина, имеющая любящего мужа и детей? Почему именно сейчас она ворошила давно забытое прошлое? Почему? Почему? Вслух спросил у нее пастор Ковальский. Почему ты решила это сделать сейчас? Почему ты никогда раньше не вспоминала об этом?
1: О, пастор Ковальский!
0: С горечью сказала Кристи.
1: Если бы вы знали, как я мучилась все это время! Думаю, что только такая огромная и беспристрастная любовь Вильяма удерживала меня от приезда сюда. Его любовь ослепила меня. Он даже ничего не знает об этом. Каждый раз, когда я хотела ему что-то рассказать о себе, он говорил: «Зачем ворошить старое? Бог уже давно простил тебе все. Зачем возвращаться к этому?» Он всегда как бы отгораживался от того, чтобы я все рассказала ему.
0: Пастор Ковальский долго молчал. Сейчас он размышлял о том, что Вильям принял Кристи как новое обновленное существо после того, как она приняла в свое сердце Христа. Любовь была всесильна покрыть любой порок, любой грех беспечной жизни без Бога. Это был беспредельный подвиг любви. Покрыть любовью все, что было в прошлом, и никогда даже не вспоминать об этом. Но, дитя, как быть в этом случае? Это тоже было из прошлого, но оно было и настоящим, реальным. Он терзался в своих рассуждениях, и Кристи снова вернула его к реальности своим вопросом.
1: «Где она сейчас? Где она, пастор?»
0: Мистер Ковальский вздрогнул. Что он может сказать ей сейчас? Но она была настойчива. Кристи желала знать в малейших подробностях о жизни девочки, которую она давно утратила. Пастор, видя ее стремление узнать все поскорее и подробнее, подумал, что она опоздала. Но все же лучше поздно, чем никогда. Он решил рассказать ей, кто стал обладателем того большого сокровища. «Она прожила с нами лишь несколько месяцев», — начал свой рассказ пастор. «Мы даже имени ей не давали, надеясь, что мать все-таки объявится. Но потом...» Он с грустью посмотрел на Кристи и, покашляв, продолжил свой рассказ. Кристи ловила каждое его слово, Она хотела все знать. Мистер и миссис Ковальские скоро поняли, что никто не собирается возвращаться за этой маленькой девочкой. В то время у их близких знакомых гостила внучка. Красивая, миловидная, молодая девушка, у которой случилось большое горе. За очень короткое время она потеряла своего жениха и мать. И, убитая горем, уехала от своего пьяницы отца, который и был причиной смерти ее любимого и матери. То была очень грустная история. И все в округе сочувствовали девушке. Она с большим удовольствием возилась с малышкой, проводя очень много времени в доме Ковальских. Чем больше мистер Ковальский рассказывал Кристи эту историю, тем тревожнее ей становилось. Она уже слышала раньше очень похожую историю. А мистер Ковальский с нескрываемым восхищением рассказывал Кристи историю этой маленькой несчастной сиротки. По всему было видно, что он по-настоящему проникся заботой о ней и рассказывал об этом с большой любовью. Спустя много лет в его глазах все еще отчетливо можно было прочитать боль. Когда он рассказывал Кристи о том, что когда убитая горем девушка захотела удочерить девочку, они не на шутку встревожились. Старые супруги уже очень привыкли к малышке, и это милое создание наполняло счастьем их супружескую жизнь. Но девушка была настойчивой, и после долгих размышлений они разрешили Монике, так звали ту милую леди, удочерить ребенка.

0: Услышав имя Моника, Кристи побелела от страха. Она была все ближе и ближе к настоящему времени. А пастор, все еще ничего не понимая, рассказывал Кристи, как малютка росла, начинала ходить, говорить, и как приятно было видеть Монику рядом с ней. Моника была по-настоящему счастлива. Ребенок помог ей переосмыслить жизнь. У нее появилось желание жить. Через несколько лет им пришлось расстаться, так как Моника получила весточку от своего отца, что он перестал пить и совершенно изменился. Моника решила вернуться к отцу. «Вот тогда-то мы и расстались», — с грустью сказал мистер Ковальский. «Я надеюсь, что она счастлива. И сейчас ей, наверное, уже лет 20», — задумчиво окончил пастор. «Пастор», — дрожащим голосом попросила Кристи, — «скажите, а как звали девочку и куда они уехали?» И мистер Ковальский, еще не до конца осознавая, что творится в душе Кристи, сказал ей имя и фамилию девочки после ее удочерения и то место, куда они уехали. Кристи вдруг потеряла сознание. От пустоты и безнадежности все поплыло перед ее глазами, и она провалилась в забытье. Очнулась Кристи на диване. Мистер и миссис Ковальский заботливо хлопотали над ней. Увидев, что она пришла в себя, пастор устало сказал:
1: «Как ты нас напугала! Что случилось, то случилось. Но теперь ты все знаешь и сможешь разыскать ее и встретиться с ней».
2: «О, нет!» —
0: со щемящей грустью выдавила из себя Кристи.
2: «Моя дорогая девочка потеряна на всю жизнь! Я потеряла ее навсегда!

И, присев на диван, она рассказала им все, что произошло, и что в действительности привело ее к ним. Дом Ковальских наполнился грустью и болью. Все потеряно. Та, что вернула к жизни и подарила радость многим, кто соприкасался с ней, ушла навеки с этой земли, утраченная навсегда, утраченная на всю жизнь. У бедной Кристи остались лишь горькие воспоминания и жгучие сожаления. Она только теперь осознала всю глубину своей потери. Для семьи же Ковальских маленькое создание так и осталось тем же жизнерадостным существом, дарившим им радость и вернувшим к жизни свою названную маму. Жизнь продолжалась, хотя для многих она приобрела теперь совсем другой оттенок, особенно для Кристи.

0: Проводив Кристи, мистер Ковальский поудобнее уселся в старом, выцветшем от времени кресле и мысленно перенесся на десятки лет назад. В то далекое прошлое, когда он был 12-летним мальчуганом. Он отчетливо помнил залитый солнцем весенний день. День, когда солнце его детства навсегда погасло. День, который полностью перевернул его жизнь, изменил его мышление и за несколько минут сделал намного старше, чем он был. День, когда любовь и зло смешались в зловещий комок, и его юное, растревоженное реальностью сознание не находило этому никакого объяснения. Он ясно помнил тот день, когда они вместе с соседскими мальчишками гоняли в футбол. Все было превосходно, его команда выигрывала, и настроение у всех было приподнятое. И тут еще он, один из самых младших игроков, забил очередной гол. Его команда была вне себя от восторга и удовольствия. И в тот самый момент он, еще совсем юный мистер Ковальский, услышал за своей спиной зловещее слово. Один из игроков команды противников с нескрываемой злостью вдруг выпалил: «Я даже никогда не мог подумать, что этот подкидыш способен забить такой гол!» Некоторые мальчишки застыли от удивления и жалости. Другие сразу же подхватили: «Подкидыш! Подкидыш! Ха-ха-ха!» А Том стоял на середине поля, растерянный и обескураженный, и в то же время еще не успевший скрыть свою радость от удачного гола, и непонимающе смотрел на всех широко открытыми глазами. Он никак не мог сообразить, о чем они говорят. «Какой подкидыш? У него есть родные мать и отец. Что же на самом деле происходит? О чем они говорят?» Радость постепенно сменялась растерянностью. Счастье от забитого гола и победы омрачилось зловещей, ужасной правдой. Сознание сиротства нагло вползало в сознание Тома, медленно меняя реальность его жизни. «Неужели это правда? Неужели?» Упорно звучал вопрос в его растревоженном детском сознании, которому открылась страшная реальность сиротства. На мгновение Тому показалось, будто хаос и смятение, царившие на футбольном поле, от жалости к нему захотели спрятать тело Тома в недрах земли, чтобы вместе с ним навсегда захоронить ужасную новость, вдруг выплеснувшуюся наружу из давнего прошлого. Будто комок застрял в горле Тома, и он, судорожно и глубоко вдыхая воздух, смотрел по сторонам, но ничего не видел. Друзья, которые так много времени проводили с ним раньше, постепенно отошли от него. Как могли они так безжалостно разрушить его спокойную детскую жизнь? Как посмели? Зачем же так жестоко? Собрав последние силы, Том пулей помчался к дому. Он вбежал в дом и, влетев в свою комнату, закрыл за собой дверь. Том лежал на своей кровати и смотрел в потолок. Слезы отчаяния беззвучно катились по щекам. Казалось, тишина в комнате была пропитана сочувствием к бедному ребенку, который вдруг узнал ужасную тайну, разрушившую его беззаботную жизнь. Как разобраться во всем, что он услышал? Правда ли это? Неужели его отец и мать, кого он знал всю свою жизнь, не его отец и мать? Его и не его? Как так может быть? Где же его родители? Множество вопросов вереницей кружились в его растревоженном сознании, и он никак не мог найти ответов. Вдруг тихо скрипнула дверь, и вошла мама.
1: Мама? Теперь он не знал, кто она на самом деле.
0: И ему стало еще неуютней. Слезы сильнее покатились по его щекам, и громкое всхлипывание вырвалось из его истрадавшей от ужасной реальности души. Мать в недоумении взяла его мокрое от слез лицо в свои руки и, нежно целуя мокрые щеки, неустанно спрашивала его: «Сыночек, сыночек, что с тобой? Что случилось? Что произошло? Скажи мне!» Том же продолжал безутешно рыдать. Потом он на мгновение замер и, глядя матери прямо в глаза, спросил:
1: «Мамочка! Я твой сын!»
0: Мать в ужасе отшатнулась от него, выпустив из своих похолодевших рук его лицо. «Посмел?» Вопрос застучал мощным набатом в ее сознании. «Как могли поступить так жестоко злые люди?» И, овладев собой, она нежно и с той же бесконечной любовью твердо ответила: «Конечно же! Ты мой сын! Единственный! Только один!» И слезы тихо покатились из ее омраченных скорбью глаз. А Том все еще смотрел ей прямо в глаза. Боль, смешанная с горькими слезами, казалось, беззвучно кричала: «Злые люди! Злые! Не смогли! Не захотели сохранить счастье!
1: Мама, расскажи мне все! Я все равно буду тебя любить, даже если ты скажешь мне, что ты не моя родная мама! Роднее тебя у меня нет!»

0: вдруг отчаянно заговорил Том. «Скажи мне всю правду! Скажи!» Разбитая горем мать смотрела на своего сынишку, вдруг повзрослевшим на несколько лет, и не могла найти нужных слов, чтобы ответить на его вопрос и объяснить, как все произошло много лет тому назад. Она все это время готовилась к ответу на этот вопрос, но сейчас оказалось, что все приготовленные ранее слова для объяснения произошедшего вдруг исчезли из ее сознания. А Том все так же пытливо смотрел ей в глаза, ожидая ответа. Он жаждал узнать это, надеясь в душе, что это все окажется неправдой. Ведь с самого первого дня, как только он стал что-то понимать, он видел рядом с собой своих дорогих отца и мать. Они вошли в его жизнь с самых первых дней. И теперь было очень трудно поверить, что это не его родные отец и мать.
1: «Мама!»
0: — уныло заговорил Том.
1: «Скажи мне, это правда?»
0: И мать, собравшись силами, зажав комок, израненное тоской сердце, села рядом со своим дорогим сынишкой и тихо сказала:
1: «Я хочу, чтобы ты помнил все, что ты узнаешь сейчас, никак не изменит нашу любовь к тебе. Ты навсегда останешься нашим сыном. И никто и ничто во всем мире не сможет этого изменить. Потому что наша любовь к тебе сильнее любых человеческих языков и жизненных обстоятельств. Никто и ничто во всем мире не сможет этого изменить. Ты слышишь, сынок?»
0: И мать начала свой долго скрываемый, тяжелый рассказ. А было это так. Однажды, в дождливую осеннюю пору, кто-то настойчиво постучал в дверь дома Ковальских. Муж, подойдя к двери, заглянул в глазок и увидел стоящую возле двери промокшую женщину. Он открыл дверь и, взглянув на бедняжку, спросил: «Чем могу помочь вам, миссис?»
1: «Я ищу место, где можно переночевать», —
0: заикаясь, еле слышно сказала женщина.
1: «Может, найдется у вас какое-то местечко? Пожалуйста, не откажите».
0: Услышав разговор у входной двери, подошла жена и, увидев измученную промокшую женщину, не задумываясь, пригласила ее в дом. Она помогла ей переодеться в сухую одежду и, заметив, что незнакомка ожидает ребенка, заботливо спросила: «Что она делает в такую мерзкую погоду, одна в незнакомом городе?» Женщина несвязно объяснила, что некоторые неотложные дела привели ее сюда из Мексики, и она действительно очень благодарна им за то, что они не отказали ей в ночлеге, иначе ей пришлось бы провести ночь на улице под проливным дождем. Через некоторое время они все вместе сидели за столом и ужинали. За чаем у них завязался приятный разговор. Вскоре мистер Ковальский, извинившись, ушел спать, а женщины все еще сидели за столом и разговаривали. Миссис Ковальская заметила в глазах незнакомой женщины тоску и боль. Женщина немного нервничала, Какая-то затаённая печаль была в её душе. Миссис Ковальская стала расспрашивать женщину о её семье в Мексике и о том, как они там живут. Женщина много рассказывала о своей нелёгкой жизни, сколько им приходится работать, чтобы прокормить семью. «А сколько у вас деток?» – спросила миссис Ковальская. «Или это ваш первенец?»
1: «О, нет!»
0: – с грустью сказала женщина.
1: «У нас с мужем 5 детей, и этот ребенок...»
0: Женщина вдруг замолкла и через мгновение залилась горькими слезами. Миссис Ковальская растерялась. Что же происходит? Почему она так рыдает? Она подсела к незнакомой женщине поближе и, обняв ее за плечи, постаралась успокоить.
1: «Успокойтесь, пожалуйста. Вам нельзя так волноваться. Милая моя, все будет хорошо. Успокойтесь»,
0: – шептала миссис Ковальская. А женщина продолжала рыдать. Через некоторое время она вдруг быстро вытерла слезы и, снова вернувшись к реальности, быстро заговорила.
1: «Простите меня, пожалуйста. Простите. Я не должна так себя вести. Я уже все твердо решила. Простите меня».
0: Миссис Ковальская недоуменно смотрела на женщину. Что ж на самом деле происходит? Отчего вдруг такая перемена? Что уже твердо решено? А женщина, овладев собой, вытерла слезы, и подобие улыбки украсило ее лицо.
1: «Извините меня», —
0: мягким голосом снова проговорила женщина. Миссис Ковальская все еще в недоумении продолжала смотреть на незнакомку. Что-то оставалось невысказанным, что-то скрывалось под маской спокойствия и безразличия, которое старалась изобразить женщина. Миссис Ковальская вернулась к их разговору.
1: «Как же вы думаете прокормить вашу большую семью?»
0: И тут же снова заметила беспокойство и тоску, появившиеся на лице гости. Женщина молчала. «Милая моя», — снова заговорила миссис Ковальская, —
1: «я вас совсем не знаю, но уверена, что жизнь ваша не из легких. Можете поделиться со мной вашим горем. Ведь понятно же, не от большого счастья вы пришли сюда. На вашем лице можно легко прочитать печаль и растерянность. Я не хочу быть навязчивой. Я лишь сочувствую вам. Что же на самом деле вас сюда привело? Скажите, а у вас есть дети?»
0: Не то с интересом, не то с раздражением вдруг спросила незнакомка.
1: «Вы хоть понимаете, что такое воспитывать детей?» «К сожалению», —
0: разочарованная и нескрываемой болью проговорила тихо миссис Ковальская, —
1: «Бог не подарил нам наследников. Нет у нас детей. Нет. Я обделена счастьем материнства. И к моему большому горю и сожалению, я не смогла прочувствовать и понять, что значит воспитывать детей. Проводить бессонные ночи у кроватки больной дочери или сына. Что значит видеть голодные детские глаза и не иметь, что поставить на стол?»
0: Вдруг тоскливо и быстро закончила незнакомка за миссис Ковальскую.
1: «О, это должно быть самое тяжелое!» —
0: быстро проговорила немного смутившаяся миссис Ковальская.
1: «И мучительное для всех!»

0: миссис Ковальская, о так никогда и не испытанном счастье материнства. Незнакомка о муках, связанных с материнством. Не слышать никогда детского смеха или прикосновения детской теплой щечки, или смотреть в просящие хлеба глаза голодного ребенка. Что же на самом деле хуже? Что же еще ужаснее?
1: Жизнь не всегда преподносит розы.
0: Горестно начала миссис Ковальская, и в глубине ее глаз можно было заметить искорку надежды.
1: Может, еще что-то можно изменить? Может, удастся подарить одной женщине счастье, другой же избавить от постоянного чувства вины?
0: «Послушайте, дорогая», — начала несмело миссис Ковальская, «давайте обдумаем вместе то, что вы задумали сделать».
1: Ведь вы же никогда не сможете простить себе этого. К тому же у вас уже довольно большой срок, и это серьезно угрожает вашему здоровью. Ведь должен же быть какой-то выход.
2: Выход?
0: Прервала ее незнакомка.
2: Вот если бы вам отдать этого ребенка, и плюс к нему еще пятерых.
1: Пятерых сразу... «Может быть, и не надо?»
0: С несколько ироничной улыбкой перебила миссис Ковальская незнакомку.
1: «А вот этого одного, об этом можно подумать. Подумайте и вы. Ведь этот еще не родившийся ребенок может сделать счастливой еще одну семью». Да и что же на самом деле лучше? Подарить своему ребенку жизнь или лишить его этого счастья? Подумайте. Мы давно уже хотели усыновить ребенка. Как видно, у нас не будет такого счастья иметь собственного ребенка. Тогда почему бы не подарить счастье и любовь одному из детей? Может быть, сам Бог привел вас в наш дом? Может, это ответ на наши долгие ожидания и томительные поиски?
0: Миссис Ковальская еще долго говорила, не давая женщине возможности возразить. У нее затеплилась маленькая надежда, и она искала пути сделать это реальностью. А незнакомка сидела безмолвно и с широко раскрытыми глазами слушала миссис Ковальскую. Прошел час, два, а миссис Ковальская все еще высказывала свои доводы и планы. Наконец незнакомка, вернувшись к реальности, вдруг спросила.
1: «Да как же на самом деле вы это видите? Ведь я из другой страны! Я...»
0: «Разрешите мне об этом позаботиться», — перебила ее миссис Ковальская. «А вы лучше подумайте, как бы вы могли побыть здесь несколько месяцев. И пока вы это будете делать, разрешите мне разбудить мужа и обсудить с ним все то, что я только что вам рассказывала».

Вот так, сыночек, все и началось. Вздохнув, сказала мать Тома, устало теребя его белокурые волосы. Твоя мать прожила с нами еще несколько месяцев и подарила нам тебя. Позже она очень часто приезжала к нам навестить тебя. Все были очень счастливы. Ты подрастал. Мы помогли.

Помогали твоим родителям материально, помогая им поднимать на ноги остальных деток, твоих братиков и сестричек. Вместе мечтали о том, что когда ты подрастешь, то сможешь встретиться со всей своей семьей. Но случилось горе. Твоя родная мама тяжело заболела и вскоре ушла туда, где больше нет печали и горя, нужды и тревог. Так что еще не все потеряно. Ты еще сможешь с ней встретиться. Когда? Никто не знает, но надежда есть. Так что не грусти, мой дорогой. Ты навсегда останешься нашим единственным и самым любимым сыночком. И никакие злые языки не смогут этого изменить.

как будто заново перелистывая страницы, медленно перечитал историю своей жизни старый мистер Ковальский. Сколько десятков лет прошло с тех пор, а он отчетливо помнит боль и тоску того дня. Но жизнь продолжалась, и он был благодарен за все то, что имел. Любовь и защиту, заботу и ласку со стороны отца и матери, единственных родителей, которых он знал. Жизнь не всегда услана лишь розами. Как будто из глубины времен вслух произнес мистер Ковальский. В ней часто бывают острые шипы, но никогда не надо терять надежду, надежду навстречу. «Слушай, дорогая!» Мистер Ковальский вдруг позвал свою жену, возившуюся на кухне. «Знаешь, почему жизнь в небесах будет вечной? Ведь сколько же времени понадобится моим родным, матери и отцу, чтобы рассказать мне, каким я был в раннем детстве? А потом все истории о моих братиках и сестричках. А потом моим родителям, вырастившим меня, рассказать моим родным родителям все по порядку». «И так для всех», – перебила его жена. «Сколько человеческих судеб! Сколько неузнанного или недосказанного! Да, и сколько беды и горя здесь, на греховной земле!» С сожалением промолвил мистер Ковальский. «Бедная Кристи!»

0: Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Потерянная навсегда» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
0: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, продолжая говорить с вами о маленьком Моисее, мы будем говорить немножко о любви матери. О любви матери всегда уместно говорить и всегда уместно напомнить и о том, что мать страдает от того, что ее дети болеют или умирают. В прошлый раз, когда мы начали говорить о Моисее, мы в этой истории тоже узнали о матери, которая ради спасения ребенка готова была отдать его кому-нибудь. Она сплела корзиночку из камыша, смолила ее, а потом пустила по реке. Ее девочка Мариам следила издали за корзинкой и увидела, как дочь фараона вытащила корзинку из воды, взяла себе ее маленького братика. Моисей рос в доме фараона и воспитывался так, чтобы из него получился будущий правитель страны. Когда Моисей вырос и возмужал, он не чуждался своего народа, но часто бывал там, где израильтяне работали на нового злого фараона. Ему было больно смотреть, как надсмотрщики избивали евреев. Но что мог он тогда сделать? В сердце своем он имел веру в то, что Бог, спасший его, когда он был младенцем, сделал это не случайно. Он сознавал, что в его высоком положении он сможет каким-то образом помочь своему народу. Он с нетерпением ожидал этого времени. Ему опротивило богатство Египта, когда ему постоянно приходилось смотреть на страдания и мучения израильского народа. Он не мог терпеть то, как египтяне поклонялись солнцу и реке Нил. Однажды, проходя мимо работающих израильтян, Моисей поступил зло. Он увидел, как один египтянин избивал израильтянина, и так сильно разозлился, что не выдержал и убил египтянина, и похоронил его в песке. Наверное, израильтянин понимал, что Моисей пытается помочь ему. На другой день Моисей увидел, как двое израильтян ссорились между собой, и, подойдя к ним, спросил обижающего: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» И один из них ответил грубо: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и подумал: «Верно узнали об этом деле. Неужели они не знают, что я люблю их и готов помочь им освободиться? Теперь дело может дойти до фараона, и Моисея могут убить за такой поступок. Нужно было куда-то бежать, и он решил бежать в пустыню. После длительного и утомительного пути по пустыне Моисей пришел к колодцу. Там он сел, чтобы отдохнуть в тени высокого дерева. Колодец был в земле Мадиамской, а у священника этой земли было 7 дочерей. Они пришли как раз напоить стада у колодца, когда Моисей сидел там и отдыхал. Пришли другие пастухи и пытались разогнать стада священника, которые привели туда его дочери. Это бывало и раньше много раз, но на этот раз тут оказался Моисей, и он заступился за них. Когда сестры возвратились домой, после того, как напоили стада, отец спросил их: «Почему вы возвратились так рано сегодня?» Они ответили: «Мы встретили странника у колодца, и он заступился за нас, когда другие пастухи пытались прогнать нас оттуда». «Но где же странник?» — спросил отец. «Почему вы не привели его с собой? Пойдите и пригласите его в наш дом». Они пошли и нашли Моисея, все еще сидящего у колодца, и привели его домой к отцу. Отец принял его приветливо и представился Моисею: «Я Иофор, местный священник, а это мои дочери». Отец сестер пригласил Моисея жить в их стране среди их народа и пасти овец священника. Позже одна из дочерей священника Мадиамского стала женой Моисея, и многие годы он еще оставался там и пас овец священника. Так как Моисей был чужестранцем в Мадиаме, он назвал своего первого сына Гирсам, что значит «странник в чужой земле». Помните, дети, я вам как-то уже говорила, что все имена в старое время имели значение. Да и многие наши русские фамилии произошли от профессий, а имена давались часто по Евангелию и Библии. Можно часто встретить имена Даниил, Гавриил, Феофил, Феофан, Петр, Иоанн, Яков, Павел, Сергей. Все это имена взяты из Евангелия. А фамилия Ткач или Ткачев, Кожевников, Слесарев, Кузнецов — все это профессии. Жизнь менялась, и появились новые имена, но тоже не без значения. Жизнь вообще постоянно меняется, и менялась она в Египте. Старый фараон умер, новый пришел к власти, который был еще более суровым к израильтянам. Они изнывали под этим ужасным гнетом и стонали от тяжелого труда, но не видели выхода. В отчаянии они вопили к Богу, и Он услыхал их молитвы. О том, что Бог слышит наши молитвы, я уже много раз говорила вам, а этот случай только еще раз напоминает нам об этом. На сегодня наша беседа о Моисее окончена, но это еще не все, и в следующий раз мы продолжим ее. А теперь мне бы хотелось поговорить с вами о том, как можно применить в жизни то, что мы слышали сегодня. Нехороший поступок Моисея говорит нам о том, что мы должны сдерживать себя или еще лучше научиться вовсе не гневаться друг на друга. Второй урок – это верность своему призванию и идеалу. Если мы решили делать что-то хорошее, мы не должны смущаться тем, что не все нас понимают и ценят наше хорошее стремление. Люди могут не видеть наших побуждений, как два ссорящиеся израильтянина не видели, что Моисей, даже убив египтянина, желал им добра, хотел заступиться за невинно страдающего собрата. Если мы знаем, что поступаем хорошо, пусть нас не пугает осуждение тех, кто нас не понимает. Добро всегда побеждает, и рано или поздно правда выйдет наверх, и все узнают, что вы хотели сделать что-то доброе. Не ссорьтесь с друзьями своими, мирно объясняйте то, что хотите сделать, и если он все еще хочет ссориться, отойдите от него и помолитесь о нем Господу. Если бы наши мамы кричали на нас и били нас за всякий проступок, нас бы уже давно не было на свете. Но мама скажет 10 раз «тихо», а потом уже крикнет, да и то только потому, что на тихие 10 раз мы не ответили так, как было нужно и угодно ей. Я с детства люблю стихи и сама пишу, и мне приятно, когда вы цените то, что я вам читаю. В Библии тоже есть дивные стихи, знаете где? Да вся книга псалмов. Давид, когда еще не был царем, а простым пастухом, и позже, когда стал царем, писал прекрасные песни и сам пел их и играл себе на гуслях и лире. Время от времени я буду читать вам один псалом. В переводе они уже не имеют рифм, но когда-то имели, и для меня все еще звучат как прекрасные стихи или песни. Сегодня мы прочитаем первый псалом «Блажен человек», то есть «Счастлив человек», который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят они на суде, и грешники в собрании праведных, потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Какой чудесный псалом, не правда ли? Как много в нем полезного для всех нас, а особенно для вас, дети. Ведь здесь говорится о том, что хорошо нам не ходить туда, где делается или замышляется зло, что нам гораздо лучше быть там, где учат доброму и полезному. Тогда мы будем как дерево у потока воды. Вы знаете, что дерево, которое растет у воды, приносит больше плодов, чем то, которое нужно искусственно поливать, и плоды его сочнее и слаже. Так и мы будем приносить добрые плоды, то есть будем такими, какими нас хочет видеть Бог, если будем чаще находиться у Его Слова, у источника живой воды. Этот псалом говорит еще о том, что грех будет наказан, что тот, кто грешит, не избежит суда. Мы и по себе знаем, что когда мы шалим, не слушаемся, нас ожидает наказание. А тем более, если мы нарушаем заповеди Господни, как избежим мы вечного суда? Бог дал нам Спасителя и Заступника, Иисуса Христа, который постоянно заступается за нас пред Богом, и если мы примем Его как своего Спасителя, нам нечего бояться, даже если мы иногда нечаянно и неумышленно согрешим.

письма. На уроке воскресной школы учительница Надежда Ивановна раздала ребятам чистые листы бумаги и ручки. «Ребята, скоро мамин день. Я знаю, что все вы очень любите своих мам, но, увы, не всегда бываете им послушны. Давайте сегодня вместе попробуем разобраться, почему. Напишите-ка на этих чистых страничках, что вам не нравится в ваших мамах и что бы вы хотели в них изменить. Свои имена можете не подписывать, это совсем не главное. А на следующем уроке мы зачитаем ваши письма и посмотрим, что же из этого получится». Выслушав учительницу, дети с радостью усердно принялись писать, а Надежда Ивановна с улыбкой смотрела на своих любимых учеников. «Какие же они забавные, немножечко наивные и доверчивые! Как же хочется ей, чтобы все эти девчонки и мальчишки научились по-настоящему искренне и преданно любить Господа и идти всю свою жизнь по его святым следам!» Ее сердце взывало об этом к Богу, а дети что-то писали и писали на белых бумажных листах. На следующем уроке Надежда Ивановна принялась за чтение написанного ребятами. Читала она письма о мамах вслух всему классу. Вот первый листочек. Аккуратным девичьим почерком было написано: «Я очень люблю свою мамочку, больше всех на свете. Она самая красивая и самая умная. Но очень часто я на нее обижаюсь, потому что она заставляет меня нянчить младшего братишку. А я ведь так устаю после школы. Мне хочется поиграть с подружками. Да, мы с мамой ссоримся только из-за братишки». Дальше девочка рассказывала о том, какой непоседа и шалун ее младший брат. Отложив этот листик в сторону, Надежда Ивановна внимательно взглянула на учеников. Она увидела понимающие детские глаза. Видимо, многие соглашались с автором написанного. А вот и следующий листочек. Это писал мальчик. «Мама у меня очень хорошая, но вот недавно она наказала меня за разбитую вазу. А разбил ее совсем не я, а мой друг Димка, да и то совсем случайно. Мы с ним просто немножко поиграли в бумажные самолетики. На столе была взлетная полоса. Димка, как настоящий пилот, брал разгон на этой полосе. До сих пор не пойму, как это мы с ним не заметили мамину любимую хрустальную вазу. В общем, иногда мама наказывает меня ни за что, а это не по-христиански». Надежда Ивановна снова взглянула на своих учеников и снова прочла в их глазах понимание и даже сочувствие своему безымянному другу. А на другом листке было написано следующее. «Терпеть не могу молоко и манную кашу. Я уже совсем взрослая, но мама почему-то думает, что все это мне нужно для здоровья. И каждое утро готовит мне молочный завтрак. А когда я отказываюсь его кушать, мама грозит свозить меня к врачу, чтобы глотать какие-то лампочки. Лампочки, наверное, еще хуже манной каши. Поэтому мне приходится все съедать. Когда я вырасту, я не буду так кормить своих детей. Ни за что. А еще я буду почаще покупать им шоколадные конфеты. Белочка – это мои самые любимые». Надежда Ивановна видела, как ободряюще кивали дети. Наверное, многие из них не любили молоко и манную кашу. Другие ребята писали о наказаниях за плохие оценки, о том, что мамы не разрешают делать,
заставляют делать это. Учительница воскресной школы после чтения просто всплеснула руками. «Ах, вы бедные! Ах, вы несчастные дети! Да как же мне вас всех жаль! Но у меня к вам есть еще кое-что». И она достала из своей сумочки конверт с письмом. «Давайте теперь все вместе почитаем и это письмо. Недавно мы посещали большой детский приют, куда попадают дети по разным несчастным обстоятельствам своей жизни. Это письмо написала ваша сверстница, девочка Оля. Она просила нас передать его своей маме, но мы пока ее не нашли. С разрешения девочки я прочту сегодня вам то, что она написала. Здравствуй, моя дорогая мамочка! Я очень по тебе соскучилась. Каждую ночь я вижу тебя во сне, а днем я молюсь о тебе часто-часто. К нам в приют приезжают добрые тети и дяди. Они научили нас молиться Богу. Вот я и молюсь, чтобы ты вернулась ко мне и стала другой. Не бойся, милая мамочка, я уже тебе все простила, и то, как ты была пьяная, и как била меня ремнем по спине и по голове. Я никогда больше не напомню тебе, что ты пропила мое новое платье, которое купили мне дядя Слава и тетя Люба, и даже когда ты заставляла меня просить милостыню на вокзале, а потом все деньги забирала себе. А мне тогда так хотелось кушать, и было так стыдно. Я обещаю тебе, что не напомню тебе этого больше никогда. И сейчас я пишу об этом, чтобы ты знала, что я все это простила. Мамочка, приезжай ко мне, мы начнем с тобой все сначала, а буду все делать в доме я сама. Ты только работай и не пей. Все у нас будет хорошо. Я буду готовить обед, стирать белье, буду убирать в комнате. Я все смогу, ведь мне уже скоро 10 лет. Я справлюсь, мамочка. А еще я буду читать тебе Библию, и мы все вместе будем ходить в церковь. Бог поможет тебе не пить эту гадкую водку. Я помню, как однажды ты пришла домой почти трезвая, принесла мне сладкую булочку и пакет молока. Тогда ты меня даже поцеловала. Какой это был хороший день! Ты помнишь, мама? Вот бы так было всегда! Ну где же ты, мамочка? Вернись ко мне поскорее! До свидания, твоя дочь Оля!» Надежда Ивановна аккуратно сложила Олино письмо, положила опять в конверт и внимательным взглядом посмотрела на учеников. Какие притихшие сидели они перед ней! На глазах у многих блестели слезы. «Ребята, если бы я сейчас раздала вам новые листики, вы бы написали о своих мамах то же самое, что писали в прошлый раз? Или бы писали что-то другое?» Ярким румянцем стыда загорелись детские личики. Многие склонили свои головы низко-низко. А потом вместе с Надеждой Ивановной ребята молились. Они просили у Господа прощения за то, что огорчали и не слушали своих мам, за то, что мало им помогали и не берегли. И каждый из них мечтал поскорее вернуться домой, чтобы обнять свою любимую, единственную, самую дорогую на свете маму, сказать ей нежные слова благодарности за любовь, за ласку, за терпение и большой труд. А еще дети молились за несчастную девочку Олю и других ребят из детских домов. У кого в этой жизни нет тепла, нет нежности материнских рук.
После молитвы ребята разорвали свои письма и во дворе воскресной школы разожгли из них костер. Пусть сгорает дотла весь ропот и все недовольство детских сердец. Пусть никто не узнает, что все это было. Счастливыми убегали дети домой, а Надежда Ивановна прижимала к себе рыженькую девочку с веселыми конопушками на курносом носу. Она тоже была здесь, в классе воскресной школы, и тоже писала о маме. «Прости меня, мамочка, я больше никогда не буду огорчать тебя», — обещала девочка. «Правда?» — улыбалась Надежда Ивановна. «Правда, я даже буду кушать по утрам эту противную манную кашу». Дорогие ребята, давайте любить, ценить и уважать наших дорогих мам, наших бабушек. Они достойны этого. Любовь матери неисчерпаема, она такая жертвенная и никогда не ищет вознаграждения. Она – выражение высшей любви в мире. Подойдите к своим дорогим мамам, обнимите их крепко, скажите добрые слова любви и признательности. А кто виноват, попросите прощения. Берегите мам, потому что их молитвы берегут вас.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня завершим наш разговор о 12 главе этого послания. В этой главе автор призывает своих читателей вступить на предлежащее им поприще и пройти весь предстоящий им путь по вере. Давайте еще раз прочтем первые 3 стиха этой главы, в которых мы находим такие слова: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Автор призывает своих читателей не ослабевать своими душами. Сталкиваясь со всевозможными испытаниями и невзгодами на этом жизненном поприще, для этих людей таким испытанием стало их положение изгоев среди собственного народа. И фактически автор говорит им: «Хотя вы переживаете нелегкие времена, испытывая трудности и невзгоды, единственное, что способно помочь вашей слабости и усталости, а также защитить вас от преткновений, падений и разочарований, это размышление о нем. Помыслите о Христе». Автор пытается побудить своих первых читателей, то есть уверовавших иудеев, отвести свои взоры от храма, от кровавых жертв и ритуалов иудаизма, обратив эти взоры на личность Христа. А мы сегодня тоже нуждаемся в том, чтобы оторвать взгляд от церкви, от религии, от всевозможных организаций или различных людей. В этом мире нет ни одного человека, к которому должны быть прикованы наши взоры. Смотрите на Иисуса, и только на Него одного. А храм со всем его великолепием и ритуалами уже остался в прошлом и подлежал уничтожению, потому что все эти люди уже находились под сенью Нового Завета. Мы должны просто помыслить о Спасителе и взглянуть на Него. Кто-то сказал, что в этом заключена вся простота нашей веры, и я согласен с таким утверждением. Хотя надо заметить, что существует также опасность чрезмерного упрощения, когда мы идем на поводу всевозможных методик легкого евангелизма, который широко практикуется сегодня. В свое время я опубликовал небольшую книгу под названием «Спасение есть вера и одна только вера». И я верю, что это так. Только одна вера может спасти человека. Однако сегодня мы фактически наблюдаем эпидемию примитивизации веры. Многие служители превращают спасение в простую математическую формулу. Если вы можете положительно ответить на десяток задаваемых вам вопросов, тогда вы являетесь христианином. Подобного рода подход не оставляет места для действия Святого Духа и обличения в грехе. Фактически он сводится к интеллектуальному признанию существования Иисуса, однако вовсе не означает, что вы рождены свыше. Есть еще одна концепция, которая сегодня также уделяется чрезмерное внимание. Нам говорят: «Посвятите свою жизнь Иисусу Христу». Однако спрашивается, какого рода жизнь мы должны посвятить Христу? Если вы приходите к Иисусу как грешник, у вас нет никакой жизни. Вы мертвы в своих грехах и преступлениях. Наоборот, это Господь Иисус говорит нам, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь. Это не мы посвящаем Ему свою жизнь. Это Он посвятил свою жизнь за нас и умер за нас. Мы мертвы в своих преступлениях и грехах, и только у Него есть жизнь, которую Он предлагает каждому.
Помните его слова, которые мы находим в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Так сказано в 10 стихе 10 главы. Также мы слышим сегодня, как проповедники призывают людей отдать Иисусу свои сердца. На самом деле, друзья мои, задумайтесь. Как вы полагаете, что он будет делать с вашим старым и грязным сердцем? Перечитайте еще раз список всего того, что исходит из сердца человека, и о чем мы узнаем в 15 главе Евангелия от Матфея. В 19 стихе этой главы сказано: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Сердце человека — это самое грязное, что только можно себе представить в этом мире. И он вовсе не просит нас отдать ему свои сердца. Наоборот, он говорит: «Я хочу дать вам новое сердце, а также новую жизнь». Сегодня мы нуждаемся в обличении во грехах, чтобы по-настоящему осознать, что все мы действительно являемся грешниками. А мы превратили спасение в какое-то милое и почти легкомысленное действо, так что уже не увидишь людей, которые рыдают от осознания тяжести собственных грехов. Теперь прочтем стихи 25 и 26. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. И если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего», — говорит нам автор. Поскольку Господь Иисус Христос настолько чудесен, и поскольку Его слова настолько важны, вы не пожалеете, если будете внимательны к Его словам, друзья мои. Для вас это будет очень полезно, потому что если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес. Если вы хотите увидеть, что происходит с людьми в рамках закона, посмотрите на народ Израиля и на их нынешнее состояние. Этому народу не удается пребывать в мире. В течение вот уже почти 20 веков они являют нам весьма печальную историю. «Почему это происходит?» — спросите вы. «Да потому что они отказались слушать его точно так же, как ранее они отказывались слушать Божий закон, и за это Бог судил их. Ибо это весьма грозная опасность, друзья мои, отказаться внимать его предостережениям». Иисус говорил, как мы читаем в 17 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна: «Кто хочет творить Божью волю, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Если вы исполняете его волю, вы обнаружите, так это или же нет. Но если вы отвергаете его, как же вам избежать наказания, вознеродев о толиком спасении, как написано в 3 стихе 2 главы этого послания? Когда Бог давал детям Израиля закон, происходили землетрясения. При распятии Христа также произошло землетрясение. И теперь Бог говорит, что грядет день, когда Он поколеблет все в этом мире. Поэтому, когда вы смотрите на все окружающее вас сегодня, знайте, что завтра всего этого уже может не быть. Бог говорит, что Он собирается поколебать всю землю и даже сами небеса. Знаете, зачем Он хочет сделать это? Бог намеревается поколебать все это, чтобы вся сотворенная вселенная смогла понять, что в этом мире есть лишь несколько непоколебимых столпов, одним из которых является живая вера в Иисуса Христа.
Он является той скалой, на которую мы опираемся, и нет ничего, что способно поколебать его. Хотите найти для себя сегодня безопасное место? Знайте, что только Он является таким местом. Это самое безопасное убежище в нашем мире. Человечество пытается сделать этот мир безопасным. Однако никому из людей, равно как и никакой организации в этом мире, никогда не удастся обеспечить в нашем мире покой и уверенность. В наши дни даже выходить на улицу из своего собственного дома в вечернее время стало небезопасно. Однако Бог намеревается однажды установить в этом мире покой и мир. Но для того, чтобы добиться этого, сначала Он поколеблет все. Иными словами, нам нужно уделять больше внимания тому, что мы строим в своей жизни на правильном.

хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Будучи верующими людьми, мы движемся к небесному царству. Однако на этом пути к небесному царству мы обязаны сознавать, что нам надлежит служить Богу в этом мире. А как мы можем служить Ему? Что ж, ответ мы находим в этих самых строках. Мы должны служить Ему благоугодно. Что значит служить благоугодно? Это значит служить с благоговением и страхом. Друзья мои, христианство — это вовсе не игра в церковь и вовсе не разыгрывание какого-то ханжеского благочестия. Это живые, полные сил и реальные взаимоотношения с Иисусом Христом, которые преображают всю вашу жизнь и укореняют вас в Слове Бога. В противном случае для нас Бог может оказаться огнем поедающим. Вы можете принять данные слова, вы можете отвергнуть их, однако они находятся в Слове Бога. Они являются торжественным напоминанием нам всем, что благодать доступна нам, чтобы служить Богу. Но не надо легкомысленно играть с Богом, друзья мои. Не нужно думать, что вы сможете играть с Богом в игры, и это сойдет вам с рук. Я помню, как совсем еще молодым пастором меня пригласили посетить одну пожилую супружескую пару. Это была очень милая семья, но муж был серьезно болен и прикован к постели. Собственно, ему так и не удалось встать на ноги, потому что вскоре он ушел из жизни. Когда я беседовал с ним, я рассказал ему Евангелие. Он вежливо выслушал меня, а затем сказал: «Пастор, я хотел бы сразу сообщить вам, что я принимаю Христа своим Спасителем, и говорю это совершенно серьезно. Однако на протяжении всех этих лет я так много играл с Богом, что теперь я уже и сам не знаю, говорю я это искренне или нет. Друзья мои, не играйте с Богом, потому что может наступить день, когда вы уже не сможете точно сказать, стоите вы на Его стороне или же нет. Я скажу вам, что наш Бог — это огонь поедающий, но в то же время Он милостивый, славный и чудный Спаситель». Этой мыслью заканчивается 12 глава этого послания, и мы приступаем к последней, 13 главе этого произведения. Мы уже говорили, что 11 глава послания к евреям является главой веры, 12 главу можно назвать главой надежды, а 13 глава представляет собой главу любви. Я согласен с данным тематическим разделением этого отрывка, хотя иногда можно встретить и иное разделение, а именно, что 10 глава доносит до нас привилегии христианина, а 11 глава являет нам силу христианина, 12 глава показывает его прогресс, а 13 глава говорит о практической жизни верующего. На мой взгляд, это разделение является не самым лучшим, однако оно вполне верно отражает содержание 13 главы. В 13 главе этого послания мы видим иллюстрацию практической жизни настоящего христианина. Итак, давайте прочтем первый стих, где автор пишет: «Братолюбие между вами да пребывает». Иногда термин «братолюбие» переводят как «братская любовь», но я считаю это ошибкой. Это именно братолюбие, а не братская любовь. Мы должны любить друг друга не как братья. Мы должны любить друг друга, потому что мы и есть братья. Автор этого послания обращается главным образом к евреям. Однако то, что он говорит, вполне применимо и к нам. Как иудеи, так и язычники вступили в одно тело, тело Христа. И тот цемент, тот клей, который соединяет нас всех в единое тело, это именно братолюбие. И если вы являетесь Божьим чадом, вы являетесь моим братом.
Я получаю множество писем от людей,

людей из разных городов и стран, но все они пишут мне, как мои верующие братья, выражая свою любовь. И для меня важно именно это. Какое значение имеет цвет кожи, если все мы дети Бога? Когда Он дал нам новые сердца и омыл нас, сделав белее снега, мы стали братьями. Мы вступили в семью Бога и должны теперь любить друг друга. Мне нравится изображать христианскую жизнь в виде треугольника. В одной из вершин этого треугольника находимся мы. А в других двух вершинах будут находиться наш Бог и другие люди. Так вот, если стороны этого треугольника будут символизировать наши отношения с Богом и другими людьми, а также нашу любовь к ним, то нетрудно убедиться, что чем ближе мы приближаемся к Небесному Отцу, тем ближе мы становимся к другим людям, и тем ближе всем этим людям удается приблизиться к Богу. Христианская жизнь — это жизнь веры и любви к Небесному Отцу, а также любви к другим людям. Ибо братолюбие должно пребывать между нами. Далее мы встречаем еще одну сферу проявления любви. Прочтем второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказывали гостеприимство ангелам». Слово «ангел» может относиться как к сверхъестественным существам, так и к самым обычным людям, которые являлись Божьими посланцами. То же самое слово использовалось в отношении руководителей семи церквей Малой Азии во второй и третьей главах книги Откровения. Во всяком случае, я занимаю позицию, что там слово «ангелы» относится к обычным людям, которые являлись Божьими посланцами, будучи учителями или лидерами церквей, о которых идет речь в этих главах. Автор подразумевает, что и в Ветхом Завете были люди, которые, сами того не сознавая, оказывали гостеприимство ангелам. Авраам, к примеру, был одним из них, другим являлся Иаков, хотя в тот вечер ему было не до гостеприимства, потому что он был слишком поглощен своей борьбой. Иисусу Навину также доводилось встречать ангела. Но основная мысль этого стиха состоит в том, что мы должны проявлять любовь к другим людям, оказывая им гостеприимство. Мы, конечно, должны быть осторожны, чтобы наша любовь проявлялась с рассудительностью, но мы обязаны сознавать, что вокруг нас есть немало людей, которым мы могли бы быть полезны, и мы должны проявлять к ним свою любовь. А делая это, мы можем встретить некоторых поистине замечательных людей. Далее прочтем третий стих. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Я считаю, что это послание было написано апостолом Павлом. Этот стих еще больше утверждает меня в моей уверенности. Мы знаем, что апостол Павел находился в узах, а потому он знал об этом не понаслышке. И в его устах весьма естественно звучат слова: «Помните нуждающихся и бедствующих, проявляйте любовь к тем, кто сталкивается с нуждой». Дело в том, что церковь — это тело, и когда страдает один член тела, страдаем все мы. Когда некоторое время назад я сам столкнулся с болезнью, у меня была возможность ощутить все это на самом себе. Я помню письмо одной замечательной женщины, получив которое, я не мог удержаться от слез. Она писала: «Я прикована к инвалидному креслу и сама уже не могу ничего сделать для Бога, но я молю Его, чтобы Он дал мне возможность взять на себя вашу болезнь, чтобы вы могли продолжать свое служение. Позвольте мне сказать вам, друзья, что подобный настрой мы найдем далеко не в каждой церкви или группе верующих. Но мы нуждаемся в таких людях, и я благодарю Бога за то, что подобные христиане встречаются в этом мире, являясь ярчайшим примером христианского общения».
Мы много говорим о христианском общении, подразумевая под ним всевозможные христианские собрания или праздники, когда мы собираемся вместе. Но как быть с теми бедными святыми, которые пребывают в одиночестве, будучи прикованы к больничной койке и страдая от изоляции и одиночества? Многие из нас могли бы нести замечательное служение, посещая этих больных и одиноких людей. Это и есть братолюбие, о котором автор говорит нам здесь. Поэтому давайте мы с вами приложим все усилия к тому, чтобы наша жизнь стала образцом такого христианского общения, проявляющего нашу любовь к нашим братьям в Господе. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться со всеми вами. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2009 год.
2: Проза. Валентина Шутилова. Игра в жмурки. Мне 1,5 года. Я просыпаюсь в своей кроватке. Рядом никого нет. Мне ужасно страшно и одиноко. Я спрашиваю красное шерстяное одеяльце, висящее на спинке: «Где мама?» Ответа нет. От страха я зажмуриваю глаза и плачу. И сразу же нежные мамины руки обнимают меня. Сегодня мой 5-й день рождения. Я люблю маму, папу и младшую сестренку. И еще бумажных кукол. Я вырезаю их из журнала «Веселые картинки». Мама будет меня и говорит: «Зажмурь глаза и засунь ручку под подушку». Я выполняю ее просьбу, и, о чудо, там лежит новая бумажная кукла. Откуда она взялась? Значит, мои желания могут исполняться. Мне уже 7. Мы гостим у бабушки в деревне. Мои двоюродные братья, моя сестра и я, мы все сидим на веранде за столом. Бабушка хлопочет у плиты, а дедушка наблюдает за нашей шумной компанией. Жарко. Дверь и окна закрыты от мух. Одна из них, большая и жирная, как-то умудрилась залететь внутрь и теперь бьется в стекло. Сережка пинает меня под столом. Дождавшись, когда дедушка опустил глаза, я отрываю кусок блина и бросаю Сережке в лицо. Но мой поступок замечен. Дедушка хмурится. Он демонстративно облизывает ложку, которой только что накладывал сметану, и протягивает руку ко мне. Я зажмуриваю глаза. Наказание неотвратимо. Бац! Ой, как болит лоб! Да уж, от дедушки ничего не скроешь. Мне 10. Я стою около окна в школьном коридоре. На подоконнике лежит книжка. Я так люблю читать. Конечно, лучше было бы остаться в классе, но дежурные всех выгнали. Проветривание. А мальчишки так бегают, так толкаются, так громко шумят. Один из них внезапно налетает на меня и толкает в спину. Почему так много осколков? Да это же я влетела головой в стекло. Мальчишки разбегаются, и вышедшая из кабинета учительница застает меня у разбитого окна. Мне никто не верит. Родители вызывают к директору и заставляют платить за новое стекло. Меня ругают. Но ведь я ни в чем не виновата. Я зажмуриваю глаза и плачу от обиды и несправедливости. И снова лето. Теперь мне 12. Я много знаю и многое могу. Мы опять приехали к бабушке. Я еду на велосипеде вдоль поля, стрекочут кузнечики, а я ощущаю запах цветов, травы и еще чего-то неуловимо прекрасного. Моя жизнь так замечательна, а вокруг все так гармонично, что я невольно начинаю петь: «Все могут короли, все могут короли». Мир создан для меня, и я, как король, многое могу. Ну не здорово ли? Я зажмуриваю глаза от счастья. Бум! Это я, замечтавшись, налетела на камень. Он, хотя и небольшой, но остановил меня так внезапно, что я рухнула на землю вместе с велосипедом. Коленки ободраны, платье грязное. Может, короли все-таки не все могут? Мне 17. Оказывается, предательство — это очень больно. Я зажмуриваю глаза. Как бы я хотела, чтобы моя подруга никогда не произносила тех слов, что ранили меня. Увы, это невозможно. Неужели так больно будет всегда? Мне 20. Я так сильно люблю его, что могу думать только о нем. Он для меня самый красивый. Когда я нечаянно встречаюсь с ним в институте, меня пронизывает счастье. Я теряю дар речи, когда он, проходя, кивает мне. Я ем все счастливые билеты, загадывая только одно желание — опять увидеть его. Мы часто бываем рядом. но он относится ко мне как к товарищу. Наконец я, как Татьяна Ларина, решаю первой сказать ему о своих чувствах. Но язык немеет. Все, что я могу выдавить из себя, только очередной привет. Я ругаю себя за нерешительность. Но ничего, завтра я точно скажу. Но на следующий день вижу его рядом с другой девушкой. Она стройная, симпатичная. У нее прекрасные карие глаза и длинные черные волосы. Неудивительно, что он выбрал ее. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть их счастья. Любят только тех, кто этого достоин. Красивых, обаятельных. Полюбит ли кто-нибудь меня? Ведь я самая обыкновенная. Опять лето. На улице жарко. Мне 23. Муж встречает нас в роддоме. Он принес ребенку распашонки, чепчик, одеяло и уголок. А пеленки забыл. «Ничего, как-нибудь донесете до дома», — улыбается медсестра. «Мы идем домой. Я несу цветы и пакет с зубной щеткой и тремя пустыми молочными бутылками. У мужа в руках наше чудо, новорожденный сынишка. Наверное, он так неумело держит его, а на моем лице, скорее всего, выражение абсолютного счастья. Потому что прохожие, понимающе смотрят на нас и улыбаются. Скоро ли придет лифт?» Я прислоняюсь к мужу и зажмуриваю глаза. «Нет, человек не может быть так счастлив». Мы ждем зеленый свет. Муж держит на руках маленькую дочку, а я крепко сжимаю ладошку сына. Нам по 25. Мы молоды и не очень задумываемся о будущем. Внезапно сын увидел собачку на другой стороне улицы. Он вырывается из моей руки и бежит через дорогу, а по ней в это время мчится огромный КамАЗ. Что я наделала? Я не смогу помочь ему. Слышу визг тормозов. Меня охватывает ужас. Я зажмуриваю глаза. Моя счастливая жизнь кончилась. Кто-то дергает меня за рукав. Это муж. Мы переходим через дорогу. На противоположной стороне живой и невредимый сын гладит лохматую собачку. Та виляет хвостом от радости. Что произошло? Было ли это чудом? Мой ребенок жив. Как я могу оградить своих детей от беды? Мне 27. У меня замечательный муж и двое удивительных детей. У нас своя квартира. Но почему порой меня охватывает такая тоска? Для чего я живу? Неужели только для того, чтобы есть, пить, ходить в детский сад и на работу? Меня любит муж, любит такой, какая я есть. Но почему тогда я так одинока? Почему я все время раздражаюсь? Почему я так несовершенна? Зачем я вчера сказала мужу эти обидные слова? Почему я кричу на детей? Вопросов много, а ответов нет. Хочется зажмурить глаза, чтобы уйти от всех этих проблем. Мне 28. Теперь понимаю, что я грешница. Все, что я могу, только грешить. Мне никогда не стать угодной Богу. Если бы не было жертвы Иисуса, я бы навсегда была отделена от Него. Мне самой никогда не преодолеть пропасть между грехом и небесами. Но как же ужасен грех! Прости меня, Господи! Я зажмуриваю глаза, по щекам текут слезы. Это я молю Отца о прощении. Мне 29. Воскресенье, середина мая. Цветут яблони и черемуха, наполняя ароматом улицы. Холодно. Прохожие спешат по своим делам, и никто не догадывается, что у меня сегодня праздник. Я стою в воде, одетая во все белое, и слышу: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я зажмуриваю глаза. Сильные руки служителей окунают меня с головой в воду и снова ставят на ноги. Я вся мокрая, но счастливая. Хор поет: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Моя игра в жмурки закончилась. Я больше никогда не буду чувствовать себя одинокой и покинутой. Ведь Иисус обещал, что не оставит меня. Мне не надо переживать, сбудутся или нет мои желания. Я буду с благодарением открывать их перед Богом, и все, что я буду просить во имя Иисуса Христа, получу. Наказание больше не висит надо мной. Я не буду больше страдать от страхов. Ведь мой Бог заплатил за мои грехи и очистил меня от вины. Никто больше не обвинит меня несправедливо. Господь наблюдает за моими путями и защитит меня от посягающих на мое доброе имя. Ведь касающееся меня касается зеницы его ока. Я ничего не могу сама по себе, и я не король в этой жизни. Бог мой, мой царь, и я все могу, но только в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я больше не буду страдать от предательства и неразделенной любви. Меня любит Иисус, ведь Бог есть любовь. Он оградит меня от бед и защитит мою семью. Мне нет нужды заботиться об этом. Господь — хранитель мой. Мне никогда больше не придется зажмуривать глаза. Моя игра в жмурки закончилась. Мне 40 лет. Теплый летний день. На столе стоит букет ландышей. Как велик Господь и как прекрасно сотворенное им. Жизнь вовсе не безоблачна, и мне все чаще приходится зажмуривать глаза, но не от страха за себя или от одиночества, не от обиды или несправедливости, а для того, чтобы помолиться любящему Отцу. Порой, если мне плохо, Он показывает мне того, кому еще хуже, и кто нуждается в помощи и молитве. Если я счастлива, то славлю Его за любовь, щедро излитую на меня, и молю дать мне мудрости, чтобы показать эту Его любовь другим. И еще я не перестаю благодарить Бога за то, что Он научил меня играть в жмурки. Этой игрой Он помог мне найти Его.
1: Из поэтических тетрадей. Евгений Санин. Признание. Не оставь меня, благостный Боже, сердце чисто созижди во мне. Посмотри, до чего уже дожил я на грязной житейской стерне. Ни любви, ни поста, ни молитвы, что без них наша жизнь? Суета. И стою в гуще яростной битвы я без шлема, меча и щита. Дай хоть каплю спасительной веры, не молясь, не постясь, не любя, я, как римские легионеры, каждый день распинаю тебя. Что не грех, новый гвоздь в твои раны, новый шип в твой терновый венец, и за это на сердце бураны, зной, морозы, уныние свинец. Как Пилат, Каиафа, Иуда, но, увы, не как Петр или Андрей, перед Богом стою, и покуда я не стал ни умней, ни добрей. Дни за днями проходят, и что же? Так и жить мне на грязной стерне. Не оставь меня, благостный Боже, сердце чисто созижди во мне.

Великий князь Константин Романов. Блаженны мы, когда идем отважно, твердою стопою, с неунывающей душою, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края, готовы бодро вновь идти. Когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного. Когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. Владимир Соловьев. От пламени страстей, нечистых и жестоких, от злобных помыслов и лживой суеты, не исцелит нас жар порывов одиноких, не унесет побег тоскующей мечты. Ни средь житейской мертвенной пустыни, ни на распутье праздных дум и слов найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их! В безмерной благостыне наш Бог земли своей не покидал, и всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и указал. И не колеблются сионские твердыни, саронских пышных роз не меркнет красота, и над живой водой в таинственной долине святая лилия нетленна и чиста. Георгий Чулков. Нет, не торжественному Риму тебе, Господь, я жизнь принес. Позволь и мне, как Никодиму, смешать признанье с влагой слез. Позволь мне в горнице убогой, при свете бледном ночника, сказать, что трудною дорогой я шел к тебе, что вся тоска вселенной, мучимой страстями, виясь змеей, жила во мне, что я безумными путями блуждал при немощной луне, что я убийца, лжец, предатель, что, убоявшийся креста, я изменял тебе, Создатель, и осквернял мои уста. Но я люблю, Господь, и ныне я распят на земле твоей, и вижу в девственной пустыне голубизну твоих лучей.

0: Юрий Каминский. О, Господи, грехов моих не счесть, но не сражаюсь больше я с судьбою, и каждый день, дарованный тобою, я принимаю как благую весть. Я сам был слеп и жил среди слепых, в азарте ложном меж орлом и решкой, и понял вдруг, король я или пешка, нет места выше, чем у ног твоих. Я приучаю к истине уста, не счесть моих грехов, но только мнится мне, что распял ты их своей десницей там, на обратной стороне креста. Чтоб я не забывал в мельканье дней, придя под стены Иерусалима, что от грехов моих несчастлимых я очищаюсь чистотой твоей. Наше интервью. В освящении главное Слово Божье. Беседа с президентом церквей ХВЕ Украины епископом Михаилом Степановичем Паночко. Мы выехали заранее, так как в Киеве движение на улицах такое, что диву даешься, как люди еще куда-то вовремя попадают. Приехали минут за 20 до назначенного времени. Большое, хорошо отремонтированное здание. В коридоре никого, тишина. Слышим молитвы. Молятся мужчины и женщины. Когда слышишь молитвы не на богослужении, а в офисе, притом находясь не в самой комнате, то слушаешь их иначе. Хорошие были молитвы. Молитвы о Церкви Божией в этом мире, о служении миссионеров, о стариках и больных людях. Долго молились. Нам казалось, что, не видя братьев и сестер, мы уже познакомились с ними. Настолько близки нам были молитвы и тот, к кому они возносились. Михаил Степанович, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я родился в 1951 году в селе Сулымев Львовской области в семье верующих родителей. Сам уверовал и принял крещение в 1969 году. Крещение принимал тайно, так как в то время нельзя было принимать крещение до 18 лет. Служил в армии. После армии работал водителем в системе Миннефтегазпрома. В 1976 году был избран церковью на пасторское служение. Библейское образование получил в Московском библейском институте и позже в Киевском библейском институте. 3 года был старшим пресвитером во Львовской области. С 20 мая 1998 года был избран на служение старшего епископа церкви христиан веры евангельской Украины. Женат. Господь подарил нам с Евгенией, моей женой, 5 детей. Сколько церквей в вашем союзе? Как известно, в Украине 24 области и автономная республика Крым. В каждой области есть церкви христиан веры евангельской. Сейчас их 1327 церквей и 187 общин в процессе становления, общей численностью около 104 тысяч членов, более 38 тысяч детей и более 20 тысяч молодых людей. За последние годы десятки тысяч людей эмигрировали в США, Канаду и другие страны. Мы это, конечно, тоже не одобряем. Но такое переселение не может быть без воли Божьей. Как у вас складываются отношения с баптистами? Многие из наших церквей в послевоенное время состояли в ОВСЕХБ. Я и некоторые братья учились в единственном библейском учебном заведении в Москве. Мы признаем, что баптисты – наши братья, рожденные свыше и спасенные. Но говорить о тесном сотрудничестве с ними нельзя, хотя нет и открытого противостояния. Думаю, что совместными усилиями мы могли бы сделать больше. Вы – старший епископ Большого Союза Христиан Веры Евангельской в Украине, член различных комитетов и советов на государственном уровне. Вижу, что вы себя свободно и уверенно чувствуете в роли старшего епископа. Скажите, а в чем вы видите свое личное призвание от Господа? Я с юности не имел никакого дерзновения быть кем-то, например, пастором. Когда Господь особенным образом посетил меня, то впервые в жизни послал видение. Боковым зрением я увидел рядом с собой кого-то и почувствовал присутствие Иисуса Христа. Я ни до, ни после этого случая видений не имел. Давно уже осознавал, что мне чего-то недостает. Я был верующий, спасен, рожден свыше. Но начиная с этого момента, это было в 1974 году, я знал, что призван на служение Его Церкви. Этот случай произвел во мне радикальное изменение. Стал иначе жить, иначе говорить. Я начал проповедовать в богослужениях и получил убеждение, что мое призвание – служить Его Церкви. Эти переживания и стали началом моего служения сначала в поместной церкви, потом в области, а с 1999 года и во всей Украине. Мое призвание – служение людям. Это было дано мне от Бога. Сам человек не способен любить людей, только Он нас преображает, и Его любовь делает нас способными любить других. Чем ближе мы к Богу, тем дороже нам люди. Мое личное призвание вижу в расширении границ Царства Божьего в Украине, работая на единство евангельских церквей и сохранение чистоты евангельского учения. Глубоко убежден, что призвание церкви влияет на общество и государство как свет и соль. И тут особое значение и ценность имеют мир между братствами и объединение усилий для успеха Евангелия. Пастор – это в первую очередь наставник, душепопечитель и учитель. Это в первую очередь любовь к людям и забота о них. К вам обращаются люди, имеющие различные проблемы. Что вы советуете желающим освободиться от какого-нибудь конкретного греха и не имеющим силы его оставить? Например, кто-то приходит и говорит, что не может избавиться от греха зависти. Многое зависит от духовного состояния человека. Особое значение имеют личные взаимоотношения христианина с Богом через молитву и чтение Священного Писания. Если человек пренебрегает словом и молитвой, он не имеет духовного иммунитета, любой грех его переломит. Везде, где мне приходится говорить на эту тему, я призываю к углублению взаимоотношений с Богом. Дух Святой через Слово Божье имеет силу укрепить наш дух, который будет в состоянии противостать искушениям. Если кто-то приходит ко мне с какой-то проблемой, я в первую очередь обращаю его внимание на этот вопрос. Если это налаживается, то, как правило, налаживается и все остальное. Мы должны прислушаться к совету Павла в послании к Ефесянам. «Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять». Ефесянам 6:13. Есть в ваших церквах практика исповедания. Люди приходят к пасторам или другим служителям с проблемами и вопросами. Такая практика есть, но мы не возводим это в догмат. Делать это нужно осторожно, ведь это может привести к крайностям и искушению. Пастор может иногда интересоваться слишком многими вопросами личной жизни, забывая, что исповедь должна оставаться тайной. Практика исповеди должна базироваться только на основании Писания. Даете ли вы людям какие-нибудь конкретные рекомендации? Как себя вести при наличии определенных грехов и как от них избавиться? Мы стараемся помочь человеку обрести иммунитет к тому греху, который ему особенно докучает. Человек в первую очередь должен признать перед Богом вслух свою проблему. Он должен сказать, что осознает свой грех, что раскаивается, что желает оставить его и подчинить свою жизнь воле Божьей. Грех можно как-то классифицировать? Есть же грехи плоти, духа, оккультные. Да, естественно. Но самое главное, общение с Богом должно быть восстановлено. И когда общение восстановлено, то приходит исцеление в жизнь человека. Нормальное служение душепопечителя – помочь человеку справиться с грехом, унынием, отчаянием. А это значит, что нужно помочь человеку вернуться к общению с Господом в молитве и чтении Слова Божьего. Другого пути просто нет. Пастор должен быть как врач. Он должен определить, откуда исходят проблемы. Они могут быть в семье, на работе, в его характере, в браке, в сексуальной области. Но могут быть проблемы и оккультного характера. Если последнее имело место в жизни человека, то после исповедания и отречения он должен остерегаться абсолютно всего, что связано с этой областью. Человек может расслабиться, ведь он прощенный, искупленный, поет хорошо, проповедь сказал хорошую, и вдруг, если не бодрствует, попадает опять в область влияния врага. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Галатам 5.1. Послание к евреям 10.14, мой любимый стих. Как вы его прокомментируете? Жертва Христа имеет власть и силу. Например, у разбойника на кресте нет ни причастия, ни крещения, ни церковного послушания. Он спасен всесильной жертвой Христа. Это первая часть стиха. Но, будучи спасенными, мы должны жить соответственно этому положению во Христе. Поступая последовательно, как спасенный, я укрепляю свое спасение. Так мы спасаемся вмененной нам Христовой или нашей личной святостью? Мы спасаемся верой. Основание нашего спасения – Христос. И каждый смотри, как стоит на этом основании. Жертва Иисуса Христа – жертва совершенная. Он уничтожает все наши грехи. Мы примирились с Богом Его жертвой, спасаемся Его вмененной нам праведностью. Практическое освящение наше – следствие нашего спасения и слава Христова. Что бы вы сказали на основании вашего пасторского опыта? В каких вопросах верующим нужно особенно бодрствовать? Я думаю, что людям нужно обратить внимание на семейную жизнь, на вопросы взаимоотношений в семье и браке. В наше время развод был так же редок, как затмение солнца. Люди могут подвергаться различным искушениям. Наиболее распространенные – искушения сексуального характера, искушения деньгами или властью. Например, если муж уходит из-под власти Христа, есть опасность, что его жена может уйти из-под власти мужа. Если у мужа глава Христос, то зачем жене искать кого-то где-то? Мужья должны серьезно относиться к своей роли по сохранению своей семьи от опасности последствий конфликтов. Ведь очень легко иметь правильные взаимоотношения, полные радости и мира. Об этом нужно говорить и проповедовать. Этому нужно учить и в этом наставлять людей. В ваших общинах, как правило, большие семьи. Да, так было раньше. Новые верующие имеют уже не так много детей. Зачастую люди приходят к Богу в надежде что-то получить от Него – спасение, благополучие, здоровье и так далее. Но для того, чтобы иметь общение с Творцом, нужно полное Ему посвящение. Посвящение всего себя, своей семьи, своей работы, своих взаимоотношений. В семьях старой закалки под этим посвящением подразумевается и количество детей, то есть к регулированию рождаемости было однозначное отношение. Мы издаем не только журнал для взрослых «Вера и жизнь», но и детский журнал «Тропинка». Хочу спросить вас, как помочь детям встать на путь святости, избежать всей грязи этого мира и его опасностей? Блаженны те дети, в семьях которых Божий порядок. За детей несет ответственность не школа, не церковь, а семья. Самое главное – пример родителей, их образ жизни. У нашего журнала более 1,5 миллиона читателей, так что большинство детей, читающих наш журнал, не имеют перед глазами примера верующих родителей. Многие воспитываются одной матерью. Как нам помочь им? Как объяснить молитву «Отче наш»? Как писать о любящем отце, если у детей отцы алкоголики или и того хуже? У вас есть возможность семью не идеализировать. В Библии много примеров плохих отцов. Детям нельзя идеализировать жизнь. Ее нужно показывать такой, какая она есть. Сколько семей, в которых родители пришли к Богу через молитвы детей? Детям нужно показать надежду. Встречаются не только плохие отцы, но и матери. В любом случае, дети в вашем журнале должны почерпнуть надежду. Бог силен изменить их жизнь и жизнь всей семьи. У вас есть возможность обратиться к читателям журнала «Вера и жизнь». Их около 500 тысяч. Вам слово? Мы живем в последнее время. Это видно невооруженным глазом. Бог дал нам все возможности служить Ему и другим людям. Я бы пожелал всем читателям быть ближе ко Христу и ближе друг к другу. Укрепляться в слове и духе, чтобы иметь духовный иммунитет против всяких веяний мира. Не бояться никаких катаклизмов, ни природных, ни политических, ни экономических. Наша крепость — Христос. Он грядет, Он близко. И еще. Я бы пожелал всем занимать активную гражданскую позицию. Если государство дает вам возможность выразить ваше отношение к проникающему в общество греху, то нужно противостать растлению всеми возможными методами и средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Церковь должна возвысить свой голос за истину. Беседу вел Вальдемар Цорн. Малая кафедра. Вальдемар Цорн. Простая формула. Мы воспринимаем окружающий нас мир органами чувств. Особое место среди них занимает зрение. Мы глазами не только познаем окружающий нас мир, но и открываемся ему, его влиянию. Поэтому Иисус говорит: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все твое тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Матфея 6:21-23. Почему сразу после слов о нашем отношении к богатству Иисус говорит об оке? И что значит чистое и худое око? Слово, переведенное на русский язык как «чистый», в других местах Нового Завета переведено как «простой», «радушный». Это его прямое значение, но может означать и «единый», «неделимый», «цельный». Павел пишет Коринфянам о радушии, щедрости македонских церквей, 2 Коринфянам 9:11, употребляя это слово, а «худое око»? В Библии на греческом языке это слово означает «скупой», «скоредный», «жадный». Другими словами, Иисус говорит нам, что мы можем смотреть на мир и людей глазами скупца, завистника или же глазами великодушного, щедрого, радушного сердца. «Взгляд наш на людей отражает наше внутреннее состояние», — говорит Иисус. «Сердце наше или светлое, или темное». А от этого зависит не только наше личное состояние и наше самочувствие, но и наши взаимоотношения с другими людьми и Богом. У завистника никогда не будет добрых взаимоотношений с людьми, которым он завидует, у жадного — с теми, от кого он отвернулся, чтобы не помочь. У Бога никогда не будет никаких взаимоотношений с человеком, который живет другими мерками и строит свои взаимоотношения с людьми на других принципах, чем он сам. Бог охотно прощает нам наши недостатки и согрешения. Но Он не прощает непрощающему, не внемлет завистнику и не общается со сребролюбивым, который, по сути своей, идолопоклонник. Важно ли то, что мы рассматриваем? О, да, оно имеет на нас влияние. Важно ли то, как мы видим окружающее? О, да, это определяет нашу истинную сущность. Для чистого все чисто. Священное Писание имеет очень простую и определенную формулу освящения. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5:16. «Господь есть дух, а где дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним духом». 2 Коринфянам 3:17-18.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Духовный возраст. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 20 и 21 стихи. С возрастом почти все люди начинают чувствовать неприязнь ко всему новому и незнакомому. Со временем человек трудно и неохотно изменяет свои привычки и образ жизни. Один христианин, принимающий участие в обсуждении создания Объединенной Церкви Южной Индии, рассказывал, что чаще всего и больше всего работу задерживал такой вопрос: «Ну, а если мы это сделаем, к чему тогда придем?» Пока, наконец, кто-то не сказал коротко: христианин не имеет права спрашивать, куда он идет. Авраам тоже пошел, не зная, куда идет. В той же главе Библии читаем: «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». Уже чувствуя на себе дыхание смерти, старый странник не выпускал из рук свой посох. Он все еще был готов в дорогу. Тот, кто действительно хочет подняться до высот христианского призвания, должен сохранять решительный склад ума. Однажды я получил письмо, которое заканчивалось словами: «Ваш, в возрасте 83 лет, все еще растущий Андрей». А почему бы и нет, когда у нас неисчерпаемые богатства Христовы? Когда вы родитесь свыше, вы становитесь малым ребенком в духовной семье. Цель Бога, чтобы вы выросли до полного возраста и стали зрелыми во Христе. Для того, чтобы духовно расти, необходимо соблюдать известные правила: ежедневно читать Библию, постичь тайну молитвы, беспрерывно полагаться на Духа Святого, регулярно посещать церковь, быть свидетельствующим христианином. Любовь должна быть руководящим принципом вашей жизни. Следует быть послушным христианином, истинным христианином. Нужно быть довольным тем положением в жизни, которое вам даровал Господь.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Как рождается вера? Но как призывать того, в кого

0: делилась Дана своим опытом с подружкой. «Хочешь, я и тебя научу молиться?» Лида пожала плечами. «Зачем? Я не верю в Бога». «А что ты знаешь о нем?» — спросила Дана. «Ничего. Никогда и ни с кем я не говорила на эту тему», — ответила подружка. «Поэтому ты и не веришь в него. А я уже просто не могу не верить в Бога. Когда я прочитала Библию, то поняла, что именно Бога мы обязаны благодарить за жизнь, за любовь и нежность, за все, что есть доброго у нас. Кроме того, я узнала Божьи планы о нашем будущем. Они действительно прекрасны. К тому же Бог научил меня каждый день общаться с Ним. А многочисленные опыты Его поддержки и участия в моей жизни делают меня еще более счастливой. Ты говоришь так убедительно, что мне тоже захотелось познакомиться с этой книгой. Может быть, и я буду верить так же, как и ты, и тоже буду чувствовать себя такой же счастливой. Мне хочется верить твоим словам. К тому же платье, которое ты шила с Божьей помощью, действительно чудесное», — говорила Лида своей сияющей от счастья подружке. «Теперь вам понятно, как рождается вера. Слово Божье, которое мы читаем или слышим от других, помогает нашим сердцам познавать Бога, доверять Ему и ощущать Его реальную помощь, поддержку и любовь. Читаете ли вы ежедневно Библию? Как часто вы молитесь?»
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

И дача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Елисавете же настало время родить, и она родила сына. Евангелие от Луки, 1 глава, 57 стих. Два дня назад мы видели, что могущественный Бог совершает великие дела для тех, кто любит Его, для Марии и для вас. Тот же могущественный Бог совершает великие дела и для Елисаветы. Список совершенных для нее великих дел открывается беременностью, чудесным образом наступившей в ее преклонном возрасте и рождением сына Иоанна Крестителя. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с нею. Нам трудно в полной мере представить всю радость Елисаветы о Божьей благости по отношению к ней. Она так долго была бездетной, и вот чудо из чудес. Бог избрал ее, чтобы она родила Иоанна, предтечу Господа. Ее младенец вырастет, чтобы быть великим перед Господом, быть исполненным Святого Духа, обращать сердца многих в Израиле к Господу и подготовить людей к принятию Мессии. Благодаря сияющему свету Божьей благости многие мрачные десятилетия остались лишь в смутных воспоминаниях. Думаете ли вы о великих делах, совершенных для вас Богом? 24 стих Евангелия от Луки говорит нам, что Елисавета скрывалась 5 месяцев, чтобы обдумать Божью благость в своей жизни. Если вы мать, рассматриваете ли вы эту свою роль как одно из величайших благословений в жизни? И доставляют ли вам радость ваши дети? Когда родился Иоанн, сердце его матери было переполнено радостью. Елисавета радовалась мысли о том, что она наконец-то стала матерью. Радуетесь ли вы вместе с ближними о великих делах, совершенных Богом для них? Соседи Елисаветы собрались порадоваться с ней о ее новорожденном. Библия учит нас, что любовь не завидует, 1 Коринфянам 13:4, и призывает радоваться с радующимися, Римлянам 12:15. Остаетесь ли вы верными Богу и Его благости даже тогда, когда вам не видно ни тени Его любви? В такие времена мы, женщины, любящие Бога, должны ходить верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Оставаясь верными искупительной Божьей благости и Его неизменной любви и ожидая, когда снова ее испытаем.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвеля. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

автор послания к евреям в 13 главе 15 стихе говорит: «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени – это пение. Многие песни, звуча в хоровом или сольном исполнении, знакомы и дороги нам с детства. Но кто написал их? Что пережил автор этих песен, чтобы написать эти строки? Некоторые истории создания песен вы услышите в этой передаче. Я уверена, что в следующий раз, когда вы будете петь эти песни, они будут вам еще дороже. Звучит песня «Время ушло» на слова Анны Вельк, поет Виталий Русовук.

0: Нам всем знакома и дорога, и любима песня на небесной перекличке. Что думал и что переживал автор этих строк, когда писал эту песню?
1: Год 1893. Джеймс Блэк, поэт и композитор, живет в городе Вильямспорт, штат Пенсильвания. Здесь он руководит церковным хором, преподает в воскресной школе, а также активно занимается молодежным служением в местной церковной общине. Однажды, проходя через бедный район города, Блэк увидел на крыльце полуразрушенного дома маленькую девочку. Ее поношенная обувь и грязная одежда говорили о том, что дитя живет без родительской заботы. Подойдя поближе, Джеймс спросил: «Не желаешь ли ты посещать воскресную школу?» На что девочка ответила: «Да, я хотела бы, но...» Она не договорила, но Блэк прекрасно все понял. На следующий день Бесси, а именно так звали девочку, получила посылку, в которой было новое платье, туфельки и платочек. После этого она стала посещать церковь и воскресную школу. Перед каждым занятием в воскресной школе Джеймс проводил перекличку учеников. И вот однажды Бесси не ответила. В этот день она заболела и не смогла прийти. Размышляя о ней, Джеймс вспомнил стих, записанный в книге Иоанна Богослова, в котором говорилось о книге «Жизнь», в которой вписаны имена всех искупленных. Будет ли имя Бесси в этой книге? Если девочка умрет, будет ли она в обителях царя на небесной перекличке? И тогда, как бы отвечая на самому себе заданный вопрос, Джеймс записал такие строки: «В час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена он всех спасенных в перекличке повторит, там по милости Господней буду я». Блэк сел к пианино, и тут же Дух Святой вложил в его сердце мелодию к новому гимну. Бесси вскоре умерла, а этот гимн впервые прозвучал на ее похоронах.

0: Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из нас оказаться на этой небесной перекличке и услышать собственное имя из уст нашего Господа.
1: А теперь создание песни «О, благодать спасен тобой».
2: Уверен, что не будет преувеличением сказать, что самой известной христианской песней во всем мире является гимн «О, благодать». Но такая популярность, скорее всего, удивила бы ее автора Джона Ньютона, ведь обстоятельства, вдохновившие автора написать эту песню, были весьма необычными. Джон Ньютон родился в 1725 году в Лондоне. Мальчика назвали в честь отца, который был морским капитаном. И поэтому неудивительно, что его отец хотел, чтобы его сын пошел по его стопам. Однако его мама, Элизабет, была христианкой, и она всю жизнь молилась, чтобы ее сын стал проповедником. К сожалению, в возрасте 7 лет у Джона умерла мама. И после ее смерти его жизнь протекала в интернатах и морских путешествиях. Там вначале он был юнгой, потом вырос до палубного матроса. И после этого морская жизнь, плавание стали неотъемлемой частью жизни Джона Ньютона. Мальчик столкнулся с корабельным образом жизни, наполненным богохульством, пьянством и аморальным поведением. И молодой Джон смело прыгнул в этот порочный круг, и вскоре он превзошел всех своих сверстников в скандальном поведении. Он участвовал в работорговле, охотясь на африканцев на западе Африки и переправляя их на мировые невольничьи рынки. И это дело абсолютно его не смущало, так вскоре он сам стал владельцем и капитаном корабля, перевозящего рабов. Ему было почти 23 года, когда он решил вернуться из Африки в Англию, когда в одну из ночей разразился кошмарный шторм, и вода стала захлестывать его каюту. И его сердце наполнилось ужасом. Он изо всех сил пытался спасти корабль и себя, но, являясь опытным моряком, он понимал, что шансов на выживание было очень и очень мало. Однако Джон Ньютон не был готов к вечности, и поэтому он поднял глаза к небу и закричал: «Господи, помоги мне! Не дай мне умереть! О Боже, я знаю, что я ужасный грешник, нет другого такого, как я! Я знаю, что не заслужил Твоей милости, но умоляю, сжалься надо мной! Прости за соделанное мною зло, я обещаю, что изменюсь!» И Бог по своей великой милости услышал молитву Джона Ньютона. После того, как опасность миновала, Джон вспомнил о христианском воспитании, полученном от матери. Он вспомнил многочисленные предупреждения и все те случаи, когда его жизнь чудесным образом была спасена. Ему столько раз давалась возможность все начать заново, но каждый раз он возвращался на путь греха и зла. А как он ненавидел Бога! Да, его грехи были настолько тяжелы, что вряд ли их возможно было простить. Но, несмотря на это, Бог услышал молитву Джона. И после этого случая он горячо стал желать узнать больше о Божьем Сыне Иисусе Христе, о Его смерти и воскресении. Остаток своей жизни Джон посвятил проповеди Евангелия. И за последующие 40 лет он написал более 200 замечательных христианских гимнов. Посреди шторма Ньютон прозрел. Он осознал, что является грешником, нуждающимся в Спасителе. Тогда он впервые ощутил значение Божьей благодати. И, покаявшись в своих грехах, он отдал свою жизнь в руки Господа. Через много лет после этого, вспоминая эти события, он и написал гимн о Божьей благодати. Община, в которой к тому времени Джон Ньютон служил пастором, впервые услышала этот гимн в январе 1773 года.
1: Звучит песня «О, благодать спасен тобой», поет семья Ларионова.

0: своей последней проповеди Джон Ньютон сказал: «Друзья мои, и я теряю память. Однако я все еще отлично помню, какой я великий грешник. А еще я никогда не забуду, какой великий наш Спаситель Иисус Христос». Братья и сестры, пусть Бог благословит и нас никогда не забывать этого же. И всегда, размышляя о спасении, благодарить Бога за Его великую и удивительную благодать.
1: Песня «Твердо я верю, мой Иисус» исполнялась в церквях общим пением и переведена на многие языки. Сейчас послушайте создание и исполнение этой песни.
2: Одной из близких подруг Фанни Кросби была госпожа Кнап, жена директора одного из крупнейших страховых агентств. Госпожа Кнап была музыкантом-любителем и за свою жизнь написала более 500 мелодий для христианских гимнов. Она часто посещала поэтессу Фанни Кросби и во время одного из таких посещений предложила ей послушать мелодию, которую сочинила сама. «Какие чувства вызывает в тебе эта мелодия?» – спросила госпожа Кнап поэтессу Фанни Кросби после того, как проиграла эту мелодию несколько раз. Прежде чем услышать ответ поэтессы, нам необходимо знать следующее. Фанни Кросби родилась в мае 1820 года. Вскоре умер ее отец. Семья Фанни Кросби жила очень бедно. Когда она была еще маленькой девочкой, на фоне простуды у нее воспалились глаза. Но врач прописал ей не то лекарство, и она ослепла. Мать Фанни должна была очень много работать для того, чтобы прокормить семью. Она объяснила маленькой Фанни, что та ослепла и больше никогда не сможет видеть. Она также сказала дочери, что иногда Бог забирает какой-нибудь дар для того, чтобы взамен дать другой, еще лучше. Бабушка девочки постоянно была рядом. Она выводила ее на прогулки и была ее глазами, пытаясь объяснять ей, как выглядит солнце, цветы, радуга. Вскоре Фанни могла по прикосновению определять, какие цветы она держит в руках, вид птиц по их пению и так далее. Позже, понимая, что Фанни никогда не сможет читать обычный шрифт, бабушка читала ей Библию. Фанни так полюбила Библию, что начала запоминать отдельные стихи из Библии наизусть. Вскоре она знала великое множество стихов. Она по памяти могла рассказать многие псалмы, притчи и всю книгу Руфь. Первые стихи, которые принадлежат перу Фанни Кросби, были на библейскую тему. Позже она сказала: «Всем, чем я являюсь и чем я когда-либо стану, я обязана Библии». Когда Фанни исполнилось 15 лет, она поступила в Нью-Йоркский институт для слепых. И после успешного окончания института она осталась работать там как преподаватель английского языка и истории. Фанни часто посещала местные церкви Нью-Йорка. Она была религиозна, но еще не спасена. Когда ей был 31 год, Фанни Кросби приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. И с этого дня ее стихи стали еще глубже. Фанни Кросби была приглашена в Конгресс Вашингтона. Там она с воодушевлением прочитала свои стихи. У Фанни Кросби было очень много друзей. Она была знакома с несколькими президентами США, многими выдающимися музыкантами и христианскими лидерами того времени. Однажды один проповедник с сожалением сказал Фанни: «Я считаю весьма огорчительным тот факт, что Господь не дал вам зрения, в то время как Он благословил вас столь многими дарованиями». Фанни незамедлительно ответила: «А знаете ли вы, что если бы при рождении мне представилась возможность загадать одно желание, им было бы желание иметь врожденную слепоту?» «Но почему?» – удивленно спросил священник. «Потому что тогда бы первым лицом, которое я когда-либо увидела, было бы лицо моего Спасителя на небесах». Она прожила 95 лет. И сегодня все еще поются сотни из более чем 8 тысяч ее опубликованных песен. Возвращаясь к истории, с которой мы начали. «Какие чувства вызывает в тебе эта мелодия?» – спросила госпожа Кнап эту слепую поэтессу. Слепая поэтесса ответила: «Твердо я верю, мой Иисус. Им я утешен и им веселюсь». Так родилась знакомая, многими любимая песня.

0: Фанни Кросби сказала: «Блаженному провидению Божию было угодно, чтобы я всю жизнь была слепой, и я благодарю его за это. Если бы завтра мне предложили отличное зрение, я бы не согласилась. Если бы меня отвлекали красивые и интересные вещи вокруг, я бы не пела гимнов хвалы Богу». Пусть Бог благословит нас осознавать нашу достаточность во Христе и, являясь зрячими, не быть слепыми к Его милости в нашей жизни.
1: Агастус Топлоди, британский пастор 18 века. Я уверен, большинству из нас, как и мне до недавнего времени, это имя ни о чем не говорит. А между тем он является автором достаточно хорошо известного гимна. Примечательная история обращения этого человека. 16-летним юношей вместе с матерью он путешествует по территории Ирландии. Проходя через одно из селений, они слышат пение. И подойдя поближе к одному из амбаров и заглянув внутрь, они видят, что внутри собралась небольшая церковная община. Вначале эти люди прославляют Господа через песнопение, а позже один из них берет слово и проповедует. В качестве основы для проповеди он использует стих, записанный во 2 главе в 13 стихе послания апостола Павла к Ефесянам, где записано: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Эту проповедь Господь использует для обращения молодого Топлоди. Спустя 7 лет буря застигнет путешествующего Топлоди в горах. Не найдя поблизости человеческого жилья, он будет вынужден укрыться буквально в расщелине одной из скал, где запишет следующие строки: «Благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот. Из скалы Христа струей льется там поток живой».
2: Звучит песня «Благодатная скала мне спасение дает» в исполнении семьи Ларионовых.

20 октября 1828 года в Северном Трое, штат Нью-Йорк, родился Горация Спефорд. В молодости Спефорд успешно вел юридическую деятельность. Но, несмотря на финансовый успех, он всегда хранил в себе большое желание заниматься христианской деятельностью. И также он поддерживал нескольких известных проповедников своего времени. Господь благословил его супругой, 4 дочерьми и маленьким сыном. Его жизнь была похожа на спокойную, тихую речку, которой вскоре предстояло пройти сквозь ужасные испытания. За несколько месяцев до Чикагского пожара 1871 года Спефорд вложил огромные деньги в недвижимость на берегу озера Мичиган. И все его средства были сметены с лица земли этой стихии. Но все это усугубило то, что буквально накануне пожара Спефорд пережил смерть собственного сына. Спустя пару лет, в 1873 году, желая отдыха своей жене и 4 дочерям, а также желая присоединиться в служении к известному проповеднику, который на тот момент находился в Великобритании, Спефорд запланировал путешествие для своей семьи в Европу. Но в ноябре того же года по неконтролируемому стечению обстоятельств он был вынужден остаться в Чикаго. Однако свою жену и 4 дочерей, как и планировалось, он отправил в Европу, намереваясь в скором времени присоединиться к ним. 22 ноября в пароход, следовавший в Европу, врезалось английское судно, и за 12 минут пароход утонул. Через несколько дней на берег Уэльса высадились спасшиеся пассажиры. Супруга Спефорда телеграфировала мужу: «Спаслась одна. Что мне делать?» Спефорд поспешно сел на корабль и отправился в Европу к своей супруге. Было начало декабря, холодная зимняя ночь. Капитан отвел Горация в сторону и сказал: «Сейчас корабль пересечет то место, где затонул французский лайнер. 47 градусов широты, 35 долготы, 3 мили глубины». Это было место, где произошло кораблекрушение, где жизнь Спефорда в корне изменилась. Страх, надежда, горесть, утешение, эмоции переполняли сердце бедного отца. Он ушел в свою каюту, лег, но долго не мог уснуть. «Все хорошо с моей душой. Да будет воля Господня», — шептал он про себя. После этого он встал, взял перо, лист бумаги и начал писать. Так зародилась известная нам с вами песня, в основу которой и легли эти самые слова, адаптированные в русском варианте, как «Ты со мной, мой Господь. В твоих я покоюсь руках».

В песне Спефорд не остановился на теме житейских скорбей и испытаний, но, проходя через них, он устремил свой взгляд на Господа, который его искупил, который дает ему утешение, на Спаситель, который дает ему надежду на будущее, на вечность, где нет ни болезни, ни смерти, ни плача. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, какими бы ни были наши с вами испытания, всегда устремлять свой взгляд на Господа, который нас искупил.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам известны истории и других песен и стихов, или сами авторы, поэты захотят поделиться с нами своими переживаниями или побуждениями при писании песни или стиха, мы будем вам очень признательны и благодарны. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы с вами все продолжаем еще искать Христа, уже в книгах Нового Завета. Надеюсь, что это легче, надеюсь, что мы с вами это сможем сделать. И сегодня мы с вами обращаем внимание на второе послание Иоанна. Обычно мы все, даже вот с детского возраста, с воскресной школы, мы все хорошо знаем первое послание Иоанна, не правда ли? Мы знаем стихи, что если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы знаем, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, и так далее. Мы знаем, духовные возраста перечислены. Вот второе и третье послание Иоанна, оно, может быть, нам не всегда понятно, как-то адресовано, может быть, оно не всегда понятно кому, хотя и в нем есть стихи, на которые нам знакомы, на которые мы всегда обращаем внимание. И сегодня, когда мы с вами будем вместе обращаться к этому посланию, в котором всего 13 стихов, я не буду сейчас его все прочитывать, мы с вами несколько стихов всего прочитаем. Вот, и хотелось бы, чтобы мы, вникая вот в это послание, послание Иоанна, очень-очень блаженный был ученик, блаженный брат, блаженный апостол. Он написал и Евангелие, написал и письмо, и Откровение написал. То есть во всех трех разных типах вот новозаветных книг он поучаствовал. И Евангелие, и послание, и Откровение. И мы с вами будем рассуждать о том, о втором послании Иоанна и о том, что он делает ударение на то, что Христос, Иисус Христос, отражен в нем как Бог во плоти. Будем читать 7 стиха. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». И Иоанна тоже, только уже Евангелие, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Такие тексты. И для начала мы с вами обратимся немножко к самому посланию, что считается, что оно было написано порядка между 85 и 95 годами нашей эры в Ефесе или в его окрестностях, где в то время и как раз проживал апостол Иоанн. Послание написано, мы читаем, «старец избранной госпоже». Вот это слово, которое как бы мы читаем в нашей Библии, слово «старец», оно, в принципе, как бы переведено как «старец», но буквально оно означает греческое слово как «старейшина» и «пресвитер». То есть, когда мы читаем это слово, которое здесь у нас переведено как «старец», в других книгах оно переводится «старейшина» и «пресвитер», что, в принципе, и соответствовало тому положению, от которого апостол Иоанн пишет вот это послание, как от пресвитера, как от старейшины, как от человека, который имеет от Бога власть и имеет от Бога авторитет. Послание адресовано избранной госпоже. Вот здесь уже становится немного интересней. Elect lady. Разные мнения об адресате были. Кто же вот эта такая вот избранная госпожа? Одни даже считали, что это была матерь Господа Мария. Кто-то называл, что это Марфа из Вифании была. Некоторые считали, что это просто вот некая женщина-христианка. Но, скорее всего, большинство людей склоняется, хоть, может, это и не принципиально, но склоняются к тому, что все-таки под избранной госпожой имеется в виду не один человек, не какое-то индивидуальное лицо, а имеется в виду поместная церковь. Отчасти этому пониманию способствует тому, что большинство второго послания Иоанна, оно написано во втором лице множественного числа, то есть обращается больше, чем к одному человеку. Есть как бы и другие косвенные подтверждения тому, что под этим имеется в виду церковь. Слово «церковь» считается в греческом языке слово женского рода. И вот слово, которое здесь использовано, слово «курия» греческое, считается, что оно использовалось для описания такого подобщества в социальной структуре того времени, в то общество, в греческом государстве. Может быть, и поэтому здесь, когда речь идет не о такой большой вселенской церкви, а поместной, использовалось это слово вместо обычного, которое мы встречаем, слово «экклезия», которое обычно переводится у нас как «собрание», как «церковь». Да и 13 стих, если мы на него смотрим, последний: «Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной», тоже как бы говорит о том, что адресовано поместной церкви одной от другой, которой передается привет. И основная тема вот этого послания – это жизнь в любви Божией в соответствии с истиной. Мы с вами немножко уже услышали от второго брата, когда он говорил о подражании Христу, о том, что это означает. Это означает хождение в истине, исполнение заповедей. И многое то, о чем здесь говорил Иоанн, оно также созвучно будет. И брат и приводил, цитировал места из послания Иоанна в подтверждение вот этой мысли о нашем подражании Христу. И вот здесь Иоанн говорит, обращаем наше внимание, вторую часть первого стиха. Он говорит о том, что о своей любви к верующим, и говорит, что в нас, которые познали истину, которые являются верующими людьми, должны быть такие же чувства. Он говорит здесь такие слова, что которых люблю я поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Оказывается, познание истины, оно приводит нас к единству, оно приводит нас к любви. Оно дает нам какую-то общность, какое-то единство, оно нас объединяет, оно делает нас, верующих людей, близкими. И познание истины, можно даже сказать, что это есть познание Христа. Тот же самый Иоанн, он говорит о том, что в своем Евангелии, в 17 стихе, говорит, что «Ибо закон дан через Моисея, а благодать же истина произошли через…» Через кого? Через Иисуса Христа. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И вот это познание истины, оно действительно открывает нам небесное. Оно дает нам понимание, что важно и что второстепенно. Филиппийцам 3 глава 8 стих, нам второй брат уже, вы помните, цитировал его, где говорится, что «я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Вот такое отношение старец Иоанн испытывал к верующим людям. Он говорит, что «люблю поистине». Какое наше отношение друг к другу? Насколько мы действительно пребываем в этой истине и живем вот этой любви Божией? Иоанн в 5 стихе вот этого послания призывает нас любить друг друга. Причем он говорит, что это не что-то новое. Он не говорит, что я вам сейчас буду проповедовать какое-то новое учение, что-то очень интересное, то, что вы никогда раньше не слышали. Он говорит о том, что это было Божье установление с самого начала. Он говорит, что заповедь, говорит, я не новую даю вам, это уже известно было, это вы должны знать, должны уже быть этому научены. И Бог любил свое творение. Мы с вами в это понимаем, в это верим. Мы даже можем видеть доказательства этому. И на все творение Он сказал «хорошо». Братья и сестры, вот вопрос, когда мы читаем книгу «Бытия», да, мы каждый день проходит творение, и мы говорим, Бог дает оценку самому себе. Ну, никто Богу оценку дать не может, только Он себе может оценку дать. И Он говорит «хорошо». После чего Он сказал «весьма хорошо». Вопрос к вам. Весьма хорошо мы находим, он сказал, когда обозрел все вот эти дни творения. То есть, когда он посмотрел на все совокупно, после каждого дня хорошо, прошли все эти дни, и когда на все творение вместе он посмотрел, он говорит, весьма хорошо. Вам не кажется, что это немножко созвучно церкви? Ни о ком из нас нельзя сказать весьма хорошо, да? Я не думаю. Но когда мы все вместе в одной церкви, помогая друг другу, именно находимся и работаем, как описано в послании к Коринфянам, дополняя друг другу, восполняя друг друга немощи, тогда Бог может посмотреть уже на нас совокупно, как на церковь, и сказать весьма хорошо. В наших семьях тоже муж, жена, ну, я сомневаюсь, что о ком-то можно отдельно сказать «хорошо». Или, ну, было бы неплохо, если «хорошо», но «весьма хорошо», наверное, точно не скажешь. А вот когда смотришь, когда муж, жена дополняют друг другу, и можно сказать «весьма хорошо». Здесь как раз речь идет и о том, о церкви, о собрании людей, которые объединены общей целью, объединены общим познанием и общей истиной, глядя на которых, если они исполняют эту истину, Бог может сказать «весьма хорошо». И знаете, что любовь, она, в принципе, начинается с простого. Золотое правило какое? Не делай другим того, чего ты не хотел, чтобы сделали тебе. И нам тоже нужно это правило понимать, и не только понимать, но применять, чтобы у нас не получалось так, что когда мы принимаем решение или какое-то мнение или высказывание в отношении других людей, то иногда неплохо, чтобы мы задавали вопрос, а поступил бы я так же или сказал бы я то же, если бы на месте тех людей были мои дети или мои внуки. Чтобы у нас не получалось, что мы иногда можем выступать так называемыми борцами за истину, когда дело касается других, а когда себя коснулось, мы начинаем вспоминать про курящийся лен, который нельзя угашать. Любовь не признает двойного дна и лицеприятия. Настоящая любовь, она способна уравнять бедных и богатых, простых и знатных, гениев и слабоумных. И знаете почему? Да все просто потому, что она не ищет своего, она все переносит, все покрывает, и потому что она не превозносится. Иоанн как раз здесь и говорит о том, чтобы мы начинали с себя. Когда он говорит, чтобы мы начинали с себя, говорит о любви, он говорит о том, чтобы в первую очередь мы начинали и поставили себе за правило исполнять заповеди. Когда я начинаю исполнять заповеди, то это уже не моя работа, это Господь начинает менять людей вокруг меня. Мы можем часто начинать пытаться менять людей вокруг себя. Бог говорит, это не так. Апостол Иоанн в данном послании говорит о том, что мы должны это делать. Когда мы со своей стороны делаем все необходимое, все, чего требует от нас истина, все, чего требует от нас справедливость, тогда не мы уже. Тогда Бог начинает менять людей вокруг нас. Проблемы, конечно, всегда и возникают, когда мы сами хотим менять людей. Человек не может поменять человека. Людей по-настоящему менять может только Господь. Он так и говорит в 6 стихе, «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Не они, не люди вокруг нас, я в первую очередь». И знаете, что Иоанн говорит о том, что для него большая радость, когда он узнает, что люди, которые уверовали, с которыми он когда-то встречался, общался, может быть, даже помог им прийти к Господу, что они продолжают вот этот путь спасения, что они продолжают стоять на истинном пути. Подобный стих, который здесь он говорит о том, что «весьма обрадовался, когда нашел из детей твоих, ходящих в истине». Мы этот стих, или, может быть, больше его знаем из третьего послания Иоанна, о котором будем говорить в следующее воскресенье. Для меня нет больше радости слышать о том, что дети мои ходят в истине, сказанной тем же самым человеком, просто в разных посланиях. И в свое время Иисус сказал, что от людей, которые поклоняются Богу в духе и истине, вот таких людей Он ищет. Оказывается, такие поклонники приятны ему, и беседа с самарянкой, знакомая нам встреча, она открывает нам довольно интересные моменты. Там такой вопрос задан. Говорит, а знаете ли вы, кому вы кланяетесь? Братья и сестры, насколько мы с вами утверждены в следовании за Иисусом Христом. Все мы пришли сюда, вот кто здесь находится, в дом молитвы. Сознательно, несознательно, может зависеть от возраста, от какого-то понимания, может быть. И пришли мы в этот дом молитвы на поклонение. А зачем? А кто он, что мы приходим ему поклониться? А знаем ли мы, кому мы кланяемся? Христос так и сказал самарянке: вы, говорит, не знаете, кому вы кланяетесь. Говорит, а мы знаем. Вот это понимание того, что мы приходим в этот дом для поклонения, и мы знаем, к кому мы идем. Мы идем к Господу. Мы идем к тому Иисусу Христу, который в этом послании, во втором Иоанна, он открывается нам как Сын Божий. Не просто пророк, не просто учитель, не просто хороший человек, который занимался благотворительной и миссионерской деятельностью, кормил, проповедовал. Это был Сын Божий. И я не против обыкновения, но все равно как бы даже обыкновение должно быть сознательным и искренним. Мы читаем о том, что как бы люди приходили в храм по вдохновению, по обыкновению, хорошо и то, и другое. Самое основное – это то, что истинные поклонники, они могут отличать показное от настоящего и истинное от искусственного. Они могут отличать божественного от земного. И поклонение в духе, как мы с вами понимаем, оно невозможно без наличия Духа Божьего в нас. Довольно просто. Истинное поклонение, оно действительно невозможно только внутри. Оно должно появляться и внешне. Нельзя поклоняться Богу в духе и грешить во плоти. Это не является истинным поклонением, и это противоречит тем людям, которые говорят: ну, где-то там внутри можно верить, а остальное все не важно. Такое невозможно. Истинное поклонение Богу в духе, оно всегда будет выражаться в нашей плоти, оно всегда будет выражаться внешне. Не может быть раздвоения. И истинное поклонение, оно также не ограничивается Иерусалимом. Понимаете, да, это образное выражение, что оно происходит на всяком месте. Оно внутри нас, и это, знаете, не электричество, которое можно добавить light switch, его включать, выключать. Пришел на собрание, раз включил, все нормально. Вышел с собрания, иногда даже не успел доехать до выхода, уже выключил, все, поехал дальше. И поэтому, независимо от обстоятельств, независимо от местонахождения, это истинное поклонение, поклонение Богу в духе, оно должно присутствовать в нас. И знаете, что только вот через истинного поклонника оно происходит, вот это свидетельство внешнем об Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Вот это истинное поклонение, оно объединяет небесное и земное, если так можно образно выразиться. Вы помните, что после распятия, когда разорвана была эта храма, завеса в храме, так вот это истинное поклонение в Иисусе Христе, оно объединяет, оно позволяет нам быть в этом святое святых, и то, что было разорвано, имея Духа Божьего в нас и приходя на служение, молясь и воспевая Ему, оно соединяет нас с Господом. Исполнение заповедей, о которых также здесь говорит апостол Иоанн, в этом послании важно еще почему. Оно помогает нам устоять в периоды искушений, сохраняет нас от лжеучения, сохраняет нас от колебания в вере, которое время от времени, конечно, приходит каждому из нас. И вот это возвращение к истокам, возвращение к Иисусу Христу как к Сыну Божьему, оно проясняет, во-первых, наш разум, а потом оно еще дает нам возможность реально оценить ситуацию, где мы находимся. Писание не зря вспоминает нас в тяжелые моменты нашей жизни, вспоминать истоки. Даже вот к Ефесской церкви, вы помните, братья и сестры, он говорит, что говорит: вспомни. И много можно найти ситуаций, мест Священного Писания, говорит: вспомни, поразмысли. И все это направляет нас к тому, вот именно к моменту нашей встречи с Господом. Потому что оттуда все началось. потому что тогда все было искренно и все было чисто, и может быть, это действительно было такой момент в нашей жизни, когда мы реально ощущали присутствие Господне. Мне нравится один псалом, который мы раньше пели, я один куплет зачитаю. «Если вдруг захочешь возвратиться в мир страстей, забыв Иисуса путь, не забудь прийти к Нему проститься, еще раз в глаза Ему взглянуть. Помолись, и в этот миг прощальный, может быть, душа твоя поймет, отчего ты слабый и печальный, отчего тоска тебя гнетет. С Иисусом чудное общение, может быть, тебе дарует вновь веру, жизнь, надежду, обновление и святую первую любовь». Псалом как раз и говорит о возвращении к истокам, об искренности и честности. То есть если мы в какой-то момент жизни недовольны тем, что Бог делает в нашей жизни, считаем, что Он не прав, заблуждение, конечно, но говорится о том, что мы должны искренне прийти к Нему, помолиться и сказать: «Господи, я не понимаю, что происходит в моей жизни, я огорчен, но я верю, что Ты мой Господь». И знаете, что Господь, Он действительно откроет нам обычную и простую истину. Он действительно скажет о том, что Он не поступает с нами так, как мы этого заслуживаем. Он поступает с нами гораздо лучше. В этом может быть и парадокс Божьей любви и справедливости, то, что Он как раз не воздает нам по делам нашим, что через Сына Божьего Иисуса Христа Он поступает с нами гораздо лучше, чем мы этого заслуживаем. И Иоанн также говорит здесь о том, что многие обольстители пришли в мир. Вы знаете, что этих обольстителей, к сожалению, можно даже встречать в наше время в наших церквях. Нет, они не сидят здесь на собрании. Они все больше по коридорам ходят, уловляют души, пытаются посеять какое-то сомнение, пытаются людей совратить с истины. К сожалению, иногда им это удается. Хотелось бы, чтобы Господь благословил нас и утвердил нас вот в этой заповеди, о которой говорит здесь апостол Иоанн, которую мы с вами когда-то познали, которую мы получили верою, как откровение каждому из нас, которую мы и продолжаем спасаться от рода сего развращенного. Писание говорит нам о том, что исполнение заповедей, если мы любим Господа, является для нас не таким уж тяжелым бременем. Да, он говорит, что заповеди мои, они не тяжкие, его слова. И там как бы не сказано, что они очень легкие, вот, но также не сказано, что они невыполнимые. И поэтому сам Иисус сказал, что говорит: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, мы читаем эти слова. И вы знаете, что вот в своем Евангелии, в своем послании, как первом, втором и третьем, Иоанн много говорит о том, что и доказывает о том, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Мы вот первую главу, когда читали из Евангелия от Иоанна, мы как раз обращали внимание на это. В этом письме, в этом послании он продолжает утверждать ту же самую истину. И говоря о том, он говорит о том, что Иисус является Богом во плоти. Более того, утверждая эту истину, он дает предостережение. Мы его находим в 7 стихе, мы его с вами читали уже, что многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И более того, он говорит о том, что такие люди – это не просто вот, ну, заблуждаются немножко, немножко не так понимают, может, второстепенный вопрос. Он их называет довольно прямо и четко. Он говорит о том, что это люди – обольстители, более того, они не обольстители, он таких людей называет антихристами. То есть те, которые полностью отвергают Иисуса Христа. И в данном немножко, может быть, как бы исторический контекст. В то время, во времена вот первых церквей, становления, миссионерских путешествий, было много так называемых странствующих проповедников или миссионеров, которые ходили из церкви одну в другую. Некоторые из них работали с апостолом Павлом, некоторых церкви сами выбирали, посылали. И вот они как бы ходили по вот этим церквям, проповедовали, чему-то учили. И вот среди вот таких странствующих миссионеров на то время были истинные служители, истинные миссионеры. В основном это как бы были посланники церквей, сотрудники апостола Павла, которых, если он сам не мог прийти, куда-то посылал. Вот. Ну, были и, конечно, те, которые были еретиками, которые как раз учили не тому, что нужно, обольщали людей, если так выразиться, может быть, прямо, выполняли сатанинскую работу. Вот. Ну, а была еще третья категория людей. Это люди, ну, в нашем русском языке они мошенниками называются. Вот это люди, которые просто нашли в христианстве и в религии легкий способ существования. То есть они приходили, что-то там скажут, собрали деньги, пошли дальше и так далее. То есть просто пользовались этим как возможность зарабатывать себе на жизнь. Так вот, Иоанн, апостол Иоанн как раз и предостерегает, чтобы церковь, особенно слушая людей незнакомых, она была очень внимательна к тому, какое слово говорится, чтобы, во-первых, самое главное – это отличить еретиков от людей, проповедующих истинное Слово Божие. Ну и второе, конечно, вот эту категорию мошенников тоже довольно быстро раскусить, разоблачить и так сказать, попросить их из церкви. Суть в том, что и вот эта основная истина, которую он говорит, что она поможет вам различать вот эти категории людей. Иисус Христос, Сын Божий, это истина, на которой мы с вами основываемся, через которую мы с вами получили спасение и которую мы с вами продолжаем утверждать. Иисус Христос являлся Сыном Божиим. Я бы хотел, может быть, обратить наше внимание на несколько стихов, которые мы находим в Писании, которые утверждают вот эту важную для нас истину. Римлянам 9 глава 5 стих говорит так. «Их и отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь». От них Христос по плоти, сущий над всем Бог. А в английском языке мы читаем так, может быть, кому-то будет более понятнее. «Is the Christ, who is God over all». Христос, который является Богом над всеми. Филиппийцам 2 глава, 5 стих. «Ибо уже мы его тоже слушали. Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Следующий стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Этот текст, он не только открывает нам то, что Иисус был Сыном Божиим, он открывает нам и вторую, как бы вот эту истину, в которую мы также глубоко верим, что он был человеком на этой земле. Он был полностью Бог, он был полностью человек, Бога-человек, когда совершал свой подвиг спасения на земле. Еще один текст, Евреям 1 глава с 1 стиха. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне Своем, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И дальше обращаю внимание. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Третий стих, будучи сияние славы и образ ипостаси. Я понимаю, что даже нам, которые там родились и выросли, сложно понимать образ ипостаси. Поэтому давайте я, может быть, скажу, как это будет, как по-английски, я думаю, многим станет понятие. Образ ипостаси – exact imprint of his nature. Вот что это означает. Это означает, в принципе, полное, точное отражение Божьей природы. Образ славы и образ ипостаси. Вот эти истины, которые мы с вами посмотрели, может быть, в нескольких всего лишь стихах Нового Завета, которые подтверждают о том, что Иисус является Сыном Божиим. И Он говорит нам о том, далее в этом послании, о том, чтобы мы наблюдали за собой, чтобы не потерять то, над чем мы трудились, не потерять наши ценности, не растерять наше христианство. Он призывает нас помнить Господа, Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он говорит о том, что вот стих 9 о категории людей интересно, он говорит о том, что о людях написано: «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога». Что это за люди такие, которые приступают учение Христова, братья и сестры? В данном стихе, вот именно который говорит об этих людях, использован такой интересный глагол, вот, который означает «идти дальше» или «идти слишком далеко». Вот, и как раз здесь имеется в виду категория людей, она для нас не новая, мы знаем, она в каждой церкви существует. Это те люди, которым вот вечно чего-то не хватает. Вот им нужно дальше идти, им нужно больше идти. Им всегда кажется, что нужно открывать что-то новое, что-то такое невиданное, неслыханное. Вот, шагать в ногу со временем. И знаете, вот таким людям вечно хочется быть впереди планеты всей. Вот, быть продвинутыми, самыми прогрессивными и так далее. И лжеучители, о которых отчасти предупреждает апостол Иоанн в этом послании, они как раз и претендовали на то, что вот они как раз вот развивают и продвигают вот христианство, что они достигают каких-то новых высот. Вот. А Иоанн здесь, предупреждая против таких людей, он напротив говорит о том, что вот эти люди, оказывается, они не развивали христианство, они уничтожали его фундамент. И я не против и прогресса, и чего-то нового, вот, но это все оно должно не должно идти вразрез с учением Иисуса Христа. Оно не должно убирать или отодвигать Христа на второй план. Оно должно соответствовать нормам и соответствовать Его заповедям. Стремление к доброму изменению и к улучшению – это неплохо. Ведь, братья и сестры, никто из вас, вот если мы так вот, положа вот руку на сердце, посмотрим, откуда мы выехали, как там проходило служение, здесь проходит, все равно что-то поменялось. Ну, даже, наверное, количество проповедников или еще что-то. Немножко ход служения поменялся, и не значит, что это плохо. Не каждое изменение, оно уводит нас от Господа. Но мы должны здраво и серьезно как бы анализировать, куда мы двигаемся. И если там Христос, если какое-то новое направление или новшество, или введение, оно такое берет немножко как детур, в объезд идем, то это значит, что нужно задумываться, а стоит ли это делать. И как раз вот это пребывание в заповеди, пребывание в учении, отражение образа Христа, о котором говорил второй брат, оно как раз и помогает нам не отступить от Господа, помогает нам не гнаться за модой, за всяким ветром учения, позволяет нам самое основное иметь вот этот крепкий якорь, который позволяет нам проходить через все штормы в нашей жизни. 10-11 стих этого послания, Иоанн говорит о том, что мы не должны идти на компромисс вот с этими еретиками, с этими обольстителями. Он говорит о том, что мы не должны с ними иметь ничего общего. Мы не можем жить так или делать дело, чтобы люди ассоциировали нас с ними. Мы не должны даже создавать видимость участия в их злых делах. Должны быть внимательны, кому мы с вами отдаем наше время. Если человек начинает нам, то ли здесь в коридоре, то ли, может, где мы учимся, работаем, начинает нам рассказывать какую-то ересь или непонятное учение, или там делиться, что где-то что-то увидел на интернете, то не тратьте время. Не пытайтесь даже опровергнуть этого человека, просто разворачивайтесь и уходите. Не теряйте напрасно своего времени, особенно если человек уже впал в это заблуждение, вы его не переубедите, он вас может быть. Поэтому предоставьте Богу работать с таковыми, отойдя от таких людей, просто помолитесь Богу за них. Потому что Бог знает, что лучше, и как такого человека, даже сознательно отошедшего и отвергающего Иисуса Христа, возможно обратить. Еще один момент, который бы мне хотелось отметить, в 12 стихе Иоанн говорит о полной радости. Он говорит о том, что, говорит, не хочу вам писать это письмо еще больше, говорит, а надеюсь, что вот прийти к вам и говорить с устами к устам, чтобы радость наша была полной. Это, братья и сестры, наверное, стих, который подтверждает, что нельзя быть членом церкви и все служения смотреть дома по интернету, да? Хоть мы и транслируем. Иоанн говорит, что все-таки полная радость – это не когда мы дома по компьютеру или телевизору смотрим, а когда мы приходим вот сюда на служение и имеем радость уста к устам, лицом к лицу. Вот эта радость только тогда может быть полной для общения Божьих детей. Поэтому никакие телефоны, никакие имейлы, никакие скайпы, они не смогут заменить нашего такого близкого общения, приходя в Дом Божий. Поэтому будем помнить и об этом. Апостол Павел говорит в первом послании к Колоссянам, 1 глава, 19 стих. «Благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его небесное и земное». Старец Иоанн, в 3 главе, 16 стихе, стих, который мы все знаем наизусть, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Это истина, на которой мы стоим, это истина, которую мы с вами утверждаем, это истина, которую мы с вами глубоко верим, что Бог ради меня, ради каждого из нас послал Сына Своего Единородного. Мы вспоминали Его жизнь, вспоминали Его служение, вспоминали Его голгофские страдания, Его воскресение. Буквально не так давно. Это вызывало в нас радость, не правда ли? Мы с вами являемся детьми Божьими. И хотелось бы, чтобы Бог благословил нас, чтобы то, что мы слышали сегодня, вот эта истина, преображение, хождение в истине, хождение в заповедях Божьей, отражение образа, о котором мы тоже с вами сегодня слышали, что это является самое основное в нашей жизни – отобразить Христа. Пусть Бог благословит нас в этом, мы склонимся и помолимся Ему. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели, именем Господа Иисуса Христа. В прошлой беседе мы начали знакомиться с посланием апостола Павла к Филимону. Кратко познакомившись с главными личностями этого послания, то есть с Филимоном и Онисимом, а также обратили внимание на причину, побудившую апостола Павла написать это послание. Сегодня продолжим эту тему и поговорим о месте, откуда было написано послание, а также о подателе, доставивший это послание по назначению. Некоторые утверждают, что послание к Филимону не было написано апостолом Павлом в Риме, а в Кесарии или в Ефесе. Нам ясно со стиха 9 и 10 то, что это послание было написано в то время, когда апостол находился в длительном заключении. В Деянии апостолов, в главе 24, говорится о заключении апостола в Кесарии. И в Деянии апостолов, в главе 28, говорится о его заключении в Риме. Но при всем этом некоторые данные в какой-то степени подсказывают нам, что это послание было написано из Рима. Рассмотрим эти данные более подробно. Первое. В первом стихе к Филимону упоминается имя Тимофея, присутствующего при апостоле. В послании к филиппийцам 1.1 апостол Павел упоминает также Тимофея, пребывающего с ним. А это послание было написано из Рима. Но был ли Тимофей с апостолом Павлом, когда тот находился в Кесарии, мы ничего не знаем. Второе. В Кесарии апостол находился под более строгим контролем по сравнению с заключением в Риме. Сравните Деяния апостолов, 24 глава, и Деяния апостолов, 28 глава, 16 по 31 стих. На этом основании он мог безбоязненно и в большей мере проповедовать Слово Божье, иметь большее общение с внешним миром, иметь тесные контакты с многими иудеями и даже рабами, о чем ясно свидетельствует дело с Онисимом. Третье. Шансов на освобождение из заключения в Кесарии было мало, но находясь в Риме, во время своего первого заключения, он имел надежду на освобождение, о чем он и говорит в стихе 22 послания к Филимону. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Эти заключения подталкивают нас к мысли, что послание к Филимону было написано из Рима во время его первого заключения. С этим выводом согласуется и предание, то есть традиционный взгляд на место, где было написано это послание. А теперь выясним, кто был податель, доставивший по назначению это послание. Почитаем 7, 8 и 9 стих главы 4 послания к Колоссянам. «А мне скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем». Епафраз, духовный руководитель церкви в Колоссах, пришед в Рим к апостолу Павлу для того, чтобы получить соответственную консультацию, о чем свидетельствует стих 8 первой главы послания Колоссянам. Послание Колоссянам и Лаодикийской церкви было доставлено Тихиком и Онисимом. И вполне вероятно, что и послание к Филимону проживающим в то время в Колоссах, было доставлено ими. Некоторые даже предполагают, что Анисиму одному было довольно опасно идти в Колоссы, так как он был беглый раб. В силу этого обстоятельства Тихик был покровитель его во время их пути. Так ли это было, трудно сказать. Одно ясно, что послание апостола Павла к Филимону было доставлено одним или двумя вышеупомянутыми личностями и возымело действие на Филимона. В апостольских канонах 7.46 говорится о том, что Филимон по просьбе апостола освободил Анисима. А теперь перейдем к более подробному изложению этого послания. Как уже было сказано, с 1 по 3 стих включено приветствие апостола. И мы прочитаем эти стихи. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Читая внимательно послание апостола Павла, написанное под воздействием Духа Святого, можно заметить то, что в различных посланиях апостол Павел по-различному представлял себя своим читателям. Например, в послании к Колоссянам апостол начинает послание словами «Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа». Здесь же апостол открывает послание иными словами, а именно «Павел, узник Иисуса». О своем апостольстве он ничего не упоминает. Напрашиваются следующие выводы. В зависимости от обстоятельств, от того, кому было написано послание, с какой целью было написано и почему, апостол представлял себя соответственно этим событиям. Например, в послании Галатам апостол так говорит. «Павел, апостол избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых». Здесь упоминание о апостольском авторитете, данном ему от Бога, уместно, так как в Галатии появились люди, провозглашающие о своем авторитете и увлекающие многих и желающие превратить благовествование Христово. Галатам 1:6-12. Но совсем другое положение мы видим в послании к Филимону. Во-первых, это послание личного порядка. В нем нисколько звучат слова учения или слова обличения, но слова дружбы, существующие между апостолом и Филимоном. Во-вторых, в силу того, что Филимон является возлюбленным братом апостола, нет нужды называть себя официальным титулом. И эту гибкость в представлении себя другим мы видим не только в словах апостола Павла, но и на деле, о чем свидетельствует 7 и 8 стих 2 главы 1 послания к Фессалоникийцам. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. И это выражение «узник Иисуса Христа», о чем мы читаем к Филимону, стих 1, говорит не столько о авторитете, но о смирении, о благоговении апостола пред его Господином Иисусом Христом. Этим выражением апостол Павел как бы сравнивает себя с Филимоном, ибо они братья, и не только с Филимоном, но и с Анисимом, так как он говорит. «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Стих 17. Есть еще одна личность, упомянутая апостолом в его приветствии, а именно Апфия. Стих 2. Вполне возможно то, что упоминание женского имени, стоящее впереди мужского имени, то есть Архиппа, говорит нам о некоторых важных фактах, о которых мы мало знаем, так как в Библии о ней нет никаких данных. Древние комментаторы, как Феодор, Иоанн Златоуст, были склонны думать, что Апфия была женой Филимона, хотя это всего лишь предположение. Одно ясно нам – это то, что она была сестрой возлюбленной, то есть личностью, украшенной верою в Господа Иисуса Христа. И этим апостол Павел подчеркивает новое положение женщины. В то время рабы и женщины считались низшими в обществе. В этом послании легко заметить одну важную особенность. Раб Анисим, уверовав в Господа Иисуса Христа, становится братом возлюбленным, стих 16. Апфия, женщина, пренебрегаемая в то время, да и сейчас в некоторых странах сохранился этот обычай, становится также сестрой возлюбленной, приняв Господа как своего Спасителя. Какая чудная перемена, не правда ли? Эти и другие различия перестают существовать, как и написано, и, облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3 глава с 10 по 11 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2009 год.
2: Проза. Валентина Шутилова. Игра в жмурки. Мне 1,5 года. Я просыпаюсь в своей кроватке. Рядом никого нет. Мне ужасно страшно и одиноко. Я спрашиваю красное шерстяное одеяльце, висящее на спинке: «Где мама?» Ответа нет. От страха я зажмуриваю глаза и плачу. И сразу же нежные мамины руки обнимают меня. Сегодня мой 5-й день рождения. Я люблю маму, папу и младшую сестренку. И еще бумажных кукол. Я вырезаю их из журнала «Веселые картинки». Мама будет меня и говорит: «Зажмурь глаза и засунь ручку под подушку». Я выполняю ее просьбу, и, о чудо, там лежит новая бумажная кукла. Откуда она взялась? Значит, мои желания могут исполняться. Мне уже 7. Мы гостим у бабушки в деревне. Мои двоюродные братья, моя сестра и я, мы все сидим на веранде за столом. Бабушка хлопочет у плиты, а дедушка наблюдает за нашей шумной компанией. Жарко. Дверь и окна закрыты от мух. Одна из них, большая и жирная, как-то умудрилась залететь внутрь и теперь бьется в стекло. Сережка пинает меня под столом. Дождавшись, когда дедушка опустил глаза, я отрываю кусок блина и бросаю Сережке в лицо. Но мой поступок замечен. Дедушка хмурится. Он демонстративно облизывает ложку, которой только что накладывал сметану, и протягивает руку ко мне. Я зажмуриваю глаза. Наказание неотвратимо. Бац! Ой, как болит лоб! Да уж, от дедушки ничего не скроешь. Мне 10. Я стою около окна в школьном коридоре. На подоконнике лежит книжка. Я так люблю читать. Конечно, лучше было бы остаться в классе, но дежурные всех выгнали. Проветривание. А мальчишки так бегают, так толкаются, так громко шумят. Один из них внезапно налетает на меня и толкает в спину. Почему так много осколков? Да это же я влетела головой в стекло. Мальчишки разбегаются, и вышедшая из кабинета учительница застает меня у разбитого окна. Мне никто не верит. Родители вызывают к директору и заставляют платить за новое стекло. Меня ругают. Но ведь я ни в чем не виновата. Я зажмуриваю глаза и плачу от обиды и несправедливости. И снова лето. Теперь мне

Мне 23. Муж встречает нас в роддоме. Он принес ребенку распашонки, чепчик, одеяло и уголок. А пеленки забыл. «Ничего, как-нибудь донесете до дома», — улыбается медсестра. «Мы идем домой. Я несу цветы и пакет с зубной щеткой и тремя пустыми молочными бутылками. У мужа в руках наше чудо, новорожденный сынишка. Наверное, он так неумело держит его, а на моем лице, скорее всего, выражение абсолютного счастья. Потому что прохожие, понимающе смотрят на нас и улыбаются. Скоро ли придет лифт?» Я прислоняюсь к мужу и зажмуриваю глаза. «Нет, человек не может быть так счастлив». Мы ждем зеленый свет. Муж держит на руках маленькую дочку, а я крепко сжимаю ладошку сына. Нам по 25. Мы молоды и не очень задумываемся о будущем. Внезапно сын увидел собачку на другой стороне улицы. Он вырывается из моей руки и бежит через дорогу, а по ней в это время мчится огромный КамАЗ. Что я наделала? Я не смогу помочь ему. Слышу визг тормозов. Меня охватывает ужас. Я зажмуриваю глаза. Моя счастливая жизнь кончилась. Кто-то дергает меня за рукав. Это муж. Мы переходим через дорогу. На противоположной стороне живой и невредимый сын гладит лохматую собачку. Та виляет хвостом от радости. Что произошло? Было ли это чудом? Мой ребенок жив. Как я могу оградить своих детей от беды? Мне 27. У меня замечательный муж и двое удивительных детей. У нас своя квартира. Но почему порой меня охватывает такая тоска? Для чего я живу? Неужели только для того, чтобы есть, пить, ходить в детский сад и на работу? Меня любит муж, любит такой, какая я есть. Но почему тогда я так одинока? Почему я все время раздражаюсь? Почему я так несовершенна? Зачем я вчера сказала мужу эти обидные слова? Почему я кричу на детей? Вопросов много, а ответов нет. Хочется зажмурить глаза, чтобы уйти от всех этих проблем. Мне 28. Теперь понимаю, что я грешница. Все, что я могу, только грешить. Мне никогда не стать угодной Богу. Если бы не было жертвы Иисуса, я бы навсегда была отделена от Него. Мне самой никогда не преодолеть пропасть между грехом и небесами. Но как же ужасен грех! Прости меня, Господи! Я зажмуриваю глаза, по щекам текут слезы. Это я молю Отца о прощении. Мне 29. Воскресенье, середина мая. Цветут яблони и черемуха, наполняя ароматом улицы. Холодно. Прохожие спешат по своим делам, и никто не догадывается, что у меня сегодня праздник. Я стою в воде, одетая во все белое, и слышу: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я зажмуриваю глаза. Сильные руки служителей окунают меня с головой в воду и снова ставят на ноги. Я вся мокрая, но счастливая. Хор поет: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Моя игра в жмурки закончилась. Я больше никогда не буду чувствовать себя одинокой и покинутой. Ведь Иисус обещал, что не оставит меня. Мне не надо переживать, сбудутся или нет мои желания. Я буду с благодарением открывать их перед Богом, и все, что я буду просить во имя Иисуса Христа, получу. Наказание больше не висит надо мной. Я не буду больше страдать от страхов. Ведь мой Бог заплатил за мои грехи и очистил меня от вины. Никто больше не обвинит меня несправедливо. Господь наблюдает за моими путями и защитит меня от посягающих на мое доброе имя. Ведь касающееся меня касается зеницы Его ока. Я ничего не могу сама по себе, и я не король в этой жизни. Бог мой, мой царь, и я все могу, но только в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я больше не буду страдать от предательства и неразделенной любви. Меня любит Иисус, ведь Бог есть любовь. Он оградит меня от бед и защитит мою семью. Мне нет нужды заботиться об этом. Господь — хранитель мой. Мне никогда больше не придется зажмуривать глаза. Моя игра в жмурки закончилась. Мне 40 лет. Теплый летний день.

0: день на столе стоит букет ландышей. Как велик Господь и как прекрасно сотворенное им. Жизнь вовсе не безоблачна, и мне все чаще приходится зажмуривать глаза, но не от страха за себя или от одиночества, не от обиды или несправедливости, а для того, чтобы помолиться любящему Отцу. Порой, если мне плохо, Он показывает мне того, кому еще хуже, и кто нуждается в помощи и молитве. Если я счастлива, то славлю Его за любовь, щедро излитую на меня, и молю дать мне мудрости, чтобы показать эту Его любовь другим. И еще я не перестаю благодарить Бога за то, что Он научил меня играть в жмурки. Этой игрой Он помог мне найти Его.
1: Из поэтических тетрадей. Евгений Санин. Признание. Не оставь меня, благостный Боже, сердце чисто созижди во мне. Посмотри, до чего уже дожил я на грязной житейской стерне. Ни любви, ни поста, ни молитвы, что без них наша жизнь? Суета. И стою в гуще яростной битвы я без шлема, меча и щита. Дай хоть каплю спасительной веры, не молясь, не постясь, не любя, я, как римские легионеры, каждый день распинаю тебя. Что не грех, новый гвоздь в твои раны, новый шип в твой терновый венец. И за это на сердце бураны, зной, морозы, уныние свинец. Как Пилат, Каиафа, Иуда, но, увы, не как Петр или Андрей, перед Богом стою, и покуда я не стал ни умней, ни добрей. Дни за днями проходят, и что же? Так и жить мне на грязной стерне. Не оставь меня, благостный Боже, сердце чисто созижди во мне.

Великий князь Константин Романов. Блаженны мы, когда идем отважно, твердою стопою, с неунывающей душою, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час и неизбежное падение нам не преграда на пути, и мы, восстав, прах отряхая, к вратам неведомого края, готовы бодро вновь идти, когда не только дел и слова, но даже мысли чистоту мы возведем на высоту, все отрешаясь от земного, когда к Создателю, как дым кадильный, возносясь душою, неутомимою борьбою, себя самих мы победим. Владимир Соловьев. От пламени страстей, нечистых и жестоких, от злобных помыслов и лживой суеты, не исцелит нас жар порывов одиноких, не унесет побег тоскующей мечты. Ни средь житейской мертвенной пустыни, ни на распутье праздных дум и слов найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их! В безмерной благостыне наш Бог земли своей не покидал, и всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и указал. И не колеблются сионские твердыни, саронских пышных роз не меркнет красота, и над живой водой в таинственной долине святая лилия нетленна и чиста. Георгий Чулков. Нет, не торжественному Риму тебе, Господь, я жизнь принес. Позволь и мне, как Никодиму, смешать признанье с влагой слез. Позволь мне в горнице убогой, при свете бледном ночника, сказать, что трудною дорогой я шел к тебе, что вся тоска вселенной, мучимой страстями, виясь змеей, жила во мне, что я безумными путями блуждал при немощной луне, что я убийца, лжец, предатель, что, убоявшийся креста, я изменял тебе, Создатель, и осквернял мои уста. Но я люблю, Господь, и ныне я распят на земле твоей и вижу в девственной пустыне голубизну твоих лучей.

0: Юрий Каминский. О, Господи, грехов моих не счесть, но не сражаюсь больше я с судьбою, и каждый день, дарованный тобою, я принимаю как благую весть. Я сам был слеп и жил среди слепых, в азарте ложном меж орлом и решкой, и понял вдруг, король я или пешка, нет места выше, чем у ног твоих. Я приучаю к истине уста, не счесть моих грехов, но только мнится мне, что распял ты их своей десницей там, на обратной стороне креста. Чтоб я не забывал в мелькании дней, придя под стены Иерусалима, что от грехов моих неисчислимых я очищаюсь чистотой твоей. Наше интервью. В освящении главное Слово Божье. Беседа с президентом церквей ХВЕ Украины епископом Михаилом Степановичем Паночко. Мы выехали заранее, так как в Киеве движение на улицах такое, что диву даешься, как люди еще куда-то вовремя попадают. Приехали минут за 20 до назначенного времени. Большое, хорошо отремонтированное здание. В коридоре никого, тишина. Слышим молитвы. Молятся мужчины и женщины. Когда слышишь молитвы не на богослужении, а в офисе, притом находясь не в самой комнате, то слушаешь их иначе. Хорошие были молитвы. Молитвы о Церкви Божией в этом мире, о служении миссионеров, о стариках и больных людях. Долго молились. Нам казалось, что, не видя братьев и сестер, мы уже познакомились с ними. Настолько близки нам были молитвы и тот, к кому они возносились. Михаил Степанович, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я родился в 1951 году в селе Сулымев Львовской области в семье верующих родителей. Сам уверовал и принял крещение в 1969 году. Крещение принимал тайно, так как в то время нельзя было принимать крещение до 18 лет. Служил в армии. После армии работал водителем в системе Миннефтегазпрома. В 1976 году был избран церковью на пасторское служение. Библейское образование получил в Московском библейском институте и позже в Киевском библейском институте. 3 года был старшим пресвитером во Львовской области. С 20 мая 1998 года был избран на служение старшего епископа Церкви христиан веры евангельской Украины. Женат. Господь подарил нам с Евгенией, моей женой, 5 детей. Сколько церквей в вашем союзе? Как известно, в Украине 24 области и автономная республика Крым. В каждой области есть церкви христиан веры евангельской. Сейчас их 1327 церквей и 187 общин в процессе становления, общей численностью около 104 тысяч членов, более 38 тысяч детей и более 20 тысяч молодых людей. За последние годы десятки тысяч людей эмигрировали в США, Канаду и другие страны. Мы это, конечно, тоже не одобряем. Но такое переселение не может быть без воли Божьей. Как у вас складываются отношения с баптистами? Многие из наших церквей в послевоенное время состояли в ВСЕХБ. Я и некоторые братья учились в единственном библейском учебном заведении в Москве. Мы признаем, что баптисты – наши братья, рожденные свыше и спасенные. Но говорить о тесном сотрудничестве с ними нельзя, хотя нет и открытого противостояния. Думаю, что совместными усилиями мы могли бы сделать больше. Вы – старший епископ Большого Союза Христиан Веры Евангельской в Украине, член различных комитетов и советов на государственном уровне. Вижу, что вы себя свободно и уверенно чувствуете в роли старшего епископа. Скажите, а в чем вы видите свое личное призвание от Господа? Я с юности не имел никакого дерзновения быть кем-то, например, пастором. Когда Господь особенным образом посетил меня, то впервые в жизни послал видение. Боковым зрением я увидел рядом с собой кого-то и почувствовал присутствие Иисуса Христа. Я ни до, ни после этого случая видений не имел. Давно уже осознавал, что мне чего-то недостает. Я был верующий, спасен, рожден свыше. Но начиная с этого момента, это было в 1974 году, я знал, что призван на служение Его Церкви. Этот случай произвел во мне радикальное изменение. Стал иначе жить, иначе говорить. Я начал проповедовать в богослужениях и получил убеждение, что мое призвание – служить Его Церкви. Эти переживания и стали началом моего служения сначала в поместной церкви, потом в области, а с 1999 года и во всей Украине. Мое призвание – служение людям. Это было дано мне от Бога. Сам человек не способен любить людей, только Он нас преображает, и Его любовь делает нас способными любить других. Чем ближе мы к Богу, тем дороже нам люди. Мое личное призвание вижу в расширении границ Царства Божьего в Украине, работая на единство евангельских церквей и сохранение чистоты евангельского учения. Глубоко убежден, что призвание церкви влияет на общество и государство как свет и соль. И тут особое значение и ценность имеют мир между братствами и объединение усилий для успеха Евангелия. Пастор – это в первую очередь наставник, душепопечитель и учитель. Это в первую очередь любовь к людям и забота о них. К вам обращаются люди, имеющие различные проблемы. Что вы советуете желающим освободиться от какого-нибудь конкретного греха и не имеющим силы его оставить? Например, кто-то приходит и говорит, что не может избавиться от греха зависти. Многое зависит от духовного состояния человека. Особое значение имеют личные взаимоотношения христианина с Богом через молитву и чтение Священного Писания. Если человек пренебрегает словом и молитвой, он не имеет духовного иммунитета, любой грех его переломит. Везде, где мне приходится говорить на эту тему, я призываю к углублению взаимоотношений с Богом. Дух Святой через Слово Божье имеет силу укрепить наш дух, который будет в состоянии противостать искушениям. Если кто-то приходит ко мне с какой-то проблемой, я в первую очередь обращаю его внимание на этот вопрос. Если это налаживается, то, как правило, налаживается и все остальное. Мы должны прислушаться к совету Павла в послании к Ефесянам. «Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять». Ефесянам 6:13. Есть в ваших церквах практика исповедания. Люди приходят к пасторам или другим служителям с проблемами и вопросами. Такая практика есть, но мы не возводим это в догмат. Делать это нужно осторожно, ведь это может привести к крайностям и искушению. Пастор может иногда интересоваться слишком многими вопросами личной жизни, забывая, что исповедь должна оставаться тайной. Практика исповеди должна базироваться только на основании Писания. Даете ли вы людям какие-нибудь конкретные рекомендации? Как себя вести при наличии определенных грехов и как от них избавиться? Мы стараемся помочь человеку обрести иммунитет к тому греху, который ему особенно докучает. Человек в первую очередь должен признать перед Богом вслух свою проблему. Он должен сказать, что осознает свой грех, что раскаивается, что желает оставить его и подчинить свою жизнь воле Божьей. Грех можно как-то классифицировать? Есть же грехи плоти, духа, оккультные. Да, естественно. Но самое главное, общение с Богом должно быть восстановлено. И когда общение восстановлено, то приходит исцеление в жизнь человека. Нормальное служение душепопечителя – помочь человеку справиться с грехом, унынием, отчаянием. А это значит, что нужно помочь человеку вернуться к общению с Господом в молитве и чтении Слова Божьего. Другого пути просто нет. Пастор должен быть как врач. Он должен определить, откуда исходят проблемы. Они могут быть в семье, на работе, в его характере, в браке, в сексуальной области. Но могут быть проблемы и оккультного характера. Если последнее имело место в жизни человека, то после исповедания и отречения он должен остерегаться абсолютно всего, что связано с этой областью. Человек может расслабиться, ведь он прощенный, искупленный, поет хорошо, проповедь сказал хорошую, и вдруг, если не бодрствует, попадает опять в область влияния врага. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам 5.1. Послание к евреям 10.14, мой любимый стих. Как вы его прокомментируете? Жертва Христа имеет власть и силу. Например, у разбойника на кресте нет ни причастия, ни крещения, ни церковного послушания. Он спасен всесильной жертвой Христа. Это первая часть стиха. Но будучи спасенными, мы должны жить соответственно этому положению во Христе. Поступая последовательно как спасенный, я укрепляю свое спасение. Так мы спасаемся вмененной нам Христовой или нашей личной святостью? Мы спасаемся верой. Основание нашего спасения – Христос. И каждый смотри, как стоит на этом основании. Жертва Иисуса Христа – жертва совершенная. Он уничтожает все наши грехи. Мы примирились с Богом Его жертвой, спасаемся Его вмененной нам праведностью. Практическое освящение наше – следствие нашего спасения и слава Христова. Что бы вы сказали на основании вашего пасторского опыта? В каких вопросах верующим нужно особенно бодрствовать? Я думаю, что людям нужно обратить внимание на семейную жизнь, на вопросы взаимоотношений в семье и браке. В наше время развод был так же редок, как затмение солнца. Люди могут подвергаться различным искушениям. Наиболее распространенное – искушение сексуального характера, искушение деньгами или властью. Например, если муж уходит из-под власти Христа, есть опасность, что его жена может уйти из-под власти мужа. Если у мужа глава Христос, то зачем жене искать кого-то где-то? Мужья должны серьезно относиться к своей роли по сохранению своей семьи от опасности последствий конфликтов. Ведь очень легко иметь правильные взаимоотношения, полные радости и мира. Об этом нужно говорить и проповедовать. Этому нужно учить и в этом наставлять людей. В ваших общинах, как правило, большие семьи. Да, так было раньше. Новые верующие имеют уже не так много детей. Зачастую люди приходят к Богу в надежде что-то получить от Него. Спасение, благополучие, здоровье и так далее. Но для того, чтобы иметь общение с Творцом, нужно полное Ему посвящение. Посвящение всего себя, своей семьи, своей работы, своих взаимоотношений. В семьях старой закалки под этим посвящением подразумевается и количество детей, то есть к регулированию рождаемости было однозначное отношение. Мы издаем не только журнал для взрослых «Вера и жизнь», но и детский журнал «Тропинка». Хочу спросить вас, как помочь детям встать на путь святости, избежать всей грязи этого мира и его опасностей? Блаженны те дети, в семьях которых Божий порядок. За детей несет ответственность не школа, не церковь, а семья. Самое главное – пример родителей, их образ жизни. У нашего журнала более 1,5 миллиона читателей, так что большинство детей, читающих наш журнал, не имеют перед глазами примера верующих родителей. Многие воспитываются одной матерью. Как нам помочь им? Как объяснить молитву «Отче наш»? Как писать о любящем отце, если у детей отцы алкоголики или и того хуже? У вас есть возможность семью не идеализировать. В Библии много примеров плохих отцов. Детям нельзя идеализировать жизнь. Ее нужно показывать такой, какая она есть. Сколько семей, в которых родители пришли к Богу через молитвы детей. Детям нужно показать надежду. Встречаются не только плохие отцы, но и матери. В любом случае, дети в вашем журнале должны почерпнуть надежду. Бог силен изменить их жизнь и жизнь всей семьи. У вас есть возможность обратиться к читателям журнала «Вера и жизнь». Их около 500 тысяч. Вам слово? Мы живем в последнее время. Это видно невооруженным глазом. Бог дал нам все возможности служить Ему и другим людям. Я бы пожелал всем читателям быть ближе ко Христу и ближе друг к другу. Укрепляться в слове и духе, чтобы иметь духовный иммунитет против всяких веяний мира. Не бояться никаких катаклизмов, ни природных, ни политических, ни экономических. Наша крепость — Христос. Он грядет, Он близко. И еще. Я бы пожелал всем занимать активную гражданскую позицию. Если государство дает вам возможность выразить ваше отношение к проникающему в общество греху, то нужно противостать растлению всеми возможными методами и средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Церковь должна возвысить свой голос за истину. Беседу вел Вальдемар Цорн. Малая кафедра. Вальдемар Цорн. Простая формула. Мы воспринимаем окружающий нас мир органами чувств. Особое место среди них занимает зрение. Мы глазами не только познаем окружающий нас мир, но и открываемся ему, его влиянию. Поэтому Иисус говорит: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все твое тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Матфея 6:21-23. Почему сразу после слов о нашем отношении к богатству Иисус говорит об оке? И что значит чистое и худое око? Слово, переведенное на русский язык как «чистый», в других местах Нового Завета переведено как «простой», «радушный». Это его прямое значение, но может означать и «единый», «неделимый», «цельный». Павел пишет Коринфянам о радушии, щедрости македонских церквей, 2 Коринфянам 9:11, употребляя это слово, а «худое око»? В Библии на греческом языке это слово означает «скупой», «скоредный», «жадный». Другими словами, Иисус говорит нам, что мы можем смотреть на мир и людей глазами скупца, завистника или же глазами великодушного, щедрого, радушного сердца. «Взгляд наш на людей отражает наше внутреннее состояние», — говорит Иисус. «Сердце наше или светлое, или темное». А от этого зависит не только наше личное состояние и наше самочувствие, но и наши взаимоотношения с другими людьми и Богом. У завистника никогда не будет добрых взаимоотношений с людьми, которым он завидует, у жадного — с теми, от кого он отвернулся, чтобы не помочь. У Бога никогда не будет никаких взаимоотношений с человеком, который живет другими мерками и строит свои взаимоотношения с людьми на других принципах, чем он сам. Бог охотно прощает нам наши недостатки и согрешения. Но Он не прощает непрощающему, не внемлет завистнику и не общается со сребролюбивым, который, по сути своей, идолопоклонник. Важно ли то, что мы рассматриваем? О да, оно имеет на нас влияние. Важно ли то, как мы видим окружающее? О да, это определяет нашу истинную сущность. Для чистого все чисто. Священное Писание имеет очень простую и определенную формулу освящения. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5:16. «Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». 2 Коринфянам 3:17-18.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

автор послания к евреям в 13 главе 15 стихе говорит: «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени – это пение. Многие песни, звуча в хоровом или сольном исполнении, знакомы и дороги нам с детства. Но кто написал их? Что пережил автор этих песен, чтобы написать эти строки? Некоторые истории создания песен вы услышите в этой передаче. Я уверена, что в следующий раз, когда вы будете петь эти песни, они будут вам еще дороже. Звучит песня «Время ушло» на слова Анны Вельк, поет Виталий Русовук.

0: Нам всем знакома и дорога, и любима песня на небесной перекличке. Что думал и что переживал автор этих строк, когда писал эту песню?
1: Год 1893. Джеймс Блэк, поэт и композитор, живет в городе Вильямспорт, штат Пенсильвания. Здесь он руководит церковным хором, преподает в воскресной школе, а также активно занимается молодежным служением в местной церковной общине. Однажды, проходя через бедный район города, Блэк увидел на крыльце полуразрушенного дома маленькую девочку. Ее поношенная обувь и грязная одежда говорили о том, что дитя живет без родительской заботы. Подойдя поближе, Джеймс спросил: «Не желаешь ли ты посещать воскресную школу?» На что девочка ответила: «Да, я хотела бы, но...» Она не договорила, но Блэк прекрасно все понял. На следующий день Бесси, а именно так звали девочку, получила посылку, в которой было новое платье, туфельки и платочек. После этого она стала посещать церковь и воскресную школу. Перед каждым занятием в воскресной школе Джеймс проводил перекличку учеников. И вот однажды Бесси не ответила. В этот день она заболела и не смогла прийти. Размышляя о ней, Джеймс вспомнил стих, записанный в книге Иоанна Богослова, в котором говорилось о книге «Жизнь», в которой вписаны имена всех искупленных. Будет ли имя Бесси в этой книге? Если девочка умрет, будет ли она в обителях царя на небесной перекличке? И тогда, как бы отвечая на самому себе заданный вопрос, Джеймс записал такие строки: «В час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена он всех спасенных в перекличке повторит, там по милости Господней буду я». Блэк сел к пианино, и тут же Дух Святой вложил в его сердце мелодию к новому гимну. Бесси вскоре умерла, а этот гимн впервые прозвучал на ее похоронах.

0: Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из нас оказаться на этой небесной перекличке и услышать собственное имя из уст нашего Господа.
1: А теперь создание песни «О, благодать спасен тобой».
2: Уверен, что не будет преувеличением сказать, что самой известной христианской песней во всем мире является гимн «О, благодать». Но такая популярность, скорее всего, удивила бы ее автора Джона Ньютона, ведь обстоятельства, вдохновившие автора написать эту песню, были весьма необычными. Джон Ньютон родился в 1725 году в Лондоне. Мальчика назвали в честь отца, который был морским капитаном. И поэтому неудивительно, что его отец хотел, чтобы его сын пошел по его стопам. Однако его мама, Элизабет, была христианкой, и она всю жизнь молилась, чтобы ее сын стал проповедником. К сожалению, в возрасте 7 лет у Джона умерла мама. И после ее смерти его жизнь протекала в интернатах и морских путешествиях. Там вначале он был юнгой, потом вырос до палубного матроса. И после этого морская жизнь, плавание стали неотъемлемой частью жизни Джона Ньютона. Мальчик столкнулся с корабельным образом жизни, наполненным богохульством, пьянством и аморальным поведением. И молодой Джон смело прыгнул в этот порочный круг, и вскоре он превзошел всех своих сверстников в скандальном поведении. Он участвовал в работорговле, охотясь на африканцев на западе Африки и переправляя их на мировые невольничьи рынки. И это дело абсолютно его не смущало. Так вскоре он сам стал владельцем и капитаном корабля, перевозящего рабов. Ему было почти 23 года, когда он решил вернуться из Африки в Англию, когда в одну из ночей разразился кошмарный шторм, и вода стала захлестывать его каюту. И его сердце наполнилось ужасом. Он изо всех сил пытался спасти корабль и себя, но, являясь опытным моряком, он понимал, что шансов на выживание было очень и очень мало. Однако Джон Ньютон не был готов к вечности, и поэтому он поднял глаза к небу и закричал: «Господи, помоги мне! Не дай мне умереть! О Боже, я знаю, что я ужасный грешник, нет другого такого, как я! Я знаю, что не заслужил Твоей милости, но умоляю, сжалься надо мной! Прости за соделанное мною зло, я обещаю, что изменюсь!» И Бог по своей великой милости услышал молитву Джона Ньютона. После того, как опасность миновала, Джон вспомнил о христианском воспитании, полученном от матери. Он вспомнил многочисленные предупреждения и все те случаи, когда его жизнь чудесным образом была спасена. Ему столько раз давалась возможность все начать заново, но каждый раз он возвращался на путь греха и зла. А как он ненавидел Бога! Да, его грехи были настолько тяжелы, что вряд ли их возможно было простить. Но, несмотря на это, Бог услышал молитву Джона. И после этого случая он горячо стал желать узнать больше о Божьем Сыне Иисусе Христе, о Его смерти и воскресении. Остаток своей жизни Джон посвятил проповеди Евангелия. И за последующие 40 лет он написал более 200 замечательных христианских гимнов. Посреди шторма Ньютон прозрел. Он осознал, что является грешником, нуждающимся в Спасителе. Тогда он впервые ощутил значение Божьей благодати. И, покаявшись в своих грехах, он отдал свою жизнь в руки Господа. Через много лет после этого, вспоминая эти события, он и написал гимн о Божьей благодати. Община, в которой к тому времени Джон Ньютон служил пастором, впервые услышала этот гимн в январе 1773 года.
1: Звучит песня «О, благодать спасен тобой», поет семья Ларионова.

0: своей последней проповеди Джон Ньютон сказал: «Друзья мои, я теряю память. Однако я все еще отлично помню, какой я великий грешник. А еще я никогда не забуду, какой великий наш Спаситель Иисус Христос». Братья и сестры, пусть Бог благословит и нас никогда не забывать этого же. И всегда, размышляя о спасении, благодарить Бога за Его великую и удивительную благодать.
1: Песня «Твердо я верю, мой Иисус» исполнялась в церквях общим пением и переведена на многие языки. Сейчас послушайте создание и исполнение этой песни.
2: Одной из близких подруг Фанни Кросби была госпожа Кнап, жена директора одного из крупнейших страховых агентств. Госпожа Кнап была музыкантом-любителем и за свою жизнь написала более 500 мелодий для христианских гимнов. Она часто посещала поэтессу Фанни Кросби и во время одного из таких посещений предложила ей послушать мелодию, которую сочинила сама. «Какие чувства вызывает в тебе эта мелодия?» – спросила госпожа Кнап поэтессу Фанни Кросби после того, как проиграла эту мелодию несколько раз. Прежде чем услышать ответ поэтессы, нам необходимо знать следующее. Фанни Кросби родилась в мае 1820 года. Вскоре умер ее отец. Семья Фанни Кросби жила очень бедно. Когда она была еще маленькой девочкой, на фоне простуды у нее воспалились глаза. Но врач прописал ей не то лекарство, и она ослепла. Мать Фанни должна была очень много работать для того, чтобы прокормить семью. Она объяснила маленькой Фанни, что та ослепла и больше никогда не сможет видеть. Она также сказала дочери, что иногда Бог забирает какой-нибудь дар для того, чтобы взамен дать другой, еще лучше. Бабушка девочки постоянно была рядом. Она выводила ее на прогулки и была ее глазами, пытаясь объяснять ей, как выглядит солнце, цветы, радуга. Вскоре Фанни могла по прикосновению определять, какие цветы она держит в руках, вид птиц по их пению и так далее. Позже, понимая, что Фанни никогда не сможет читать обычный шрифт, бабушка читала ей Библию. Фанни так полюбила Библию, что начала запоминать отдельные стихи из Библии наизусть. Вскоре она знала великое множество стихов. Она по памяти могла рассказать многие псалмы, притчи и всю книгу Руфь. Первые стихи, которые принадлежат перу Фанни Кросби, были на библейскую тему. Позже она сказала: «Всем, чем я являюсь и чем я когда-либо стану, я обязана Библии». Когда Фанни исполнилось 15 лет, она поступила в Нью-Йоркский институт для слепых. И после успешного окончания института она осталась работать там как преподаватель английского языка и истории. Фанни часто посещала местные церкви Нью-Йорка. Она была религиозна, но еще не спасена. Когда ей был 31 год, Фанни Кросби приняла Иисуса Христа как своего личного спасителя. И с этого дня ее стихи стали еще глубже. Фанни Кросби была приглашена в Конгресс Вашингтона. Там она с воодушевлением прочитала свои стихи. У Фанни Кросби было очень много друзей. Она была знакома с несколькими президентами США, многими выдающимися музыкантами и христианскими лидерами того времени. Однажды один проповедник с сожалением сказал Фанни: «Я считаю весьма огорчительным тот факт, что Господь не дал вам зрения, в то время как Он благословил вас столь многими дарованиями». Фанни незамедлительно ответила: «А знаете ли вы, что если бы при рождении мне представилась возможность загадать одно желание, им было бы желание иметь врожденную слепоту?» «Но почему?» – удивленно спросил священник. «Потому что тогда бы первым лицом, которое я когда-либо увидела, было бы лицо моего Спасителя на небесах». Она прожила 95 лет. И сегодня все еще поются сотни из более чем 8 тысяч ее опубликованных песен. Возвращаясь к истории, с которой мы начали. «Какие чувства вызывает в тебе эта мелодия?» – спросила госпожа Кнап эту слепую поэтессу. Слепая поэтесса ответила: «Твердо я верю, мой Иисус. Им я утешен и им веселюсь». Так родилась знакомая, многими любимая песня.

0: Фанни Кросби сказала: «Блаженному провидению Божию было угодно, чтобы я всю жизнь была слепой, и я благодарю его за это. Если бы завтра мне предложили отличное зрение, я бы не согласилась. Если бы меня отвлекали красивые и интересные вещи вокруг, я бы не пела гимнов хвалы Богу». Пусть Бог благословит нас осознавать нашу достаточность во Христе и, являясь зрячими, не быть слепыми к Его милости в нашей жизни.
1: Агастус Топлоди, британский пастор 18 века. Я уверен, большинству из нас, как и мне до недавнего времени, это имя ни о чем не говорит. А между тем он является автором достаточно хорошо известного гимна. Примечательная история обращения этого человека. 16-летним юношей вместе с матерью он путешествует по территории Ирландии. Проходя через одно из селений, они слышат пение. И подойдя поближе к одному из амбаров и заглянув внутрь, они видят, что внутри собралась небольшая церковная община. Вначале эти люди прославляют Господа через песнопение, а позже один из них берет слово и проповедует. В качестве основы для проповеди он использует стих, записанный во 2 главе в 13 стихе послания апостола Павла к Ефесянам, где записано: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Эту проповедь Господь использует для обращения молодого Топлоди. Спустя 7 лет буря застигнет путешествующего Топлоди в горах. Не найдя поблизости человеческого жилья, он будет вынужден укрыться буквально в расщелине одной из скал, где запишет следующие строки: «Благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот. Из скалы Христа струей льется там поток живой».
2: Звучит песня «Благодатная скала мне спасение дает» в исполнении семьи Ларионовых.

20 октября 1828 года. В северном Трое, штат Нью-Йорк, родился Горация Спефорд. В молодости Спефорд успешно вел юридическую деятельность. Но, несмотря на финансовый успех, он всегда хранил в себе большое желание заниматься христианской деятельностью. И также он поддерживал нескольких известных проповедников своего времени. Господь благословил его супругой, четырьмя дочерьми и маленьким сыном. Его жизнь была похожа на спокойную, тихую речку, которую вскоре предстояло пройти сквозь ужасные испытания. За несколько месяцев до Чикагского пожара 1871 года Спефорд вложил огромные деньги в недвижимость на берегу озера Мичиган. И все его средства были сметены с лица земли этой стихии. Но все это усугубило то, что буквально накануне пожара Спефорд пережил смерть собственного сына. Спустя пару лет, в 1873 году, желая отдыха своей жене и четырем дочерям, а также желая присоединиться в служении к известному проповеднику, который на тот момент находился в Великобритании, Спефорд запланировал путешествие для своей семьи в Европу. Но в ноябре того же года, по неконтролируемому стечению обстоятельств, он был вынужден остаться в Чикаго. Однако свою жену и четырех дочерей, как и планировалось, он отправил в Европу, намереваясь в скором времени присоединиться к ним. 22 ноября в пароход, следовавший в Европу, врезалось английское судно, и за 12 минут пароход утонул. Через несколько дней на берег Уэльса высадились спасшиеся пассажиры. Супруга Спефорда телеграфировала мужу: «Спаслась одна. Что мне делать?» Спефорд поспешно сел на корабль и отправился в Европу к своей супруге. Было начало декабря, холодная зимняя ночь. Капитан отвел Горация в сторону и сказал: «Сейчас корабль пересечет то место, где затонул французский лайнер. 47 градусов широты, 35 долготы, 3 мили глубины». Это было место, где произошло кораблекрушение, где жизнь Спефорда в корне изменилась. Страх, надежда, горесть, утешение, эмоции переполняли сердце бедного отца. Он ушел в свою каюту, лег, но долго не мог уснуть. «Все хорошо с моей душой. Да будет воля Господня», — шептал он про себя. После этого он встал, взял перо, лист бумаги и начал писать. Так зародилась известная нам с вами песня, в основу которой и легли эти самые слова, адаптированные в русском варианте, как «Ты со мной, мой Господь. В твоих я покоюсь руках».

В песне Спефорд не остановился на теме житейских скорбей и испытаний, но, проходя через них, он устремил свой взгляд на Господа, который его искупил, который дает ему утешение, на Спаситель, который дает ему надежду на будущее, на вечность, где нет ни болезни, ни смерти, ни плача. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, какими бы ни были наши с вами испытания, всегда устремлять свой взгляд на Господа, который нас искупил.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам известны истории и других песен и стихов, или сами авторы, поэты захотят поделиться с нами своими переживаниями или побуждениями при писании песни или стиха, мы будем вам очень признательны и благодарны. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь.
2: Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Девочка, которую никто не любил».

Глава 4. Мама, где ты? Я помню ее. Глубокие морщины, серые глаза, короткие волосы и вечно хмурое лицо. Она была высокая, примерно 65 лет. Мы звали ее бабушка. Нас с Марией отвезли к ней, чтобы мы привыкли к жизни вне детского дома. Мы приехали в дом бабушки осенью, поэтому я пошла в среднюю школу в Вудла-Вилсон в Окленде. Мария пошла в начальную школу, расположенную неподалеку. Нам не сказали, почему бабушка получила официальное опекунство, но со временем стало ясно, что эта женщина знает нашу мать. Через день после переезда мы были ознакомлены с правилами. «Если вы ослушаетесь меня, то получите вот это», — предупредила она, дав нам по пощечине. Было очень больно, но мы с Марией старались не плакать. Нам не позволяли есть за столом. Мы должны были питаться объедками. Но мы были так напуганы, что не пытались протестовать, а старались приспособиться к этой жизни. «Вам повезло, что вы здесь. Если бы не мы, вы сейчас были бы на улице», — кричала она, сдабривая свою речь бранью. Ее тихий муж не замечал нас и терпеливо сносил выходки своей грозной супруги. Когда она посылала нас в магазин, то не разрешала составлять список. «Молоко, хлеб, кочан салата, банка горошка». Она продолжала перечислять, пока не набиралось достаточно продуктов, чтобы наполнить две сумки. Если мы что-нибудь забывали, она била нас по ногам палкой от половой щетки. Я все еще исполняла наказ матери заботиться о Марии. Однажды, когда бабушка хотела побить ее, я встала между ними. «Пожалуйста, лучше побейте меня», — попросила я. Бабушка не возражала. Как я благодарила Бога за ежедневную пятимильную прогулку до школы. У меня не было близких друзей. Я боялась разговаривать с другими детьми, ведь они могли спросить меня о родителях или о семье, где я жила. Но, находясь на свежем воздухе, я громко разговаривала с Богом. «Ты должен мне помочь. Всем остальным все равно. Пожалуйста, Господи, пожалуйста!» Однажды бабушка дала мне такое задание. «Иди, разыщи твою мать и скажи, чтобы она дала мне денег. Если не даст, я выкину вас с сестрой». «Но я не знаю, где она», — возразила я. «Иди и найди. Найди и принеси денег. И можешь не возвращаться, пока не сделаешь то, что я сказала». «Но как же нам найти ее?» — захныкала я. «Меня это не интересует. Это твоя проблема». С этими словами бабушка повернулась и ушла. Мы стали бродить по деловому району Окленда, продвигаясь от ресторана к ресторану. Мария стояла в дверях, а я пробиралась внутрь, чтобы посмотреть на официанток. Час за часом мы искали. Нам становилось страшно. Меню, вывешенное в витрине, запах вкусных блюд разжигали наш аппетит. «Если бы только мы могли сесть и поесть!» На нас не было ни пальто, ни свитеров. Когда солнце село, мы начали дрожать. Мария плакала. Мы знали, что не можем вернуться с пустыми руками. «Господи, помоги нам найти ее!» — молилась я, стараясь не плакать. Следующий ресторан был грязный, темный внутри и обшарпанный снаружи. И вновь Мария осталась в дверях, а я, стараясь пройти незамеченной, обходила посетителей, шедших к выходу. И тут я наткнулась на человека в белом колпаке, повара, наблюдавшего за мной. «Я ищу мою маму, сэр. Она официантка». «У нас нет служащих с детьми», — последовал краткий ответ. Но в другом конце зала, принимая заказ, стояла мама. Не сводя с нее глаз, я позвала. «Мама!» «Я не твоя мать», — буркнула она. А потом, отойдя от столиков, чтобы ее не слышали,
прошептала. «Я скажу менеджеру, что ты моя сестра. И все-таки что тебе надо?» «Мне нужны деньги. У меня их нет». «Но бабушка сказала, что прогонит нас, если...» «Просто скажи ей, что денег нет», — перебила она и повернулась, чтобы уйти. Все еще не веря в то, что произошло, мы с Марией вышли из ресторана. Когда мы шли по темной улице, я уже не могла сдержать слез. «Господи, почему ты обманул мои надежды? Ты привел нас в нужный ресторан. С твоей помощью мы нашли маму». «А что произошло потом? Мама публично отказалась от нас. Мы, дрожа, стояли перед ней, но она не пожалела нас. Мы возвращаемся к бабушке с пустыми руками». Бабушка уже поджидала нас с палкой в руках. Она сильно била меня, проклиная за то, что мы не принесли денег. Потом она стала трясти меня и схватила за горло, стараясь задушить. Пытаясь вздохнуть, я умоляла ее остановиться. У Марии началась истерика. «Дорис умрет! Она умрет! Отпустите ее!» «Убирайся из комнаты!» — закричала на нее бабушка. Она еще сильнее схватила меня. «Я задушу тебя! Это обрадует твою мать, а нам не придется беспокоиться о деньгах!» — вопила она, тряся и душа меня. Потом она засунула меня в шкаф и заперла дверцу. «Посиди там и подумай, что произошло. А когда в следующий раз я велю что-то сделать, не возвращайся домой, пока все не выполнишь». Через несколько часов мне позволили лечь спать. Тогда впервые я подумала о побеге. «Куда мне идти, Господь?» Я умоляла ответить мне. Марии было 12 лет, мне 13, и мы находились под официальной опекой этой женщины. Но нам некуда было идти, поэтому пришлось остаться. Я очень мало знала о Боге, к вере в которого пришла лишь несколько месяцев назад. Но я знала, что Он заботится о нас. Когда жизнь становилась невыносимой, а такое случалось часто, Он всегда давал какое-то облегчение. Я была уверена, что как-то, чем-то, но Он поможет нам. Каждый день я читала Новый Завет, который подарила мне Ирма Фрем. Многое было непонятно, но я заучивала наизусть выделенные стихи. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Евреям 13 глава 5-6 стих. И «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Иоанна 14 глава 1 стих. Меньше чем через неделю после безрезультатной встречи с мамой, вернувшись из школы, мы увидели дома незнакомую женщину. Она сказала, что наши вещи уже в машине и что она отвезет нас в другое место. Бабушка сдержала слово. Мы не принесли денег и поэтому должны уехать. Нам нечего было терять. Так и не придя в себя от неожиданности, мы попрощались с бабушкой. Поездка была короткой, около 3 миль. Мы остановились возле большого оштукатуренного дома с ухоженной лужайкой и площадкой для игр. В то время, когда мы вынимали из машины коробку с одеждой, по дорожке мимо нас прошли девочки. Позже мы узнали, что это дом для девочек, находящихся под опекой суда. В основном они были старше нас, но все же я надеялась, что тут нам будет лучше. Именно здесь впервые я поделилась тем, что знала о Христе. Я объясняла другим девочкам, что Он может простить наши грехи и привести нас к Богу. Некоторые были заинтересованы и задавали вопросы, на которые мне было трудно ответить. Одна озлобленная девочка, почувствовав мое относительно спокойное состояние, набросилась на меня.
Неужели ты не понимаешь, что никому не нужна? Понимаю, но Христос заботится обо мне. Ну и что? Ведь Он не помогает тебе. Ее голос еще долго звучал в коридорах. Но я была убеждена, что моя вера в Бога принесет мне много добра. Я знала, что тоже была бы очень несчастна, если бы не была уверена, что Бог любит меня. Еда в этом доме была вкусной, по крайней мере, мы с Марией так думали. Впервые у меня было покрывало на кровати и, как у каждой девочки, отдельный шкаф для одежды. Мы никогда не жили в такой роскоши. К счастью, я могла продолжать ходить в среднюю школу в Вудро-Вилсон. Этот дом казался мне раем. Я надеялась, что мне никогда не придется уезжать отсюда. Но через 4 месяца нам с Марией сказали, что нас переводят в частный дом. Мы обрадовались этой новости. Может быть, наконец я найду того, кто полюбит меня? Мы уложили свои вещи в коробки и стали ждать, когда придет машина и отвезет нас в новую семью. Глава 5. Господи, это слишком больно. В доме раздался звонок. Я прошла через холл, распахнула огромную дверь и остолбенела. На пороге стояла бабушка, такая же сердитая, как и раньше. «Неужели мы возвращаемся в ее дом?» Я содрогнулась. С ней была незнакомая женщина. «Мы приехали, чтобы отвезти вас в семью, живущую в Сан-Франциско». Я вздохнула с облегчением. «Расскажите нам о них, кто они?» «Их фамилия Макин, они знают вашу мать». Это уже была нерадостная весть. Мы сели в машину и поехали к парому, чтобы пересечь залив. Паром причалил, и через несколько минут машина остановилась перед темным, обшарпанным домом. Мистер и миссис Макин встретили нас на пороге. Невысокий коренастый человек с темными волосами и широкой грудью, он напомнил мне гориллу. У мисс Макин кожа была желтоватого оттенка, а седые волосы разобраны на прямой пробор. У них был 15-летний сын и дочь Сюзан, 12 лет, как и Мария. Они были рады, что мы будем жить у них и выполнять всю домашнюю работу. С того времени, как мы с Марией покинули детский дом, прошло меньше 8 месяцев. Мы прожили 4 месяца у бабушки и еще около 4 в приюте для девочек. Мое 14-летие было уже не за горами. В связи с переездом в Сан-Франциско нам пришлось ходить в среднюю школу Джона Свита. В день приезда к Макинам мне сообщили, что есть за одним столом со всеми, и я не буду. Более того, я могла есть только если что-то оставалось. Если же остатков не было, я ходила голодная. Марии позволили есть с ними. Их любимым блюдом была рыба. Когда семья заканчивала обед, мне, как и было обещано, доставались остатки. Миссис Макин брала голову и хвост. Иногда мне везло, это были 2 головы и 2 хвоста. Бросала их в кастрюлю с кипящим порошковым молоком. Это и была моя еда. Как я ненавидела эти рыбьи глаза-бусинки, смотрящие на меня. Они напоминали мне глаза мисс Габриэль, ее маленькие глазки, которые пронизывали нас насквозь. Эти рыбьи глаза воскрешали воспоминания, которые я старалась похоронить. До сих пор, когда я ем рыбу, я не выношу вида рыбы, приготовленной Эмтота. Мария почти все время играла с Сьюзен. Я же вытирала пыль, стирала, колола дрова, мыла полы. Но хуже рыбьих голов и моей тяжелой работы были незаслуженные побои, которые я получала регулярно. Макины ругались, осыпая друг друга проклятиями, а потом вымещали всю злость на мне. Они никогда не били Марию и своих детей. Но меня они избивали немилосердно. Я часто пряталась в стенном шкафу Макинов и плакала. Иногда я спрашивала Марию.
Почему они так обращаются со мной?» «Я не знаю», — отвечала она. Волновала ли ее моя жизнь? Сомневаюсь. Но даже если волновала, то она не решалась проявить свое чувство ко мне, чтобы с ней не стали обращаться так же, как со мной. Мы с Марией никогда не обсуждали жестокость, окружающую нас, и не анализировали, почему же нас отвергают. Наша жизнь всегда была такой, иной мы ее не знали. Я отчаянно хотела быть любимой, может быть, даже чересчур. Когда я заканчивала стирать одежду или мыть посуду, то мечтала, что кто-нибудь скажет: «Дори, ты отлично потрудилась! Что я должна еще сделать, чтобы люди сказали мне спасибо?» Я всячески старалась угождать, но это не помогало. Денег за работу я не получала. Когда я подрабатывала няней у соседей, Макины отбирали у меня деньги. «Они идут на твое содержание», — говорили они. Мы с Марией стояли в очередях, чтобы получить одежду от проекта рабочей администрации, программы, организованной президентом Рузвельтом во время депрессии. Мы возвращались домой с ценным грузом, с мешковатыми брюками, разразненным бельем и слишком большими ботинками. Моя раскладушка стояла в коридоре, ведущем из столовой в спальню Макинов. Мария спала Сьюзен. Часто мимо моей кровати, шаркая ногами, шли в спальню хозяйки какие-то странные люди. Однажды мужчина остановился и, чтобы смутить меня, сдернул с меня одеяло. Я стала брыкаться и визжать. Он ушел. Хотя никто мне ничего не рассказывал о сексуальной невинности, я интуитивно чувствовала, что секс вне брака — грех. Господи, сохрани меня в чистоте! Оглядываясь назад, я думаю, что на самом деле Макин надеялись, что я уступлю кому-нибудь из этих порочных людей. Их ненависть ко мне и расположение к Марии привели меня к выводу о том, что они искали любую возможность избавиться от меня. Мама дважды навещала нас у Макинов. Несмотря на глубокие эмоциональные раны прошлого, я была рада ее видеть. «Мама!» — закричала я. «Не называй меня мамой. Зови меня Лаурой. Я не к тебе приехала. Где Мария? У меня для нее подарок». Острая боль пронзила меня. Я отвернулась, обиженная и озлобленная. В тот день я начала понимать, что она никогда не полюбит меня. Но теперь я была достаточно взрослой, чтобы догадаться, почему она так упорно отвергает меня. Сравнив мой и ее возраст, я вычислила, что она родила меня в 15 лет. И хотя она никогда не говорила об этом, я подозревала, что беременность принудила ее к раннему замужеству. Но понимание этого не уменьшало мою обиду и жажду любви. Я знала, что нельзя отступать, поэтому вновь и вновь обращалась к Богу. Каждое утро, перед тем, как отправиться в школу, я шла в ванную, запирала дверь и опускалась на колени рядом с белой ванной. Я доставала Новый Завет, который прятала в сумке, и читала его. Я должна была прятаться, иначе они отняли бы его у меня. Моя Библия была как книга любовных писем, наш с Богом секрет. Никто не учил меня заучивать стихи, но раз они что-то мне говорили, я хотела запомнить слова. Я помечала отдельные, рядом с некоторыми ставила дату. Потом я просила Бога помочь мне в этот день в школе. Я не могла представить себе день, начинающийся без молитвы в ванной. Несмотря на всю жестокость, окружающую меня, у меня был один друг — Господь. Часто, возвращаясь из школы, я боялась входить в дом, зная, что, скорее всего, меня будут бить. Поэтому я бродила по темным аллеям и спала на холодном асфальте. Но это было лучше побоев, которые я получала у Макинов. Иногда Бог говорил со мной почти вслух. Я ходила по улицам Сан-Франциско и видела в витринах красиво одетые манекены. О, если бы у меня было хоть одно новое платье!
и я слышала, как Господь отвечал мне: «Дори, ты прекрасно одета, не в одежды, которые может увидеть человеческий глаз, а в праведность Христа». Иногда мне очень хотелось вкусно поесть. Когда я проходила мимо ресторанов и кондитерских, живот нестерпимо сводило от голода. Иногда мне даже хотелось украсть, но Господь напоминал мне: «Не хлебом единым жив человек». В магазинах я видела, как жены идут под руку с мужьями, а некоторые из них обнимали своих детей. «Господи, если бы только у меня был кто-нибудь, кто бы взял меня за руку!» Господь отвечал: «Дори, я буду твоим отцом и матерью, братом и сестрой. Я буду с тобой, я пребуду в тебе». Слава Богу, Он меня не оставил. Депрессия у меня продолжалась иногда по несколько дней. Время от времени я задумывалась, смогу ли я когда-нибудь освободиться от той боли и ощущения эмоциональной травмы, которые постоянно преследовали меня. У Макинов было немного дорогостоящих вещей. Среди них большой радиоприемник, стоявший около окна, которым пользовались в особых случаях. Мне было запрещено подходить к нему. Но однажды в воскресенье, когда все ушли, я включила его и случайно нашла программу Чарльза и Фуллера «Час старомодного возрождения». Моя изголодавшаяся душа просто впитывала духовную музыку и проповедь. Каждое воскресенье я молилась, чтобы все ушли, а я бы могла послушать радио. Однажды в воскресенье я потихоньку ушла из дома и стала бродить по улицам, разыскивая церковь, где бы можно было больше узнать о Боге и встретить того, кто позаботится обо мне. Я наугад выбрала большую церковь на углу, зашла туда и села в последнем ряду. В то утро проповедник читал, не отрываясь от книги. «По-моему, тут что-то не так», — сказала я себе по пути домой. В следующее воскресенье я нашла другую церковь, где проповедник говорил то же, что я слышала в Окленде. Интуитивно я понимала, что этот человек знает то же, что и я. Бог реален, и мы можем положиться на Его любовь. После службы я представилась пастору, доктору Льюису Джулианеллу. Я узнала, что попала в первую баптистскую церковь Сан-Франциско. Через несколько недель я стала делиться эпизодами своей жизни, боясь рассказать все, чтобы об этом не узнали Макины. Доктор Джулианелл терпеливо выслушал и, чтобы поддержать меня, позволил читать Писание в церкви. Другие прихожане пригласили меня на собрание на Юниор-сквер. Я становилась более уверенной, делясь Евангелием. Именно в первой баптистской церкви я была признана верующей. Я была крещена. Иногда, чтобы не дать мне возможность пойти в церковь, Макины говорили, что сначала я должна наколоть дров для плиты. Они давали мне огромную поленницу, а я изо всех сил размахивала топором и заканчивала работу. Я сделала бы все, чтобы пойти в церковь. В школе я держалась дружелюбно, но близких друзей у меня не было. Я уже знала, что была не такой, как другие. Чем меньше люди знали о моем странном доме, тем лучше. «Дори, а это тоже из ковчега?» — говорила одна из учениц, показывая на мое разорванное платье. Все засмеялись. Я натянуто улыбнулась. Другие ребята выглядели, как обычные подростки. Коротенькие носочки, сандалики, мешковатые свитера. Как часто я мечтала о том, чтобы весь день не выходить из уборной. У меня не было ни своего завтрака, ни денег на завтрак. Но я не хотела, чтобы об этом кто-нибудь знал. Поэтому в обеденный перерыв я уходила на прогулку. Если я оставалась, то вид еды становился для меня серьезным испытанием. Иногда кто-нибудь предлагал мне бутерброд, но я всегда говорила: «Нет, спасибо, я пойду прогуляюсь». Я оставалась в одиночестве, сохраняя свою тайну. Часто я пыталась лечить свой кровоточащий нос или скрыть синяк под глазом. Когда меня спрашивали о синяках, я лгала. Я придумывала множество объяснений.
Я бесстрастно признавалась, что дралась или участвовала в других безвредных проказах. Я боялась, что если выяснится правда, то побои станут еще более жестокими. Я была охвачена ужасом. Мне нужно было выжить. Сначала я хорошо училась. Но почти после 2 лет жизни у Макинов оценки мои стали хуже. Одна из учительниц заподозрила, что плохие отметки и мой потрепанный вид были результатом домашних неурядиц. Я благодарю Бога за учителя, который обратил на меня внимание. Однажды у дверей школы меня остановили 2 человека из молодежного комитета. «Ты Дорис Дакварт?» — спросил один. «Да», — пробормотала я, застыв на месте. «Не бойся», — успокоил меня мужчина. После этого он протянул мне листок. «Это повестка. Ты должна явиться в суд по делам несовершеннолетних». Мой страх мгновенно прошел, но он добавил. «Мы также сообщим людям, с которыми ты живешь, что условия жизни будут проверены. Им не надо приходить с тобой в суд. Но твоя мать будет обвинена в небрежном отношении к ребенку». Ошеломленная, я медленно шла домой. Я была напугана. «О боже, они уже знают!» Сначала я не хотела возвращаться, но потом испугалась, что они пошлют кого-нибудь на поиски, а может, даже убьют меня. Когда я пришла, Макины ждали меня с побелевшими от гнева лицами. «Заходи», — прорычал мистер Макин. Тяжело ступая, как горилла, он прошел в столовую. «Иди сюда». У меня живот свело от страха, но я вошла. Миссис Макин последовала за мной и встала в узком дверном проеме. Ноги широко расставлены, руки скрещены на груди, во взгляде ярость. «Встань на колени!» — жутким голосом проговорил мистер Макин. Я повиновалась, но не могла понять, что происходит, пока он не стал снимать ремень. «Здесь были люди из молодежного комитета», — прорычал он и начал бить меня. Ременная пряжка впивалась мне в спину. Волны боли пронзили мое тело. «Господи, это уже слишком! Как ты могла так поступить с нами?» — закричал мистер Макин, продолжая стегать меня. «Мы приютили тебя! Мы все делали для твоего блага! А ты сообщила о нас в полицию. Это научит тебя быть благодарной». Пряжка опустилась мне на шею. Я скорчилась на коврике и завизжала, испугавшись, что они забьют меня до смерти. Мне надо было спасаться. В дверь я выскочить не могла. Там стояла миссис Макин. Но окно в другом конце комнаты доходило почти до пола. «Господи, если ты поможешь мне...» Я прыгнула, разбивая стекло, и приземлилась на колени. Рубашка с длинными рукавами защитила мои руки, и я убежала, отделавшись мелкими порезами. Не разбирая дороги, я бросилась в темноту. Я бежала по холмам Сан-Франциско, останавливаясь на несколько минут, чтобы восстановить дыхание. Через 2,5 часа я прибежала на рыболовецкий причал. Голова у меня кружилась, чувства смешались, тело болело от побоев и порезов. Сидя на причале, опустив ноги в тихий океан, я пыталась собраться с мыслями. Вдали я видела Golden Gate Bridge. Грузовые суда медленно проходили под ним, направляясь в океан. Как я хотела оказаться на судне, идущем в Китай! Но, конечно, в тот вечер я не могла попасть ни на какой корабль. А я так хотела куда-нибудь уехать. Господи, если бы можно было найти тихий уголок, чтобы провести ночь. Но я была одна, и идти мне было некуда. Хотя мне было 15, я боялась убегать далеко. Если бы меня нашли, то, конечно, бы отправили в суд, или, что еще хуже, возможно, Макины убили бы меня. Вытерев слезы, я отправилась в долгий обратный путь, готовя себя к неизбежному. Конечно, меня снова побили.
лежа в кровати, я всхлипывала и роптала на Бога. Но даже тогда я не сомневалась в Его любви. Интуитивно я догадывалась, что Он заботится обо мне и скоро выведет меня из этой неразберихи. Я всегда верила, что Он не пошлет мне испытания, которые я не смогла бы вынести. Он следит за мной и делает мой путь проходимым. Даже синяки не так болели, когда я думала о том, что Бог со мной. Но в ту ночь я была в отчаянии. «Господи, я знаю, что Ты любишь меня, но это уже слишком. Можешь ли Ты забрать меня отсюда? Пожалуйста». Глава 6. «Женщина, это ваша дочь?» Я была в ужасе. Приближался день суда. Никто не объяснил мне, что должно произойти, но я знала, что Макины способны на все, чтобы посадить меня в тюрьму. Все, что было известно мне, содержалось на белом листке бумаги. В определенный день, в 10 часов утра, я должна явиться в суд. Марии со мной идти не нужно. В здании суда одна женщина успокоила меня, сказав, что суд сочувственно относится к моей ситуации. Заседание было организовано лишь для того, чтобы осудить мою мать за пренебрежительное обращение с ребенком. Войдя в зал суда, я стала оглядываться, ожидая увидеть маму. Но ее там не было. «А что, если она не придет?» – думала я. В молчании мы ждали прихода судьи. Несколько секунд он изучал группу людей, стоявших перед ним. «Дорис Дакворт», – произнес он. У меня сердце оборвалось. Женщина, с которой я только что познакомилась, встала рядом со мной. «Все в порядке, не бойся», – прошептала она, пока мы шли по залу, чтобы предстать перед судьей. «Лаура Дакворт», – объявил судья. За спиной я услышала шаги матери. Теперь она стояла слева от меня. «Это ваша дочь?» – спросил судья. Последовала длинная пауза. Такая длинная, что я подумала, не хочет ли она отказаться от меня. Я приподняла голову и краем глаза увидела ее профиль. «Думаю, да, но, судья, я бы избавилась от нее еще до ее рождения, если бы только могла». Последовала короткая дискуссия. Суд постановил навсегда забрать у мамы Марию и меня. С этих пор мы стали находиться под опекой суда. Судья принял мудрое решение, приказав забрать меня из семьи Макинов и поселить в новом доме. «Господи, благодарю Тебя за это!» — тихо молилась я. Выходя из зала суда, мама повернулась ко мне и пробормотала. «Если еще раз увижу тебя, убью». Если я когда-нибудь хотела умереть, то это было именно в тот момент. Надежды разбились. Ее отвержение было полным и окончательным. На меня опустилась тьма. Неужели я так ужасна? Бредя в одиночестве домой, я вслух молилась о том, чтобы Господь помог мне понять, почему мама так не любит меня. Я молилась, чтобы не возненавидеть ее. Боль пронзала меня, когда я вспоминала детство, стараясь понять, в чем была неправа, но не могла ничего вспомнить. Потом я поняла, что мама сама никогда не знала любви и не знала, как любить. В этот момент Бог позволил мне простить ее. Слезы наполнили мои глаза, и я пожалела ее. Боль залегла глубоко, но ненависти не было. Господь сказал мне, что он тоже был одинок. Они всячески проклинали его, а я была в числе его последователей. В тот день он исцелил меня и разгладил шрам, который мог остаться на всю жизнь. Макины сообщили суду, что готовы держать у себя Марию до тех пор, пока они получают деньги за ее жилье и содержание. Поэтому она осталась у них, а меня перевели в другой дом.
Рой Милин из Первой Баптистской Церкви договорился, чтобы меня поселили в семье прихожан церкви. Мои новые опекуны пожали мне руку, когда я приехала в их дом. Они были добрыми и вежливыми, но никогда не обнимали меня с той теплотой, о которой я мечтала. Я думаю, они взяли меня по обязанности, а не из любви. Мне позволили есть с ними за одним столом. Они не кричали и не били меня. Но хотя я отчаянно стремилась угодить, ближе я им не становилась. Я даже никогда не приходила в комнату, где собиралась семья, пока меня не приглашали. Я уверена, что люди в церкви восхищались тем, что они совершили такое христианское дело. Но они никогда не давали мне той теплоты и общения, которые были необходимы, чтобы выжить. «Может, это и христианский дом?» — думала я. «Но не такой, о каком я мечтала». Жена всегда была подозрительной, верила во все худшее. Однажды в воскресенье пропали пожертвования. Она заподозрила в воровстве меня. Когда я сказала, что не воровала, она обвинила меня во лжи. Ее критерии в определении вины и невиновности были просты. Если я плакала, то я была виновата. Если глаза были сухими, я была невиновна. Господи, помоги мне не плакать. Единственным преимуществом жизни в этой семье было то, что я регулярно могла ходить в церковь. В Первой Баптистской церкви я слышала выступления Роберта Джоли и Джипси Смита. Я впитывала знания, ведя записи почти на всех богослужениях. Однажды в среду, во время молитвенного собрания, один мужчина потрепал меня по плечу и сказал, что какая-то странная женщина стоит на улице и спрашивает свою дочь Дорис. В страхе я вышла из здания, думая, что произошла трагедия. Там стояла Лаура, пьяная, обезумевшая, злая. Она тут же высказала все, что хотела. Недавно она снова вышла замуж. Это был четвертый мужчина после моего отца. И хотела, чтобы ее муж ничего не знал обо мне и Марии. Она кричала и угрожала самоубийством. Конечно, я обещала, что мы будем молчать. На самом же деле, я даже не знала, где она живет, да и не хотела выяснять. Я заверила ее, что мы с Марией оставим ее в покое, и новый муж никогда не узнает о нас. Она может спокойно к нему вернуться. Какой же жалкой она была, когда уходила. Я не могла ее ненавидеть, я только жалела ее. Через несколько месяцев я случайно встретилась с Лаурой на улице в Окленде. На руках она несла грудного ребенка. Мама воскликнула: «Взгляни, разве она не куколка?» «Почему, но почему она не могла так же любить и меня? Что я сделала, чтобы заслужить ее ненависть и отвержение?» Я приняла тот факт, что мама никогда не полюбит меня, но встреча с ней вновь всколыхнула мои горькие чувства. Эта горечь не была направлена против нее. Бог помог мне понять, что ненависть только испортит мне жизнь, но ее не изменит. И хотя обида ушла, боль осталась. Я искала подлинную любовь, а не просто симпатию прихожан, которые готовы были ее продемонстрировать. Мы с Марией виделись в средней школе Джона Свита. Однажды мы встретились на школьном дворе. «Дорис», — она колебалась, опустив глаза, — «я выхожу замуж». «О нет, Мария, тебе едва исполнилось 15. Ты не можешь». «Дорис, ты не понимаешь». «Пожалуйста, Мария, пожалуйста. Тебе сначала надо закончить школу, потом немного поработать, а потом...» «Дорис, у меня будет ребенок». Там, на площадке, часть меня умерла. Моя сестра, за которую я несла ответственность все эти годы, теперь вынуждена была вступить в ранний брак. Я была ошеломлена. Мысль, что такое может случиться, даже не приходила мне в голову. Я видела ее парня один или два раза, когда была у Макинов.
Он был высокий, 17 или 18 лет. Теперь же моя сестра была беременна. Скоро она станет матерью. Это казалось такой несправедливостью. У Марии всегда было больше преимуществ, чем у меня. Она была симпатичная, и в какой-то мере ее любила мама. Она легче заводила друзей, и к ней лучше относились в домах опекунов. Но она так же, как и я, искала того, кто будет любить ее. Поиск любви привел ее к близости, до брака. Мария никогда не интересовалась Богом. Я рассказывала, что Христос значит для меня, но она говорила: «Дори, хватит об этом». Это огорчало меня, и я много за нее молилась. Теперь она собиралась замуж, но я знала, что ни ее жених, ни она не были достаточно взрослыми, что необходимо для счастливого, прочного брака. Мария пригласила меня на свадьбу, но люди, с которыми я жила, не позволили мне туда пойти. «Она как твоя мать», — самодовольно прокомментировали они. «Мы не хотим, чтобы ты стала как она». В день свадьбы я была очень расстроена. Я знала, что сейчас нужна сестре, может быть, даже больше, чем раньше. Но меня заставили подчиняться людям, которые не могли понять ту боль, которую испытали мы с сестрой. Я бросилась на кровать и стала взывать к Богу, чтобы Он дал мне силы вынести все несправедливости жизни. Господи, пожалуйста, помоги Марии и ее мужу. Помоги им увидеть Твою любовь и заботу. Проходили недели, месяцы. Я стала чувствовать себя одинокой. Я решила сесть на паром и съездить в детский дом Окленда. Я жила там 7 лет, и в каком-то смысле он стал моим домом. У меня там оставались друзья, с которыми я виделась довольно часто. В этот раз во время поездки я заболела гриппом. Доктор Велч пришел посмотреть, чем можно мне помочь. «Здравствуй, Дори!» — приветствовал он меня радостно после такого долгого перерыва. Он всегда хорошо относился ко мне и сейчас заинтересовался тем, как я жила с тех пор, как покинула детский дом. Мы говорили несколько минут. Меня согрело его дружелюбие. Вдруг он спросил: «Ты бы не хотела работать у меня, а жить ты могла бы с нами?» «Конечно», — ответила я, не раздумывая. «Я бы хотела жить с вами и миссис Велч». К счастью, мне больше не пришлось возвращаться в ту церковную семью. Доктор позаботился о формальностях, и после выздоровления я сразу переехала в красивый дом доктора и миссис Велч в Пьемонте, недалеко от Окленда. Семью, в которой я жила раньше, поставили в известность, и они выслали мои вещи на новый адрес. «Господи, неужели я не сплю? У меня есть прекрасный дом, а доктор будет моим начальником. Это слишком хорошо, что

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в Боге!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.